0: вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
3: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
0: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
3: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
0: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
4: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
0: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
5: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
6: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
5: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены три потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
2: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
5: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
3: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
0: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
3: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
0: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
7: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
0: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
7: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
0: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Мамы говорят. На радио «Сигнал».
5: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, заставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
8: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год – новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом – приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома с центральных на индивидуальные тепловые станции.
5: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
9: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье, и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
5: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
10: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, Но в самом худшем случае горячей воды двое, но трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как ситуация с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
5: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
11: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
12: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
13: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
5: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
5: А
0: армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
3: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
0: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
14: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
0: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
14: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
0: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
15: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
0: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц.

0: и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
1: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
2: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
1: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
3: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Нарушений тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
6: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
5: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
6: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
5: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
7: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется

0: тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
1: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, яма на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
3: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операций по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
1: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
4: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
1: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
4: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
1: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
6: Так, а что именно там случилось?
5: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
6: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
5: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
6: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
5: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
6: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
5: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
6: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
5: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
6: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
5: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
6: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
5: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
6: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
5: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
6: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
5: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
6: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
5: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
6: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
5: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
6: А между чем?
5: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
6: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
5: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
6: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
5: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут пятилитровые пластиковые канистры со спиртом.
6: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
5: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
6: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
5: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
6: Ну, гаражное производство.
5: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
6: Это такой яд медленного действия.
5: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
6: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
5: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
6: И даже имитация акцизных марок, наверное?
5: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
6: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
5: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
6: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
5: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
6: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
7: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
6: Человек слепнет навсегда.
7: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
6: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
7: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
6: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
7: Да, именно они.
6: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
7: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
6: Ничего себе.
7: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
6: Ого.
7: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
6: Они их буквально разрывают изнутри.
7: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
6: И спасти может только экстренный гемодиализ.
7: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
6: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
7: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
6: Но почему эти меры не работают на практике?
7: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
6: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
7: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
6: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
7: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
6: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
7: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
6: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
7: Классическая круговая порука.
6: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
7: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
6: Через неделю торговля возобновляется.
7: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
6: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
7: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
6: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
7: Какое?
6: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
7: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
6: Что само по себе немало, согласись.
7: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
6: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
7: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
6: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
7: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» — это политически неудобная формулировка.
6: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
7: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
6: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
7: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
6: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
7: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
6: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
7: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
6: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
7: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
6: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
7: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
6: И тогда в дело вступают органы опеки.
7: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
6: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
7: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
6: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
7: Точно.
6: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
7: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
6: Пока-пока.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объект нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
9: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
8: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда пускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
10: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
8: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
11: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
1: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
11: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
1: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
12: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
13: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
8: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекать людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
14: Берем.
15: Берем.
14: Берем.
15: Берем.
8: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
16: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца 3 как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
8: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
17: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
8: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
18: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили? Сами страну санкциями обложили со всех сторон, а люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
8: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
8: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
19: В отрасли немало предприятий проблемных. И мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
8: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
19: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш «Макбай», где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники «Макбая» ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие «8 марта», «Жлобинская фабрика», предприятие наше непосредственно, это и «Славянка», и «Маготекс», который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие, Лидская фабрика, которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
8: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусская и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
20: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
1: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
21: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. Пятый год.
1: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
22: Такую воду мы пьем, и никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
23: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
24: 2 недели назад меняли фильтр.
25: Сейчас посмотрим, какой он тут за 2 недели будет.
24: Был белый фильтр стоял.
1: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
23: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не сверится делать.
1: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
0: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
1: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
3: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить: не переживайте, это безответственно.
1: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
1: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
4: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
1: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
4: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
1: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
5: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
1: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
8: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
6: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
8: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
7: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
8: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
8: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
9: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
8: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
9: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию, ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
8: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
10: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
8: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
11: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
8: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
8: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
12: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
8: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
13: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели

0: охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
1: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
4: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
3: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
4: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
3: Ого.
4: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
3: Угу.
4: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
3: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
4: Да, динамика тут самая важная.
3: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
4: Буквально вчера, да?
3: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
4: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
3: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
4: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
3: И довольно дорогой проект, надо сказать.
4: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
3: То есть страх перед будущим.
4: Конечно.
3: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
4: Да, сразу после института.
3: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
4: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
3: Те самые дети демографической ямы.
4: Точно.
3: Которых изначально родилось очень мало.
4: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать.

0: Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила, завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
0: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
0: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
0: Угу. Классы просто не добирают учеников.
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
0: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
0: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
0: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
0: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
0: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
0: Да.
1: Почти каждый шестой.
0: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
0: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
0: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
0: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
0: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
0: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: Классический образ такой, вымирающей глубинки.
0: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
0: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
1: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
0: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
1: Поликлиники, больницы.
0: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
1: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
0: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
1: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
0: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
1: Вот я о том же.
0: Если там физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
1: Столица действует как такой гигантский пылесос.
0: Да, да.
1: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
0: Так.
1: А огромные Гродинская или Витебская области целиком, со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
0: Кошмар.
1: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
0: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
1: Угу.
0: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
1: Спираль сужается.
0: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
1: Ну да, это точная наука.
0: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
1: Математика здесь абсолютно безжалостна.
0: Абсолютно.
1: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
0: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
1: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
0: То есть каждый пятый человек?
1: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
0: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
1: Соотношение работающих и иждивенцев.
0: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
1: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
0: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
1: Меньше 4 миллионов.
0: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
1: Ничего себе.
0: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
1: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
0: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
1: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
0: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
1: Или пробить товар на кассе.
0: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
1: Угу, это правда.
0: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилось психическое расстройство в форме посткоммоционного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Врославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «Необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
3: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
6: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
5: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
7: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
5: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
9: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
3: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
10: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
3: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
11: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
12: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
13: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
14: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
3: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
15: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
16: Я думаю, что президент Лукашенко
6: Если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
15: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
15: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
15: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
16: Мінському гауляйтеру Лукашенку «Прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий». Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада «Не лізь у очі Україні».
3: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
7: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
3: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
3: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
15: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
17: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
15: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
17: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
15: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
18: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
19: Если не болеть.
18: Если не болеть.
19: Да, таблетки дорогие.
18: А если очень. Заболеть, что делать?
19: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье, может, не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
18: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
19: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
18: Угу.
19: Как, вот, знаете, такое 3D.
18: Ну да,
19: мы
18: в
19: сейчас
18: очках
19: живем.
18: Таких,
19: нет,
18: да?
19: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
18: Доживаю.
15: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
20: Что я еще работаю на 4 работах.
18: А вы еще и работаете на 4 работах?
20: Я вынуждена работать.
18: А кем вы работаете на 4 работах?
20: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
15: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
21: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
22: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
23: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
24: Ну, и, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
15: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Куда уходят деньги налогоплательщиков? Минчане раскритиковали работу Зеленстроя. Коммунальщики ответили.
0: Решили убить прекрасное дело. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
15: Минчанка возмутилась обрезкой каштанов в районе улиц Чкалова и Короткевича. Часть комментаторов поддержала девушку, отметив, что такое происходит не только в столице. А здоровые деревья уничтожают по всей стране, в то время как сухие и аварийные стоят годами. Некоторые вспомнили, что такие работы в период гнездования птиц и вовсе запрещены. Однако немало было и тех, кто предположил, что во время ураганов старые высокие деревья могут упасть на людей или машины. В администрации Октябрьского района спил каштанов пояснили так.
6: 22 мая работники Зеленстроя удалили 3 каштана в соответствии с заключением специалистов. Деревья имеют стволовую гниль и дуплистость, что представляет опасность.
15: Тем временем еще один минчанин показал засохшие молодые ели, высаженные в Киевском сквере, обвинив в этом озеленителей.
1: Смотрите, какие красавцы ели в Киевском сквере. Вот предыдущее поколение как-то умело сажать ели, они вот растут, и выращивать их, ухаживать за ними. Нынешнее поколение озеленительной миски, по-моему, это делать не умеет. Вот смотришь, посадили ель, она зачахла, через пару лет взяли ее, выкинули. Иногда и раньше. И сажают у нас в основном те деревья, которые проще приживаются. Вот такая политика. Никто не хочет заниматься тем, чтобы... Больше было вечно зеленых деревьев, кустарников в Минске, хотя многие из них прекрасно могут здесь произрастать. Так что, дорогие озеленители, ну, давайте как-то работать по-другому.
15: Ну и тут городская администрация не согласилась с обвинениями и заверила, что зеленое насаждение находится под контролем специалистов. А если что и идет не так, то исключительно по вине собаководов Минска.
6: На молодые деревья оказывает влияние ряд внешних факторов. В частности, одна из причин ухудшения состояния отдельных елей – выгул домашних животных в непосредственной близости от насаждений. Это негативно сказывается на процессе укоренения и дальнейшем росте растений, особенно в период их адаптации после посадки. Поэтому мы просим минчан соблюдать культуру выгула домашних питомцев.
15: Минчане такое объяснение встретили с недоумением. Мол, раньше в городе было куда больше бездомных собак и кошек, но деревья росли без проблем. Сейчас же большинство владельцев ходят с пакетиками и убирают за питомцами. Поэтому ссылка на собаководов выглядит скорее удобной отговоркой, чем реальным решением качественного и долговечного озеленения Минска. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
5: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
3: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
8: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра, доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц, остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
9: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой... Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
10: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
3: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ИРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
6: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
15: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
11: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
15: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
12: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
13: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
12: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
13: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
12: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
15: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
4: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние – 2 метра, низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок – до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение – до 840 белорусских рублей.
3: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей

0: управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
1: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
0: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
4: Тонны стали, оптика сложнейшая.
3: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
4: Обожаю это сравнение.
3: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
4: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
3: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
4: Название уже о многом говорит.
3: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
4: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
3: Абсолютно.
4: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
3: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
4: Да, корпорации против стартапов, та же история.
3: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
4: Угу.
3: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
4: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
3: Мангалы.
4: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
3: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
4: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
3: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
4: Именно. Они закреплены поверх основной брони.

0: И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
1: Ничего себе!
0: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
1: Звучит круто.
0: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
1: А мангалы на крыше?
0: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
1: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
0: О, в точку.
1: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня – это атаки дронов?
0: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
1: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
0: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
1: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
0: Угу.
1: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
0: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
1: 7 из 10 танков.
0: Да. Около 15% это ПТРК, ну типа Джевелин. 10% артиллерия. И только 5% это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
1: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
0: На сверхмалой высоте, заметь.
1: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
0: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
1: Угу.
0: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
1: Так.
0: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
1: Жидкий металл.
0: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
1: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
0: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
1: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
0: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
1: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
0: Да.
1: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
0: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
1: Заводы, станки.
0: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
1: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
0: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 2026 году.
1: Полмиллиона.
0: плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
1: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО. С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
1: Ага.
0: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
1: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
1: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
2: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
2: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
1: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
1: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
1: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
1: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
1: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
1: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
1: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
1: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
1: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
1: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
1: угу.
0: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99 – один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минске и области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
6: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
7: Повысить выплаты при рождении ребенка.
8: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
9: Ну, стабильность в плане того, что ну, никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, как бы, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
11: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радиосигнал.
12: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
13: вообще в каком состоянии находятся?
14: Кони тощие.
13: Кони тощие. Это эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
15: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
13: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
12: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
16: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
12: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитируем. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
17: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
12: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
18: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
4: Так, пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
14: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
4: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
19: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
4: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
19: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
4: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
12: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
20: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
12: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяком. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
14: Я боюсь, чтобы мне было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
12: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведения в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
20: Ты мне не друг, ты мне брат.
12: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларионов.
2: Как бы ни пыталась убедить Россия в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
12: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
17: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
4: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
21: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
17: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
4: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
17: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
4: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
4: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
18: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
4: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
18: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
4: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
0: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
1: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
12: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
22: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по-моему, автомобилем. Не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
12: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
18: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
4: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
18: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
4: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
14: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
4: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
14: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
4: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
12: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, заставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
5: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить или леять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома с центральных на индивидуальные тепловые станции.
12: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
6: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье, и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
12: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
7: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себе просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
12: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
8: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
9: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
10: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
12: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
23: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
24: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
23: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
25: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
23: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
25: внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
23: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
11: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
23: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
12: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
2: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
12: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
13: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
12: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
15: Кроме фото и видео с места падения дрона, непосредственно

0: Латвии. Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российскими промашками официальному Минску нужно держать лицо.
1: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
4: Нарушений тьма. Март прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
5: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
4: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
5: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
4: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
6: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
4: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
4: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
5: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
4: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно

0: усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
1: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
0: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
1: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кошелевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
4: Так, а что именно там случилось?
3: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
4: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
3: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
4: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
3: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
4: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
3: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
4: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
3: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
4: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
3: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
4: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
3: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
4: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
3: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
4: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
3: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
4: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
3: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще трехлитровую банку привозного самогона за 5 рублей.
4: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
3: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
4: А между чем?
3: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
4: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
3: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
4: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
3: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
4: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
3: Совершенно верно. Система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
4: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
3: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
4: Ну, гаражное производство.
3: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
4: Это такой яд медленного действия.
3: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
4: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
3: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
4: И даже имитация акцизных марок, наверное?
3: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход. Но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
4: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
3: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
4: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
3: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
4: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
3: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
4: Человек слепнет навсегда.
3: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
4: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
3: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
4: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
3: Да, именно они.
4: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
3: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
4: Ничего себе.
3: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
4: Ого.
3: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
4: Они их буквально разрывают изнутри.
3: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
4: И спасти может только экстренный гемодиализ.
3: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
4: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
3: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
4: Но почему эти меры не работают на практике?
3: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
4: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
3: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
4: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
3: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
4: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
3: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
4: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
3: Классическая круговая порука.
4: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
3: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
4: Через неделю торговля возобновляется.
3: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
4: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
3: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
4: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
3: Какое?
4: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
3: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
4: Что само по себе немало, согласись.
3: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
4: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
3: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
4: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
3: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
4: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
3: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
4: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
3: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
4: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
3: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
4: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
3: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
4: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
3: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
4: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
3: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
4: И тогда в дело вступают органы опеки.
3: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
4: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
3: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
4: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
3: Точно.
4: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
3: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
4: Пока-пока.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20% до 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
6: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
5: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
7: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
5: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюр обеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
8: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
1: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
8: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
1: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают $1,5 триллиона в год.
9: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
10: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
5: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
11: Берем.
12: Берем.
11: Берем.
12: Берем.
5: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования – 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
11: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
5: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
12: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
5: А мне вот в связи с этим семьи еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
13: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
5: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Довели до ручки. «Беллегпром» взялся за наведение порядка на «Белвесте». В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
15: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
5: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
15: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
5: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
16: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
1: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
17: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на головы людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
1: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
1: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
18: Такую воду мы пьем, и никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
19: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
20: 2 недели назад меняли фильтр.
21: Сейчас посмотрим, какой он тут за 2 недели будет.
20: Был белый фильтр стоял.
1: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
19: Вода стала еще хуже. Пас глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы никто ничего не сверится делать.
1: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
22: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
1: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
23: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
1: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: «Куда идет молодежь?» Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
0: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
1: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
3: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
1: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
3: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
1: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
4: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
1: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
5: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
6: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
5: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
24: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
5: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
5: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
7: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
5: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто рассказала, швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
8: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать. Мол, вы все равно наши рубли скупаете. И мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
5: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
9: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
5: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
10: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
5: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
11: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
5: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло? Поддержали решение иностранцев белорусы.
12: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
13: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
14: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
5: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств.

0: Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
1: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
0: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
1: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
0: Ого.
1: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
0: Угу.
1: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
0: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
1: Да, динамика тут самая важная.
0: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
1: Буквально вчера, да?
0: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
1: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
0: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
1: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
0: И довольно дорогой проект, надо сказать.
1: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
0: То есть страх перед будущим.
1: Конечно.
0: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
1: Да, сразу после института.
0: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
1: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
0: Угу.
1: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
0: Те самые дети демографической ямы.
1: Точно.
0: Которых изначально родилось очень мало.
1: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
0: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
1: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
0: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
1: Достаточно просто отъехать от столицы.
0: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников.
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.

0: процента.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой, вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти три четверти.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасные люди. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурирует фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
3: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
6: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
5: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
7: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
5: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
9: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
3: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
10: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
3: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
11: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять...
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
13: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
13: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
13: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
14: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес щолає не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
3: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
7: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы, и воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
3: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
3: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
12: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
12: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
15: Хватает ли этих денег
16: хватает,
15: на то, чтобы…
16: если не болеть.
15: Если не болеть.
16: Да, таблетки дорогие.
15: А если заболеть, что делать?
16: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
15: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
16: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
15: Угу.
16: Как, вот знаете, такое 3D.
15: Ну да,
16: мы сейчас живем.
15: Таких,
16: нет,
15: да.
16: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
15: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
17: Что я еще работаю на 4 работах.
15: А вы еще и работаете на 4 работах.
17: Я вынуждена работать.
15: А кем вы работаете на 4 работах?
17: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
18: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
19: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
20: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
21: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общим знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Куда уходят деньги налогоплательщиков? Минчане раскритиковали работу Зеленстроя. Коммунальщики ответили.
22: Решили убить прекрасное дело. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
5: Минчанка возмутилась обрезкой каштанов в районе улиц Чкалова и Короткевича. Часть комментаторов поддержала девушку, отметив, что такое происходит не только в столице. А здоровые деревья уничтожают по всей стране, в то время как сухие и аварийные стоят годами. Некоторые вспомнили, что такие работы в период гнездования птиц и вовсе запрещены. Однако немало было и тех, кто предположил, что во время ураганов старые высокие деревья могут упасть на людей или машины. В администрации Октябрьского района спил каштанов пояснили так.
13: 22 мая работники Зеленстроя удалили три каштана в соответствии с заключением специалистов. Деревья имеют стволовую гниль и дуплистость, что представляет опасность.
5: Тем временем еще один минчанин показал засохшие молодые ели, высаженные в Киевском сквере, обвинив в этом озеленителей.
23: Смотрите, какие красавцы ели в Киевском сквере. Вот предыдущее поколение как-то умело сажать ели, они вот растут, и выращивать их, ухаживать за ними. Нынешнее поколение озеленительной миски, по-моему, это делать не умеет. Вот смотришь, посадили ель, она зачахла, через пару лет взяли ее, выкинули. Иногда и раньше. И сажают у нас в основном те деревья, которые проще приживаются. Вот такая политика. Никто не хочет заниматься тем, чтобы больше было вечно зеленых деревьев, кустарников в Минске, хотя многие из них прекрасно могут здесь произрастать. Так что, дорогие озеленители, ну, давайте как-то работать по-другому.
5: Ну и тут городская администрация не согласилась с обвинениями и заверила, что зеленое насаждение находится под контролем специалистов. А если что и идет не так, то исключительно по вине собаководов Минска.
13: На молодые деревья оказывает влияние ряд внешних факторов. В частности, одна из причин ухудшения состояния отдельных елей – выгул домашних животных в непосредственной близости от насаждений. Это негативно сказывается на процессе укоренения и дальнейшем росте растений, особенно в период их адаптации после посадки. Поэтому мы просим минчан соблюдать культуру выгула домашних питомцев.
5: Минчане такое объяснение встретили с недоумением. Мол, раньше в городе было куда больше бездомных собак и кошек, но деревья росли без проблем. Сейчас же большинство владельцев ходят с пакетиками и убирают за питомцами. Поэтому ссылка на собаководов выглядит скорее удобной отговоркой, чем реальным решением качественного и долговечного озеленения Минска. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
0: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
3: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
1: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра, доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц, остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали: «Чего вы к нам пришли? Нет работы».
6: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
8: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
24: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
3: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов на радиосигнал.
3: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
13: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
5: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
7: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
9: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
10: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
9: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
10: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
9: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины. Страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
5: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
4: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
11: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
3: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
12: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
3: Забор наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
16: Тонны стали, оптика сложнейшая.
14: Да, тонны литой стали И на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
4: Обожаю это сравнение.
14: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
4: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
14: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
4: Название уже о многом говорит.
14: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные

0: Да, корпорации против стартапов, та же история.
1: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
0: Угу.
1: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
0: И плюс там еще куча БМП, да?
2: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
1: Мангалы.
2: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
1: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
2: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
1: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
2: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
1: Ничего себе.
2: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
1: Звучит круто.
2: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
1: А мангалы на крыше?
2: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
1: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути... Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
2: О, в точку.
1: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
2: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
1: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
2: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
1: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
2: Угу.
1: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
2: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
1: 7 из 10 танков.
2: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
1: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
2: На сверхмалой высоте, заметь.
1: Да. Потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И пятый этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
2: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
1: Угу.
2: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
1: Так.
2: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
1: Жидкий металл.
2: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
1: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
2: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
1: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3

0: 3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
1: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
0: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
1: Да.
0: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
1: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
0: Заводы, станки.
1: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
0: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
1: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
0: 500 000.
1: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
0: А в Беларуси?
1: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
0: То есть массового производства FPV-дронов нет?
1: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
0: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
1: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
0: Ага.
1: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
0: То есть они смотрят поверх него?
1: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
0: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
1: Это чистое банкротство.
0: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
1: Да, это очень показательно.
0: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
1: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
0: Точно, звезды на погонах.
1: Дроны для него – это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
0: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
1: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
0: Угу.
1: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
0: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
1: Да.
0: А как это работает? Это типа глушилка?
1: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
0: Но на белорусских танках этого нет.
1: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
0: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
1: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
0: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
1: Согласна.
0: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками, что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
0: Которым не нужен сигнал.
1: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и... до новых встреч!
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
4: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
3: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
4: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
3: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
5: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
3: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
6: Повысить выплаты при рождении ребенка.
7: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
8: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
9: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп-секции и так далее.
10: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
3: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
11: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
12: В каком состоянии находятся
13: кони тощие,
12: эти бедные вот, эти олени, это все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними, я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
14: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все вот это вот на возе.
12: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
11: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прям под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
15: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
11: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что майонток незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
16: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
11: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
13: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
3: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
17: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
3: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
18: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
3: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
18: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
3: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
11: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
19: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, сына. Ты помни об этом?
11: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы, и весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которой должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
20: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
11: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
21: Ты мне не друг, ты мне брат.
11: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
22: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
11: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
23: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
24: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
25: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
3: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
25: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
3: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь».
0: «Вся Беларусь».
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
1: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
3: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
1: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
3: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
4: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
5: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными – И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
11: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены три потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
0: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по-моему, автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
11: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
23: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
1: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
23: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
1: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
23: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
6: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы сегодняшнего дня.
20: Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
3: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам. А вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
20: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
3: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят. На радио «Сигнал».
11: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
6: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома с центральных на индивидуальные тепловые станции.
11: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
7: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье, и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
11: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
25: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, но трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
11: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлены криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
8: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
9: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
10: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
11: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный Сигнал.
3: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
12: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
3: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
13: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
3: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
13: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
3: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
14: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
3: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
15: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
11: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
16: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
11: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
17: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
11: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
18: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
3: Нарушений тьма. Март прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
4: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
3: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
4: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
3: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
18: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки,

0: становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
2: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
0: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
3: Ну, при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
0: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, продолжает эксперт.
3: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
0: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
5: Так, а что именно там случилось?
4: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
5: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
4: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
5: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
4: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
5: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
4: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
5: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
4: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
5: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
4: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
5: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
4: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает

0: законам так называемой экономики отчаяния.
1: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
0: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
1: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
0: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
1: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
0: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
1: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
0: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
1: А между чем?
0: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
1: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
0: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
1: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
0: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
1: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
0: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
1: Так, давай по порядку, что на самом дне?
0: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
1: Ну, гаражное производство.
0: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
1: Это такой яд медленного действия.
0: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
1: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
0: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
1: И даже имитация акцизных марок, наверное?
0: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
1: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
0: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
1: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
0: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
1: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
0: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
1: Человек слепнет навсегда.
0: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
1: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
0: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
1: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
0: Да, именно они.
1: Слушай, но Почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
0: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
1: Ничего себе.
0: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого.
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
1: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
1: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
1: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
1: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
1: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
0: Классическая круговая порука.
1: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
0: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
1: Через неделю торговля возобновляется.
0: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
1: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
0: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
1: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
0: Какое?
1: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
0: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
1: Что само по себе немало, согласись.
0: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
1: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
0: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
1: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
0: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
1: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
0: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
1: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
0: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
1: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует.
0: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
1: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
0: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
1: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
0: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
1: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
0: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
1: И тогда в дело вступают органы опеки.
0: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
1: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
0: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
1: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
0: Точно.
1: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет? Какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
0: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
1: Пока-пока.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
4: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
3: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
5: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
3: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговые площадки «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
7: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
6: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
7: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
6: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на «Радиосигнал».
3: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
10: Берем.
3: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. Няма дурных, прокомментировал Иван из Борисова.
11: Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
3: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
12: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
3: А мне вот в связи с этим семьи еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
13: Но это я в тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
3: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
10: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
3: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
10: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
3: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
15: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
6: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
16: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
6: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
6: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
17: Такую воду мы пьем, и никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
18: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
19: 2 недели назад меняли фильтр.
20: Сейчас посмотрим, какой он тут за 2 недели
19: пусть. Был белый фильтр стоял.
6: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
18: Вода стала еще хуже. Глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы никто ничего не сверится делать.
6: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
21: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
6: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
22: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте», это безответственно.
6: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
6: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
0: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка, не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
6: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
1: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
6: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
1: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
6: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
4: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
6: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
23: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
3: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
5: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
3: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
3: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
7: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
3: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто расшвыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
8: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
3: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
9: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
3: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
11: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
3: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
12: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
3: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем в БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
13: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может, и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 среднее. В Непале об этом знают. БТ смотрят. Кого они хотели самих себя.
10: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
14: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
3: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
24: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
16: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
24: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
16: Ого.
24: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
16: Угу.
24: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
16: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
24: Да, динамика тут самая важная.
16: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
24: Буквально вчера, да?
16: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
24: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
16: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
24: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
16: И довольно дорогой проект, надо сказать.
24: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
16: То есть страх перед будущим.
24: Конечно.
16: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
24: Да, сразу после института.
16: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
24: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
16: Те самые дети демографической ямы.
24: Точно.
16: Которых изначально родилось очень мало.
24: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать.
16: Mm.
24: Да,

0: Псковской областях школы уже стоят полупустые.
1: Угу. Классы просто не добирают учеников?
0: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
1: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
0: Ну да, людей меньше становится.
1: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
0: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
1: Так.
0: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
1: Это классический эффект демографических ножниц.
0: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 620 000 человек старше 65 лет.
1: Почти каждый шестой житель.
0: Да.
1: Да.
0: Почти каждый шестой.
1: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
0: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
1: Ничего себе.
0: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
1: То есть стариков больше, чем детей?
0: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
1: Угу.
0: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти 3/4.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на 5-х этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей

0: и сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да, и этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат-GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычно человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурирует фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
3: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
6: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
5: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
7: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
5: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
9: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
3: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
10: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
3: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
11: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
12: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
13: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
14: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
3: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
15: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
15: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем, потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно.
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
15: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Белоруссии. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
16: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
3: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
7: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
3: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
3: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
17: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
17: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
18: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
19: Если не болеть.
18: Если не болеть.
19: Да, таблетки дорогие.
18: А если очень. Заболеть, что делать?
19: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
18: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
19: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
18: Угу.
19: Как, вот знаете, такое 3D?
18: Ну да,
19: мы
18: в
19: сейчас живем. Таких, да? Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
18: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
20: Что я еще работаю на 4 работах.
18: А вы еще и работаете на 4 работах?
20: Я вынуждена работать.
18: А кем вы работаете на 4 работах?
20: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
18: Угу.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
21: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
22: Ну, знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
23: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
24: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Куда уходят деньги налогоплательщиков? Минчане раскритиковали работу Зеленстроя. Коммунальщики ответили.
25: Решили убить прекрасное дело. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
5: Минчанка возмутилась обрезкой каштанов в районе улиц Чкалова и Короткевича. Часть комментаторов поддержала девушку, отметив, что такое происходит не только в столице. А здоровые деревья уничтожают по всей стране, в то время как сухие и аварийные стоят годами. Некоторые вспомнили, что такие работы в период гнездования птиц и вовсе запрещены. Однако немало было и тех, кто предположил, что во время ураганов старые высокие деревья могут упасть на людей или машины. В администрации Октябрьского района спил каштанов пояснили так.
0: 22 мая работники Зеленстроя удалили 3 каштана в соответствии с заключением специалистов. Деревья имеют стволовую гниль и дуплистость, что представляет опасность.
5: Тем временем еще один минчанин показал засохшие молодые ели, высаженные в Киевском сквере, обвинив в этом озеленителей.
1: Смотрите, какие красавцы ели в Киевском сквере. Вот предыдущее поколение как-то умело сажать ели, они вот растут, и выращивать их, ухаживать за ними. Нынешнее поколение озеленительной миски, по-моему, это делать не умеет. Вот смотришь, посадили ель, она зачахла, через пару лет взяли ее, выкинули. Иногда и раньше. И сажают у нас в основном те деревья, которые проще приживаются. Вот такая политика. Никто не хочет заниматься тем, чтобы больше было вечно зеленых деревьев, кустарников в Минске, хотя многие из них прекрасно могут здесь произрастать. Так что, дорогие озеленители, ну, давайте как-то работать по-другому.
5: Ну и тут городская администрация не согласилась с обвинениями и заверила, что зеленое насаждение находится под контролем специалистов. А если что и идет не так, то исключительно по вине собаководов Минска.
0: На молодые деревья оказывает влияние ряд внешних факторов. В частности, одна из причин ухудшения состояния отдельных елей – выгул домашних животных в непосредственной близости от насаждений. Это негативно сказывается на процессе укоренения и дальнейшем росте растений, особенно в период их адаптации после посадки. Поэтому мы просим минчан соблюдать культуру выгула домашних питомцев.
5: Минчане такое объяснение встретили с недоумением. Мол, раньше в городе было куда больше бездомных собак и кошек, но деревья росли без проблем. Сейчас же большинство владельцев ходят с пакетиками и убирают за питомцами. Поэтому ссылка на собаководов выглядит скорее удобной отговоркой, чем реальным решением качественного и долговечного озеленения Минска. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
6: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
3: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% 0,7% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
8: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
9: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
10: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
11: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
3: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов на радиосигнал.
3: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
0: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
5: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
7: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
12: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
13: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
12: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
13: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
12: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
5: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
4: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить. Иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы. Средние – 2 метра. Низкие – 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
3: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
14: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
3: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика. Повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
16: Тонны стали, оптика сложнейшая.
15: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
16: Обожаю это сравнение.
15: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
16: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
15: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
16: Название уже о многом говорит.
15: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
16: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
15: Абсолютно.
16: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
15: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
16: Да, корпорации против стартапов, та же история.
15: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
16: Угу.
15: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
16: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
15: Мангалы.
16: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
15: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
16: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
15: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?

0: защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это попытка защититься от прошлого.
1: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
0: О, в точку.
1: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
0: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
1: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
0: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
1: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
0: Угу.
1: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
0: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
1: 7 из 10 танков.
0: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
1: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV-дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
0: На сверхмалой высоте, заметь.
1: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
0: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
1: Угу.
0: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
1: Так.
0: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
1: Жидкий металл.
0: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
1: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
0: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
1: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
0: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4 тысячам.
1: 1 к 4 тысячам. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну, пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
0: Да.
1: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
0: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
1: Заводы, станки.
0: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
1: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
0: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
1: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
1: Ну, слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-3.

0: 300 S-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
1: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
0: Ага.
1: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе. А дрон летит на высоте 30 метров.
0: То есть они смотрят поверх него?
1: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
0: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
1: Это чистое банкротство.
2: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
1: Да, это очень показательно.
2: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
1: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
2: Точно, звезды на погонах.
1: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
2: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.
1: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
2: Угу.
1: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
2: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
1: Да.
2: А как это работает? Это типа глушилка?
1: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
2: Но на белорусских танках этого нет.
1: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
2: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
1: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
2: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
1: Согласна.
2: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
2: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
2: угу.
1: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
2: Которым не нужен сигнал.
1: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
0: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
1: Спасибо, что были с нами.
0: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
5: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
4: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую 1000 человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
5: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
4: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
6: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
4: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
7: Повысить выплаты при рождении ребенка.
8: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
9: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
10: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
11: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
4: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Мамы говорят на радио Сигнал.
12: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам медврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
13: В каком состоянии находятся
14: кони тощие,
13: эти бедные олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. А вот он стоит вот и вот.
15: Бедный якут, он тут лежит,
14: А вот это вот все, вот это вот на ВОЗе.
15: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
12: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария вольера и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
16: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление, еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
12: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитируем. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
17: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
12: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
18: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
19: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
18: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
20: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
18: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
2: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
18: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
2: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
18: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
12: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
21: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, сына. Ты помни об этом?
12: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
22: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
12: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
23: Ты мне не друг, ты мне брат.
12: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
24: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
12: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказал, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Контроль качества на радио «Сигнал».
18: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
17: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
18: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
0: Это уже часто и густо. Продают нам неликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
17: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
18: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
17: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
18: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
18: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
5: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
18: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
5: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
18: По данным республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
6: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики.
1: Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
18: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
12: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
6: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе. Пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
12: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
7: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
12: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
5: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
18: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
5: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
18: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
18: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
20: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
18: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Мамы говорят на радио «Сигнал».
12: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашивается принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, за оставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц. Делится историей минчанин Михаил.
4: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали. Но все равно каждый Новый год – новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома с центральных на индивидуальные тепловые станции.
12: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
8: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
12: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
9: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себе просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
12: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
10: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
11: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
13: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
12: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
18: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
14: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
18: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
15: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
18: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
15: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
18: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
16: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
18: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов. на радио «Сигнал».
12: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом Вента, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем Volvo, который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
12: Мирное небо в прошлом. В Слуцке среди бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
2: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
12: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
19: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
12: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
21: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон «Камикадзе» «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками официальному Минску нужно держать лицо.
12: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
0: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
17: Нарушение тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
22: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
17: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
22: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
17: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
23: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
17: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
17: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
22: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
17: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Но при чем тут?

0: Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
1: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают: деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
4: Так, а что именно там случилось?
3: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
4: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
3: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
4: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
3: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
4: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
3: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
4: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
3: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
4: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
3: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
4: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
3: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
4: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
3: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
4: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
3: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
4: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
3: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
4: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
3: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
4: А между чем?
3: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
4: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
3: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
4: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется...

0: Ведется само предложение. В стране же действует жесткая государственная монополия.
1: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут пятилитровые пластиковые канистры со спиртом.
0: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
1: Совершенно верно. Система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
0: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
1: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
0: Ну, гаражное производство.
1: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
0: Это такой яд медленного действия.
1: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
0: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
1: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
0: И даже имитация акцизных марок, наверное?
1: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
0: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
1: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
0: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
1: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
0: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
1: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
0: Человек слепнет навсегда.
1: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
0: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
1: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
0: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
1: Да, именно они.
0: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
1: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
0: Ничего себе.
1: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
0: Ого.
1: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
0: Они их буквально разрывают изнутри.
1: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
0: И спасти может только экстренный гемодиализ.
1: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
0: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
1: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
0: Но почему эти меры не работают на практике?
1: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
0: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
1: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
0: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
1: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
0: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
1: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
0: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
1: Классическая круговая порука.
0: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
1: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
0: Через неделю торговля возобновляется.
1: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
0: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
1: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
0: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
1: Какое?
0: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
1: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
0: Что само по себе немало, согласись.
1: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
0: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
1: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
0: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
1: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
0: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
1: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
0: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
1: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
0: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
1: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
0: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
1: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
0: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
1: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
0: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
1: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
0: И тогда в дело вступают органы опеки.
1: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
0: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
1: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
0: Да. Пока в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
1: Точно.
0: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
1: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
0: Пока-пока.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20% до 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
4: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
3: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
5: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
3: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговые площадки «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
7: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный – предельно высока.
6: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
7: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
6: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекать людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
10: Берем.
11: Берем.
10: Берем.
11: Берем.
3: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
12: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца 3 как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
3: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
11: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
3: А мне вот в связи с этим семьи еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
13: Но это я в тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
3: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Довели до ручки. «Беллегпром» взялся за наведение порядка на «Белвесте». В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав «Беллегпрома». Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть «Жодинский Светанок», «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», «Пинский союз текстиль» и «Витебский Белвест». Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава «Беллегпрома» Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
14: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
3: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
14: Первый проект, такой комплексный, в котором мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
3: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
15: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
6: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
16: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. Пятый год.
6: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
6: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
17: Такую воду мы пьем. И никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
18: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
19: 2 недели назад меняли фильтр.
20: Сейчас посмотрим, какой он тут за 2 недели будет. Был белый фильтр стоял.
6: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
18: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не шевелится делать.
6: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
21: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
6: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
22: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить «не переживайте», это безответственно.
6: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
6: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
23: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
6: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
23: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
6: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
23: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
6: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
0: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
6: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
1: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
3: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
4: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
3: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «Причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
3: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
5: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
3: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
7: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию, ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
3: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
8: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
3: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение, расчет российскими рублями запрещен, пишет Светлана из ГРО.
9: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
3: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
10: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
3: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
11: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
12: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
13: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
3: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 66666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
16: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
15: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
16: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
15: Ого.
16: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
15: Угу.
16: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
15: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
16: Да, динамика тут самая важная.
15: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
16: Буквально вчера, да?
15: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
16: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
15: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
16: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
15: И довольно дорогой проект, надо сказать.
16: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
15: То есть страх перед будущим.
16: Конечно.
15: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
16: Да, сразу после института.
15: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
16: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
15: Те самые дети демографической ямы.
16: Точно.
15: Которых изначально родилось очень мало.
16: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
15: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
16: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
15: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
16: Достаточно просто отъехать от столицы.
15: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
16: Угу. Классы просто не добирают учеников?
15: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
16: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
15: Ну да, людей меньше становится.
16: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
15: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
16: Так.
15: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
16: Это классический эффект демографических ножниц.
15: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
16: Почти каждый шестой житель.
15: Да.
16: Да.
15: Почти каждый шестой.
16: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой банальный...

0: Беларуси он далеко не французский.
1: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
0: Какая?
1: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
0: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
1: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
0: Почти 3/4.
1: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
0: Часто на 5-х этажах без лифтов, к слову.
1: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
0: Поликлиники, больницы.
1: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
0: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
1: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
0: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
1: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
0: Вот я о том же.
1: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
0: Столица действует как такой гигантский пылесос.
1: Да, да.
0: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
1: Так.
0: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
0: Угу.
1: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат-GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним.

0: пенсионерам.
1: То есть это не накопительный счет?
0: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
1: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
0: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
1: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
0: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
1: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
0: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
1: То есть номинально платить те же суммы.
0: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант – покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
1: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
0: Да, четвертого варианта просто не существует в природе.
1: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
0: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
1: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
0: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
1: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
0: Деньгами залить?
1: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
0: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей.
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
3: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник генштаба вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
6: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
5: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
7: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
5: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
9: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
3: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
10: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
3: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
11: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
12: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
13: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
14: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифедин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
3: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
15: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
16: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
15: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
16: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
15: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
16: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
15: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
17: Мінському гауляйтеру Лукашеску «Прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий». Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
3: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
7: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
3: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы, особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
3: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
15: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
18: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
15: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
18: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
15: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
19: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
20: Если не болеть.
19: Если не болеть.
20: Да, таблетки дорогие.
19: А если очень заболеть, что делать?
20: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
19: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
20: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем. Угу. Как, вот знаете, такое 3D?
0: Ну да,
20: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
0: Доживаю.
15: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
21: Что я еще работаю на 4 работах.
0: А вы еще и работаете на 4 работах?
21: Я вынуждена работать.
0: А кем вы работаете на 4 работах?
21: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык. Угу.
15: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
22: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
23: Мы знаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
24: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
25: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется, и никак не могут найти общий знаменатель.
15: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
15: Куда уходят деньги налогоплательщиков? Минчане раскритиковали работу Зеленстроя. Коммунальщики ответили.
26: Решили убить прекрасное дело. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
15: Минчанка возмутилась обрезкой каштанов в районе улиц Чкалова и Короткевича. Часть комментаторов поддержала девушку, отметив, что такое происходит не только в столице. А здоровые деревья уничтожают по всей стране, в то время как сухие и аварийные стоят годами. Некоторые вспомнили, что такие работы в период гнездования птиц и вовсе запрещены. Однако немало было и тех, кто предположил, что во время ураганов старые высокие деревья могут упасть на людей или машины. В администрации Октябрьского района спил каштанов пояснили так.
27: 22 мая работники Зеленстроя удалили 3 каштана в соответствии с заключением специалистов. Деревья имеют стволовую гниль и дуплистость, что представляет опасность.
15: Тем временем еще один минчанин показал засохшие молодые ели, высаженные в Киевском сквере, обвинив в этом озеленителей.
28: Смотрите, какие красавцы ели в Киевском сквере. Вот предыдущее поколение как-то умело сажать ели, они вот растут, и выращивать их, ухаживать за ними. Нынешнее поколение озеленительной миски, по-моему, это делать не умеет. Вот смотришь, посадили ель, она зачахла, через пару лет взяли ее, выкинули. Иногда и раньше. И сажают у нас в основном те деревья, которые проще приживаются. Вот такая политика. Никто не хочет заниматься тем, чтобы больше было вечно зеленых деревьев, кустарников в Минске, хотя многие из них прекрасно могут здесь произрастать. Так что, дорогие озеленители, ну, давайте как-то работать по-другому.
15: Ну и тут городская администрация не согласилась с обвинениями и заверила, что зеленое насаждение находится под контролем специалистов. А если что и идет не так, то исключительно по вине собаководов Минска.
27: На молодые деревья оказывает влияние ряд внешних факторов. В частности, одна из причин ухудшения состояния отдельных елей – выгул домашних животных в непосредственной близости от насаждений. Это негативно сказывается на процессе укоренения и дальнейшем росте растений, особенно в период их адаптации после посадки. Поэтому мы просим минчан соблюдать культуру выгула домашних питомцев.
15: Минчане такое объяснение встретили с недоумением. Мол, раньше в городе было куда больше бездомных собак и кошек, но деревья росли без проблем. Сейчас же большинство владельцев ходят с пакетиками и убирают за питомцами. Поэтому ссылка на собаководов выглядит скорее удобной отговоркой, чем реальным решением качественного и долговечного озеленения Минска. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование и медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
1: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
3: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
5: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю. Никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
6: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
8: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатно шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
9: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
3: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь – 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
27: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
15: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
4: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
15: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
7: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
10: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
7: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
10: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
7: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
15: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
12: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
3: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
0: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
3: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
13: Тонны стали, оптика сложнейшая.
11: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
13: Обожаю это сравнение.
11: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1:1000.
13: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
11: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 26 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?».
13: Название уже о многом говорит.
11: О да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
13: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
11: Абсолютно.
13: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
11: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
13: Да, корпорации против стартапов, та же история.
11: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит это, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
13: Угу.
11: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
13: И плюс там еще куча БМП, да? На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
11: Мангалы.
13: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
11: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
13: Это отличный вопрос. Динамическая защита реликт – это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
11: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
13: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
11: Ничего себе!
13: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
11: Звучит круто.
13: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
11: А мангалы на крыше?
13: А вот решетки – это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это – попытка защититься от прошлого.
11: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути… Знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
13: О, в точку.
11: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня – это атаки дронов?
13: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк – царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем – это просто огромная дорогая мишень.
11: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
13: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
11: По статистике,

0: Т-34 или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
1: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка мавиком, потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
0: На сверхмалой высоте, заметь.
1: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
0: Нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
1: Угу.
0: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
1: Так.
0: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
1: Жидкий металл.
0: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
1: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
0: Именно. Она прошивает сталь давлением, выжигая все внутри. И чтобы поднять это в воздух, нужен просто кусок пластика и батарейка.
1: И вот мы упираемся в экономику. Тот самый Т-72 БМ-2 стоит 2-3 миллиона долларов, а FPV-дрон, ну, 500 баксов.
0: Если мы свяжем это с общей картиной, то соотношение издержек просто безумное. 1 к 4000.
1: 1 к 4000. То есть, если даже операторы дронов мажут, ну пусть их эффективность будет 30%. Тебе нужно, ну, максимум 3 дрона. Это 1500 долларов, чтобы сжечь 3 миллиона.
0: Да.
1: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
0: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
1: Заводы, станки.
0: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
1: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
0: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
1: 500 000.
0: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено 350 миллионов долларов. И оператор дрона — это теперь элитная военная специальность.
1: А в Беларуси?
0: Позиция в Global Firepower — 70-е место. У Польши — 21-е, у Украины — 15-е.
1: То есть массового производства FPV-дронов нет?
0: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном — обычные китайские «Мавики».
1: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО — С-300, С-400 ТОР — это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
0: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
1: Ага.
0: Их задача — искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
1: То есть они смотрят поверх него?
0: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
1: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
0: Это чистое банкротство.
1: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
0: Да, это очень показательно.
1: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк», они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
0: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
1: Точно, звезды на погонах.
0: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
1: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все. Сдаем Т-72 на металлолом.

0: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
1: Угу.
0: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
1: РЭП — это радиоэлектронная борьба.
0: Да.
1: А как это работает? Это типа глушилка?
0: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
1: Но на белорусских танках этого нет.
0: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
1: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
0: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
1: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
0: Согласна.
1: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
0: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
1: Давай.
0: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
1: угу.
0: Что будет завтра, когда эти 500-долларовые дроны получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора?
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
4: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
3: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
4: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
3: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
5: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица. безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
3: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
6: Повысить выплаты при рождении ребенка.
7: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
8: Ну, стабильность. В плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
9: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
10: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
3: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
11: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
12: В каком состоянии находятся
13: кони тощие,
12: эти бедные олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними, я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном, мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
14: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
12: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
11: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прям под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
15: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
11: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
13: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, я как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
11: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
16: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
3: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
17: Ты, аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
3: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
18: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
3: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
18: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
3: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
11: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
19: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
11: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которой должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
20: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
11: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
21: Ты мне не друг, ты мне брат.
11: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
22: Как бы ни пыталась убедить Россию в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
11: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
23: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
24: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
25: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
3: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
25: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
3: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
0: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
3: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
0: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
3: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
1: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивы, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже три площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
4: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
11: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
5: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобилям, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
11: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
23: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
0: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
3: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
16: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
3: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
3: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
20: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
3: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполняются с нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят. На радио «Сигнал».
11: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, заставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
6: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год – новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома нас центральных на индивидуальные тепловые станции.
11: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
7: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет,
8: На бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 20 будешь ее ждать. А счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
11: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
9: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков?
11: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
10: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится, и наши власти это понимают и одобряют.
12: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
14: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
11: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
23: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
13: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
23: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
15: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
23: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
15: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
23: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
17: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
23: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
11: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа, предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом «Вента», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем «Вольво», который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
18: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
11: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
19: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
11: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
21: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон «Камикадзе» «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российским промашками Официальному Минску нужно держать лицо.
11: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на «Радиосигнал».
23: Нарушение тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
4: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
23: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
4: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
23: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
5: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
23: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
23: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
4: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
23: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
22: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
3: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
22: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
3: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.

0: экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
1: Ого! Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
0: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
1: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
0: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
1: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Беларуси существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
0: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
1: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
0: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами пишут предупреждения. Неужели копеечная экономия перевешивает страх смерти? Люди же не слепые.
1: Тут дело вообще не в экономии и не в выборе напитка для пятничного отдыха. То, что происходит в регионах, работает по законам так называемой экономики отчаяния.
0: Звучит, как ты знаешь, максимально мрачно.
1: Если посмотреть на реальные цифры, все станет понятно. В небольших райцентрах или деревнях, где остался только еле живой колхоз или лесозаготовка, зарплата в 400 или 600 рублей в месяц – это абсолютная норма.
0: Но это бюджет чисто физического выживания на еду и оплату коммуналки.
1: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
0: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
1: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
0: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
1: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
0: А между чем?
1: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
0: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
1: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
0: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
1: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
0: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
1: Совершенно верно. Система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
0: Так, давай по порядку. Что на самом дне?
1: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
0: Ну, гаражное производство.
1: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
0: Это такой яд медленного действия.
1: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
0: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
1: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
0: И даже имитация акцизных марок, наверное?
1: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
0: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому.

0: спирту.
1: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
0: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
1: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
0: Угу, она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
1: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
0: Человек слепнет навсегда.
1: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
0: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
1: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
0: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
1: Да, именно они.
0: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
1: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
0: Ничего себе.
1: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
0: Ого.
1: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
0: Они их буквально разрывают изнутри.
1: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
0: И спасти может только экстренный гемодиализ.
1: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
0: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
1: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
0: Но почему эти меры не работают на практике?
1: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
0: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
1: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
0: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
1: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
0: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
1: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
0: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
1: Классическая круговая порука.
0: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
1: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
0: Через неделю торговля возобновляется.
1: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
0: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
1: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
0: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
1: Какое?
0: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
1: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
0: Что само по себе немало, согласись.
1: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
0: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимом со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
1: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
0: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
1: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» — это политически неудобная формулировка.
0: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
1: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
0: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
1: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
0: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
1: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревень может работать всего один нарколог.
0: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
1: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
0: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
1: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
0: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
1: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
0: И тогда в дело вступают органы опеки.
1: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
0: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
1: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
0: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
1: Точно.
0: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
1: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
0: Пока-пока.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20%. До 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
4: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
3: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда пускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строение на территории нуждается в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
5: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
3: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
7: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
6: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
7: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
6: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
3: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекать людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное». Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
10: Берем.
11: Берем.
10: Берем.
11: Берем.
3: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. «Няма дурных», – прокомментировал Иван из Борисова.
12: «Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была, а месяца 3 как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
3: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
13: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
3: А мне вот в связи с этим всем еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
14: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон. А люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
3: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
15: В отрасли немало предприятий проблемных. И мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
3: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
15: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие, Лидская фабрика, которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
3: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
16: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
6: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
17: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на голову людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
6: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА, правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
6: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
18: Такую воду мы пьем, и никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтр. Вон. Что это, глина или что это?
19: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
20: 2 недели назад меняли фильтр. Сейчас посмотрим, какой он тут за 2 недели будет. Был белый фильтр стоял.
6: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
19: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не сверится делать.
6: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
1: В целом, не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
6: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
21: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
6: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
6: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
22: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
6: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
22: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
6: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
22: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
6: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
23: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
6: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
0: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
3: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
4: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок, а это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
3: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «Причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка». Правовая оценка чего или кого не уточняется. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
3: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
5: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
3: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
5: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию, ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
3: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
7: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять? Минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
3: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
8: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
3: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
9: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
3: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
10: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может, и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
12: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
13: Откройте официальный сайт «Работа.бай» и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охраняете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
3: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет!
3: В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
14: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
3: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
14: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
3: Ого.
14: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
3: Угу.
14: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
3: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
14: Да, динамика тут самая важная.
3: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
14: Буквально вчера, да?
3: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
14: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
3: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
14: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
3: И довольно дорогой проект, надо сказать.
14: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
3: То есть страх перед будущим.
14: Конечно.
3: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
14: Да, сразу после института.
3: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
14: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит.
3: Угу.
14: Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
3: Те самые дети демографической ямы.
14: Точно.
3: Которых изначально родилось очень мало.
14: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
3: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
14: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
3: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
14: Достаточно просто отъехать от столицы.
3: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
14: Угу. Классы просто не добирают учеников.
3: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
14: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
3: Ну да, людей меньше становится.
14: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
3: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
14: Так.
3: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
14: Это классический эффект демографических ножниц.
3: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
14: Почти каждый шестой житель.
3: Да.
14: Да.
3: Почти каждый шестой.
14: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
3: Верно.
15: и это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
14: Ничего себе!
15: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
14: То есть стариков больше, чем детей?
15: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
14: Угу.
15: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
14: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
15: Какая?
14: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
15: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
14: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
15: Почти 3/4.
14: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
15: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
14: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
15: Поликлиники, больницы.
14: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
15: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей

0: районы Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
1: Кошмар.
0: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
1: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников. Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
0: Спираль сужается.
1: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
0: Ну да, это точная наука.
1: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
0: Математика здесь абсолютно безжалостна.
1: Абсолютно.
0: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
1: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
0: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
1: То есть каждый пятый человек?
0: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
1: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
0: Соотношение работающих и иждивенцев.
1: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
0: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
1: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
0: Меньше 4 миллионов.
1: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе.
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить.
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают

0: жесточайший эффект бумеранга.
1: В смысле?
0: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
1: Ни профессионального оборудования для работы.
0: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
1: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
0: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
1: То есть это работает как антиреклама.
0: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
1: Угу.
0: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
1: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
0: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
1: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
0: А купить на нее в магазине можно меньше.
1: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
0: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
1: А, точно.
0: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
1: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
0: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
1: Возможность зарабатывать.
0: Да.
1: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
0: Угу.
1: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
0: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
1: Это пугает людей?
0: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
1: Да, согласна.
0: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
1: Они реагируют на стимулы.
0: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
1: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
0: К сожалению.
1: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
0: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
0: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
0: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
0: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
0: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
0: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Новости регионов на радиосигнал. Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилось психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь фигурант забирал половину оплаты. Установлены 3 женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
2: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
2: Параллельно с учениями в Барановичах в Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник генштаба вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
6: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
5: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
7: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
5: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
9: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
2: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
10: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
2: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
11: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
12: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
13: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
14: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
2: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
5: Прозрачнее некуда. Белый дом передает сигнал. Новое вторжение из Беларуси на Украину станет для Минска концом.
6: Я думаю, что президент Лукашенко, если бы он решил сделать что-то подобное, поступил бы абсолютно глупо. Это было бы безумием, потому что, как мне кажется, его силы были бы разгромлены. У него уже есть внутреннее недовольство.
5: Так бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлок прокомментировал возможное вступление Беларуси в военные действия против Украины. На вопрос журналиста, существует ли сейчас реальная угроза вторжения со стороны Беларуси, Келлок ответил, цитирую, что это было бы безумием со стороны Лукашенко.
6: «Я бы не слишком беспокоился по этому поводу. Об этом говорят. Но если на него будут давить, чтобы он пошел на такой шаг, думаю, это, вероятно, станет концом Лукашенко в том виде, в каком мы его знаем. Потому что его силы не смогут противостоять украинским войскам, особенно на северном направлении. Я знаю, что это был один из первоначальных маршрутов наступления на Киев, но я не вижу такого сценария в будущем. Сделать что-то подобное было бы исключительно безрассудно».
5: Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескреснов заявил, что Киев фиксирует активность на границе с Белоруссией, которая в будущем может представлять угрозу.
6: Однако готовности вторжения условно завтра не наблюдается. Глобальное вторжение формата 2022 года уже не повторится. Война изменилась. Любая колонна техники не продержится и нескольких часов. Открытие фронта с Белоруссией может иметь лишь цель оттянуть часть наших войск на новый участок фронта. Наша армия готова к самым разнообразным сценариям и событиям.
5: Бескреснов отметил, что украинцы надеются, что народ и армия Белоруссии не позволят втянуть себя в военные действия. Цитата. «Народам Украины и Белоруссии нечего делить и нечего враждовать». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
2: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
15: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
2: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
7: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
2: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы, особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
2: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
16: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
16: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
17: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
18: Если не болеть.
17: Если не болеть.
18: Да, таблетки дорогие.
17: А если заболеть, что делать?
18: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
17: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
18: Я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
17: Угу.
18: Как, вот знаете, такое 3D?
17: Ну да,
18: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
17: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
19: Что я еще работаю на 4 работах.
17: А вы еще и работаете
19: ну,
17: на 4 работах?
19: Я вынуждена работать.
17: А кем вы работаете на 4
19: ну,
17: работах?
19: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
20: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
21: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
22: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
23: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется.
22: и никак не могут найти общий знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Контроль качества на радио «Сигнал».
5: Куда уходят деньги налогоплательщиков? Минчане раскритиковали работу Зеленстроя. Коммунальщики ответили.
0: Решили убить прекрасное дело. Куда уходят деньги налогоплательщиков?
5: Минчанка возмутилась обрезкой каштанов в районе улиц Чкалова и Короткевича. Часть комментаторов поддержала девушку, отметив, что такое происходит не только в столице. А здоровые деревья уничтожают по всей стране, в то время как сухие и аварийные стоят годами. Некоторые вспомнили, что такие работы в период гнездования птиц и вовсе запрещены. Однако немало было и тех, кто предположил, что во время ураганов старые высокие деревья могут упасть на людей или машины. В администрации Октябрьского района спил каштанов пояснили так.
1: 22 мая работники Зеленстроя удалили 3 каштана в соответствии с заключением специалистов. Деревья имеют стволовую гниль и дуплистость, что представляет опасность.
5: Тем временем еще один минчанин показал засохшие молодые ели, высаженные в Киевском сквере, обвинив в этом озеленителей.
8: Смотрите, какие красавцы ели в Киевском сквере. Вот предыдущее поколение как-то умело сажать ели, они вот растут, и выращивать их, ухаживать за ними. Нынешнее поколение озеленительной миски, по-моему, это делать не умеет. Вот смотришь, посадили ель, она зачахла, через пару лет взяли ее, выкинули. Иногда и раньше. И сажают у нас в основном те деревья, которые проще приживаются. Вот такая политика. Никто не хочет заниматься тем, чтобы... Больше было вечно зеленых деревьев, кустарников в Минске, хотя многие из них прекрасно могут здесь произрастать. Так что, дорогие озеленители, ну, давайте как-то работать по-другому.
5: Ну и тут городская администрация не согласилась с обвинениями и заверила, что зеленое насаждение находится под контролем специалистов. А если что и идет не так, то исключительно по вине собаководов Минска.
1: На молодые деревья оказывает влияние ряд внешних факторов. В частности, одна из причин ухудшения состояния отдельных елей – выгул домашних животных в непосредственной близости от насаждений. Это негативно сказывается на процессе укоренения и дальнейшем росте растений, особенно в период их адаптации после посадки. Поэтому мы просим минчан соблюдать культуру выгула домашних питомцев.
5: Минчане такое объяснение встретили с недоумением. Мол, раньше в городе было куда больше бездомных собак и кошек, но деревья росли без проблем. Сейчас же большинство владельцев ходят с пакетиками и убирают за питомцами. Поэтому ссылка на собаководов выглядит скорее удобной отговоркой, чем реальным решением качественного и долговечного озеленения Минска. Но помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, коммунальных услуг, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
2: Не дотягивает и до 1500 евро. Почти 70% белорусов живут на 1500 рублей в месяц. Белстат опубликовал результаты обследования домашних хозяйств по уровню ежемесячных ресурсов. Свежие данные официальной статистики вполне отражают реальность, считает экономист Алиса Мельник.
23: Не знаю, что произошло, но цифры, которые приводит Белстат, хоть и скорректированы, конечно, но все же близки к правде. Что мы имеем? По данным официальной статистики, большая часть, 35% населения Беларуси, выживает на 1000-1500 рублей в месяц. Еще 3,2% белорусов ежемесячно зарабатывают менее 500 рублей. 500 тысяч рублей составляет ежемесячный бюджет еще 31% населения. И это при том, что по данным Белстата, в январе текущего года средняя зарплата до вычета 1% в фонд соцзащиты и 13% подоходного налога составляла 2757 рублей. А бюджет прожиточного минимума на душу населения с 1 мая определен на уровне 509 рублей 62 копеек.
2: Еще один норматив, определенный как нижняя граница оплаты труда при условии отработки месячной нормы рабочего времени – минимальная заработная плата. По законодательству работник не может получать меньше, чем 858 рублей. Думаю, выводы о благосостоянии белорусов сделать несложно даже без знания высшей математики, отмечает экономист. К слову, по данным Белстата, ежемесячным доходом в 1500-2000 рублей располагает 16,9% населения. Еще 14% зарабатывают более 2000. Адекватная ЗП в Беларуси сегодня – это 2500-3000 рублей для небольших и средних городов, пишут люди.
9: Работаю 5 дней в неделю. Зарплата 675 рублей. Ежедневно хожу 10 километров. Утром до автобуса 2 километра пешком, там еще 2 километра до работы. А назад с работы 2 километра. Доезжаю до соседней деревни и пешочком 4,2 километра, так как автобус до моей деревни только во вторник и выходные. На транспорт около 100 рублей в месяц. Остается меньше 600 рублей. Не то что отложить, на еду и лекарства не хватает. Про забор вообще не мечтаю, никогда его не сделаю, даже самый дешевый. А на бирже еще и нахамили, сказали, чего вы к нам пришли, нет работы.
10: 2000 рублей – суммарный доход. И это очень скромно, как оказалось. Я даже, по сути, откладываю покупку новой...
11: Стабильность говенная. У меня сын-школьник получает стипендию в Швеции 125 евро. А вместе с этим бесплатный шведский стол на обеды, ноутбук, проезд в общественном транспорте, медицину и стоматолога до 19 лет, все стадии образования и многое другое. И никто там в стране не орет из каждого утюга, что Швеция – страна для жизни, и не машет флажками.
12: А где такие зарплаты? В Барановичах 1000 уже хорошая зарплата. Я работаю в депозите ювелирных изделий 6 дней в неделю. Работаю на большинство магазинов по всей Беларуси. Зарплата 1100. 1100, Карл. Вроде солидная работа, а зарплата ужас. Так, о чем говорить, тут говорить.
2: Если говорить о распределении количества обеспеченных белорусов, то здесь традиционно лидирует Минск. Чуть более 24% жителей столицы могут позволить ежемесячно тратить 2 и более тысячи рублей. Аутсайдер – Могилевская область. А вот доля граждан, которые зарабатывают менее 500 рублей, здесь 5%. Это худший показатель в разрезе всех регионов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Минске 31 мая произошла авария с участием легковушки и автобуса. 45-летняя водительница Nissan двигалась по Партизанскому проспекту и при повороте направо на улицу Шоссейную не предоставила преимущества попутному МАЗ, в результате чего произошло столкновение. Как отметили в ГАИ, женщина выполняла поворот со второй полосы движения, несмотря на требования дорожного знака. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса, их доставили в медучреждение для обследования. Остальные пассажиры, а также водители обоих транспортных средств, медицинской помощи не нуждались. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В Дзержинском районе из реки Уса достали тело мужчины, которого могли искать с прошлого года. Сообщение об обнаружении утонувшего возле деревни Станькова поступило в МЧС от сотрудников местного РОВД. По предварительной информации, погибший может быть гражданином, числившимся пропавшим с 2025 года. Сейчас проводится проверка, обстоятельства произошедшего уточняются. Житель деревни Гомельского района обнулил счета знакомых в онлайн-казино. 37-летний сельчанин подрабатывал перевозкой товаров. В 2025 году он решил в очередной раз испытать удачу в азартных играх, коротая ночь в кабине грузовика. Но появилась проблема. Данные для входа в свой аккаунт он потерял. А создавать аккаунты-дублеры на одного и того же игрока платформа не разрешает. Тогда мужчина попросил помощи у друзей. Они передавали ему данные для доступа к своим личным кабинетам, а он пополнял их счета через ЕРИП или инфокиоски. Играл с переменным успехом, но к чужим деньгам не прикасался. Претензий ни у кого не возникало. Но однажды мужчина заметил, что к аккаунту привязаны два банковских счета. Как оказалось позже, они принадлежали возлюбленной владельца этого аккаунта. С одного из них обвиняемый использовал 164 рубля. Девушка сразу заметила исчезновение денег и рассказала парню, который сразу понял, кто к этому причастен, и поехал к знакомому. Тот как раз выиграл крупную сумму и тут же погасил долг, даже с излишком. Конфликта на первый раз удалось избежать. Но не успел знакомый уехать, как обвиняемый взялся за вторую карточку. Азартная игра шла до утра, в результате чего обнулились оба счета, на которых было более 4000 рублей. Утративший связь с реальностью фигурант просил прощения и обещал вернуть деньги. Но время вышло, а денег не было. Тогда девушка обратилась в милицию с заявлением. Было возбуждено уголовное дело. Пока шло расследование, неудачливый игрок полностью возместил причиненный ущерб. Но суд все равно состоится, отметили в прокуратуре. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
5: С каждым днем все тревожнее. Зачем на Витебщине отрабатывают введение режима военного положения?
1: В Лепельском и Чашникском районах с 31 мая по 2 июня развернутся командно-штабные учения в рамках учебных сборов территориальных войск. Будут отработаны введение режима военного положения и ликвидация условных диверсионно-разведывательных групп. Офицеров обучат эффективному управлению силами территориальной обороны. Особый упор сделают на взаимодействие тервойск с милицией и отрядами народного ополчения.
5: Такое уведомление массово получили жители Витебской области. Людей просят отнестись к маневрам с пониманием. Напомню, что неделю назад аналогичные учения прошли и в Могилеве. Белорусы отмечают аномально увеличившееся количество мероприятий военного характера в разных городах страны. Мол, только прошли российско-белорусские учения применения ядерного оружия, а тут новые учения, которые понемногу затрагивают все регионы. А не так давно Александр Лукашенко объявил точечную мобилизацию мужчин.
6: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все.
5: При этом социологические исследования показывают, что среди белорусов преобладает антивоенный настрой. Люди признаются, что российская спецоперация и так уже перевернула их жизнь с ног на голову. Особенно страдают кошельки обычных граждан.
13: Цены поднялись в магазине. Вот буквально вчера была одна цена, а сегодня уже космическая. Не докупиться. Пенсии не растут.
14: То есть в связи с этим и экономика наша страдает?
13: Конечно, конечно. Уверена, что страдает.
14: А как вы считаете, что нужно сделать, чтобы это кровопролитие закончилось?
13: Договариваться надо. Без войны, без стрелянины страдают все. И я думаю, это скажется и на белорусах, и на русских, и на всех.
5: Согласно свежему соцопросу, 62% опрошенных белорусов хотели бы немедленного прекращения огня на Украине. Утверждение о том, что белорусские войска не будут участвовать в российской спецоперации на Украине, поддержали больше половины респондентов. 31% затруднились ответить. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
15: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
2: Рулетка для дачников. Санслужбы объявили новые правила благоустройства, которые могут обернуться серьезными штрафами. Белорусам, которые руководствуются принципом «моя хата с краю», теперь грозят большие штрафы и даже конфискация дома. Совмин изменил правила благоустройства. Обновленное постановление обязывает дачников и владельцев участков следить за порядком не только на своей земле, но и на прилегающей территории. Под особым контролем длина травы, борьба с инвазивными растениями и обработка от клещей. Растительность буквально замеряют линейками и сантиметровыми лентами, рассказывает столичный спецкор Амелия Кушнир.
4: Высокая трава теперь под запретом. Штрафы за беспорядок. Дом, забор и двор теперь все должно быть ухоженным по закону. Если трава выше 20 сантиметров, ее нужно косить, иначе штраф. Следить нужно не только за своим участком, но и за прилегающей территорией. Высокие деревья не ближе 3 метров от границы, средние 2 метра, низкие 1 метр. За нарушение, конечно, штраф. За беспорядок до 1050 белорусских рублей. За инвазивное растение до 840 белорусских рублей.
2: Отмечу, что сумма штрафов для индивидуальных предпринимателей увеличивается до 4200 рублей, а для юрлиц – до 21 тысячи. Владельцы частных домов обязаны регулярно косить территорию от забора до тротуара или проезжей части, а также поддерживать порядок в пределах 10 метров по остальным сторонам участка. Для гаражей и автостоянок зона покоса составляет 5 метров по периметру. По заявлениям чиновников, нововведения призваны улучшить санитарное состояние населенных пунктов и помочь в борьбе с инвазивными растениями. Контроль за соблюдением правил ведут работники сельских советов. Проверки проходят еженедельно, рассказывает управляющая делами Старобинского сельисполкома Екатерина Мигун.
7: Строительных материалов не должно быть на придомовой территории. Если же они есть, они могут храниться не более 72 часов. Мы фиксируем все дома, то есть где у нас не покос, где на территории расположен строительный мусор, точно так же по падающим заборам. То есть контролируем их. Если же люди не реагируют, мы привлекаем их к административной ответственности.
2: Забор, наклоненный более чем на 10 градусов, сухая растительность или хотя бы одно растение борщевика – повод для штрафа. Под пристальным вниманием теперь и пустующие дома, и те, которые используются исключительно в дачный период. Если собственник своевременно не занимается наведением порядка на территории такого объекта, сельсовет может подать в суд на конфискацию жилища вместе с земельным участком. Что касается борьбы с клещами, то санслужбы проводят лишь обработку парков, школ и мест массового отдыха. Придомовые территории, детские площадки, зоны выгула домашних животных только по заявке и за счет собственника или коммунальных служб. О других важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Давайте на секунду представим такую картину. С одной стороны, у нас гигантский завод. Ну, месяцы непрерывной работы, сотни навороченных инженеров, миллионы долларов.
16: Тонны стали, оптика сложнейшая.
15: Да-да, тонны литой стали, и на выходе получается, ну, просто бронированный монстр. Настоящий такой венец индустриальной эпохи. А с другой стороны, обычный гараж.
16: Обожаю это сравнение.
15: Ну, серьезно, гараж, паяльник, какие-то пластиковые детали, заказанные на маркетплейсе. И бюджет баксов, ну, 500. И вот в реальном столкновении этот гараж раз за разом методично побеждает огромный завод. Причем со счетом 1 к 1000.
16: Звучит как, ну, какой-то абсурдный сценарий антиутопии. Угу. Но это именно та технологическая реальность, в которой мы все оказались к началу 2026 года.
15: Точно. И сегодня наш детальный разбор посвящен очень объемной аналитической статье за апрель 2026 года. Она называется «Танковый фетиш против войны дронов. Почему армия Беларуси готовится к прошлой войне?»
16: Название уже о многом говорит.
15: О, да. И наша миссия сегодня исследовать этот поразительный парадокс военного планирования. Почему огромные институты продолжают вливать просто колоссальные ресурсы в это тяжелое железо 20 века, когда, ну, дешевые технологии 21-го полностью меняют правила игры?
16: Наша задача здесь – это исключительно беспристрастный анализ концепций.
15: Абсолютно.
16: Мы не занимаем никаких политических сторон, мы не оцениваем идеологию, мы просто берем данные и статьи, чтобы понять, как развиваются технологии.
15: Это гигантский стресс-тест для инноваций. И этот урок, кстати, применим вообще к любой сфере жизни, где огромные неповоротливые системы пытаются сопротивляться дешевым инновациям.
16: Да, корпорации против стартапов, та же история.
15: Именно. Итак, давайте разберем это. Что конкретно происходит в Беларуси в начале 26-го года? По данным статьи, армия получает партию глубоко модернизированных танков Т-72 БМ-2 и звучит этот, ну, логично. Есть танки, надо их улучшать.
16: Угу.
15: Что здесь действительно увлекательно, так это сам масштаб инерции. Смотри, танковый парк Беларуси — это около 500 машин Т-72Б. Там 200 базовых, вот эта новая партия БМ-2, еще 300 в резерве.
17: И плюс там еще куча БМП, да?
16: На них ставят динамическую защиту «Реликт» и так называемые решетчатые экраны.
15: Мангалы.
16: Да-да, в армейской среде их иронично называют мангалами или барбекю. Они ставятся на крышу башни.
15: Слушай, ну я хочу здесь немного притормозить. Разве логика «чем толще броня, тем лучше» не работает? Ну, в тебя стреляют, ты надеваешь более толстый бронежилет. Что не так с этим «Реликтом»? Как он вообще работает?
16: Это отличный вопрос. Динамическая защита «Реликт» — это же не просто дополнительный слой стали. Грубо говоря, это такие коробки со взрывчаткой.
15: Стоп, они вешают взрывчатку на свой же танк?
16: Именно. Они закреплены поверх основной брони. И когда вражеский снаряд попадает в эту коробку, она взрывается ему навстречу.
15: Ничего себе.
16: Да, она отбрасывает тяжелые металлические пластины, которые просто разрушают летящий боеприпас еще до того, как он пробьет сам танк. Это гениальная штука.
15: Звучит круто.
16: Но она была создана для противодействия классическим угрозам. Ракетам, летящим в лоб или в борт танка с земли.
15: А мангалы на крыше?
16: А вот решетки — это уже такая кустарная попытка защититься от того, что падает сверху. Идея в том, что снаряд взорвется о решетку, не достав до тонкой брони на крыше. Но проблема в том, что все это — попытка защититься от прошлого.
15: То есть они тратят миллионы на новую систему управления огнем, цифровые рации, а по сути, знаешь, это как попытка надеть тяжелый стальной чехол на старый кнопочный телефон.
16: О, в точку.
15: Ну да, он не разобьется при падении, но в интернет он все равно не выйдет. Зачем тратить бюджеты на защиту от угроз 90-х, если главная угроза сегодня — это атаки дронов?
16: Это вот то, что мы называем наследием советской доктрины. Философия железного кулака. Танк — царь полей. Генералы же учили по этим учебникам, где бронированные клинья должны были идти маршем до Ла-Манша. Институциональная инерция заставляет их верить в толстую броню. Хотя танк без современных систем — это просто огромная дорогая мишень.
15: И вот здесь начинается самое интересное. Давайте перейдем к математике, потому что цифры из источника просто сносят крышу.
16: Цифры там действительно пугающие. Для старой школы.
15: По статистике, к апрелю 26 года в Украине Россия потеряла более 11 800 танков. 11 800.
16: Угу.
15: Это ж больше, чем весь танковый парк большинства стран Европы. И больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет. И от чего они горят?
16: Статистика безжалостна. Более 70% уничтожены FPV-дронами.
15: 7 из 10 танков.
16: Да. Около 15% — это ПТРК, ну, типа «Джевелин». 10% — артиллерия. И только 5% — это мины или другие танки. То есть эпических танковых дуэлей больше нет.
15: То есть многотонные махины уничтожаются пластиковыми коптерами. Автор статьи описывает механику. Там 5 этапов. Разведка «Мавиком», потом запуск FPV дрона, он сближается на скорости под 150 км в час.
16: На сверхмалой высоте, заметь.
15: Да, потом оператор в очках ищет уязвимую зону и бьет туда. И 5-й этап — детонация. Источник говорит про какую-то кумулятивную струю, которая прожигает броню. Подожди, что значит струя? Как игрушка может расплавить танковую сталь? Это типа лазер какой-то?
16: Нет-нет, никакой магии или лазеров. Чистая физика. Кумулятивный заряд внутри дрона — это взрывчатка в виде воронки.
15: Угу.
16: И эта воронка изнутри облицована тонким слоем металла, обычным медью.
15: Так.
16: Взрывная волна сжимает медь так сильно, что она превращается в тонкую иглу из жидкого металла.
15: Жидкий металл.
16: Да. И она выстреливает вперед со скоростью до 10 км в секунду.
15: Обалдеть. То есть она не пробивает танк грубой силой, как старый снаряд?
16: Именно. Она прошивает сталь.

0: Это как если бы рой радиоуправляемых игрушечных лодок методично топил роскошную яхту. Какая традиционная экономика может это выдержать?
1: Никакая. Дело не только в деньгах, но и в производственных циклах. Танк строится месяцами.
0: Заводы, станки.
1: Огромные цепочки поставок, высококлассные специалисты. А дрон собирается в гараже за пару часов из коммерческих деталей. Асимметрия делает классическую войну экономически невыгодной для тех, у кого тяжелая техника.
0: Хорошо, но тогда почему армии не штампуют эти дроны? В статье сравнивают ситуацию в соседних странах. И отставание Белоруссии там, ну, просто критическое.
1: Да, контраст разительный. В Украине создана целая экосистема. Более 500 000 ударных дронов в 26-м году.
0: 500 000.
1: Плюс 200 тысяч разведывательных. На прямые закупки потрачено $350 млн. И оператор дрона – это теперь элитная военная специальность.
0: А в Беларуси?
1: Позиция в Global Firepower – 70-е место. У Польши – 21-е, у Украины – 15-е.
0: То есть массового производства FPV-дронов нет?
1: Нет. Делают только штучные, очень дорогие разведывательные БПЛА типа «Бусел» или «Ловчий», а в остальном обычные китайские «Мавики».
0: Ну слушай, у них же есть знаменитые ПВО – С-300, С-400 ТОР – это же мощнейшие системы. Радары там за сотни километров самолеты видят. Неужели они не могут сбить пластиковую фигню с батарейкой?
1: Это частая ошибка восприятия. Эти радары создавались для холодной войны.
0: Ага.
1: Их задача – искать огромные бомбардировщики высоко в небе, а дрон летит на высоте 30 метров.
0: То есть они смотрят поверх него?
1: Да. Радар просто сливает этот дрон с фоновым шумом. Деревья, птицы, система его отфильтровывает.
0: Но даже если заметят, стрелять ракетой за сотни тысяч долларов по дрону за 500 баксов...
1: Это чистое банкротство.
0: Именно. Но меня больше всего возмутил так называемый экспортный парадокс в статье. Это просто бред какой-то.
1: Да, это очень показательно.
0: Страна с кучей крутых айтишников, инженеров, белорусские радиолюбители. Компании типа «Хобби Парк» они делали компоненты и поставляли их на экспорт. В ту же Россию. То есть мозги есть. Это как если бы лучшая кофейная плантация в мире заставляла своих сотрудников пить дешевый растворимый кофе. Как так вышло?
1: Бюрократия. Чистая военная бюрократия. Для генерала, который привык управлять дивизией, базы, полигоны.
0: Точно, звезды на погонах.
1: Дроны для него — это игрушки. Несколько гиков в микроавтобусе. Они просто не понимают, как встроить эту инновацию в свои грандиозные планы.
0: А пока армия не формирует заказ, промышленность не будет вкладывать деньги в линии сборки. Это такой замкнутый круг системного провала. Итак, что же все это значит? Неужели танки все, мертвы окончательно? Как кавалерия в Первой мировой. Сабли против пулеметов и все, сдаем Т-72 на металлолом.
1: Это поднимает важный вопрос о смене парадигмы. Мертва концепция танка как одинокого самостоятельного рыцаря.
0: Угу.
1: Статья подчеркивает полное отсутствие комплексного подхода. На этих модернизированных танках нет систем РЭП или активной защиты.
0: РЭП – это радиоэлектронная борьба.
1: Да.
0: А как это работает? Это типа глушилка?
1: По сути, да. Оператор же должен постоянно держать связь с дроном. Если на танке стоит мощный генератор белого шума, то когда дрон подлетает, у оператора в очках просто пропадает сигнал. Дрон теряет управление и падает.
0: Но на белорусских танках этого нет.
1: Нет. Ни портативных глушилок у пехоты, ни на танках. Им нужно массовое госпроизводство десятков тысяч дронов. Учебные центры в каждой бригаде.
0: Инвестиции в собственный искусственный интеллект для наведения, как пишет источник.
1: Нужно перестроить всю доктрину от тяжелых дивизий к мобильным группам. Иначе каждый новый модернизированный танк – это просто очень дорогой шаг в прошлое. Металлолом без рэп-зонтика.
0: Подводя итог, поле боя 26-го года 100% принадлежит малым дешевым технологиям.
1: Согласна.
0: И вера вот в эту толстую броню, которая не подкреплена рэп и дронами, это, ну, просто опасная инерция. Этот разбор отлично показывает, что нужно вовремя адаптироваться, а не сливать миллионы на концепции прошлого века.
1: И знаешь, напоследок хочется оставить пищу для ума.
0: Давай.
1: Статья упоминает ИИ для наведения. Давайте подумаем. Если сегодня танковые армии рушатся под ударами дронов, которыми управляют люди с джойстиками,
0: угу.
1: Что будет завтра, когда эти $500-долларовые дроны

0: получат продвинутый искусственный интеллект, когда они смогут объединяться в полностью автономные рои, охотясь без оператора.
1: Которым не нужен сигнал.
0: Именно. Традиционный рэп станет бесполезен, потому что глушить-то нечего, связи нет, дрон принимает решение сам. Что тогда будет с военным балансом в мире?
1: Вау! От этого вопроса реально мурашки. Это кардинально меняет все. На этой ноте мы завершаем наш сегодняшний детальный разбор.
0: Спасибо, что были с нами.
1: Да, спасибо всем за внимание. Оставайтесь любопытными, мыслите критически и до новых встреч.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Детей все меньше. За 4 года количество детей в Беларуси сократилось на 131 тысячу. По данным Белстата, на 1 января 2026 года в стране проживало 1 716 303 ребенка в возрасте до 18 лет. Это примерно каждый пятый житель Беларуси. Для сравнения, в 2022 году детей было почти 2 миллиона.
4: Таким образом, за 4 года их количество уменьшилось более чем на 131 тысячу человек. Снижение детского населения фиксируется ежегодно. Большинство детей, около 81%, проживают в городах, тогда как в сельской местности живут менее 19% несовершеннолетних.
3: При этом родилось за прошлый год меньше 6 детей на каждую тысячу человек. Это стало худшим показателем со времен Второй мировой войны.
4: Белорусский показатель 5,99, один из самых низких на планете. Хуже дела обстоят только в 4 государствах – Южная Корея, Ватикан, Сан-Марино и Украина, где идут военные действия. Больше всего сейчас рожают в Минской области. Дальше идут Брестская, Гомельская и Могилевская области. Но и тут показатели ниже, чем в предыдущие годы.
3: Главными причинами такого падения рождаемости семейный психолог Ирина Карпович называет начало военных действий на Украине и введение против Беларуси санкций, что привело к проблемам в экономике и падению благосостояния населения. По словам эксперта, многие семьи и раньше с трудом сводили концы с концами, а теперь стало еще сложнее и тревожнее.
5: Недостаток средств, отсутствие работы, невозможность прокормить семью. Мы в очередной раз видим упрямые цифры статистики, которые доказывают, что страна переживает демографический кризис, который накладывается на перманентный экономический кризис. Нельзя не замечать тот факт, что население стремительно беднеет. Молодые люди не могут создавать семью не то что с одним ребенком, но даже обеспечить свое собственное существование. Лишенные уверенности в завтрашнем дне, люди не могут и не хотят брать на себя ответственность за кого-то другого. Безработица, низкий уровень зарплат при постоянно растущих ценах, остро стоящий квартирный вопрос. Между тем, конца экономического кризиса в обозримом будущем не ожидается, а значит, уровень жизни населения продолжит падать вместе со всеми демографическими показателями.
3: Белорусские на вопрос, что нужно, чтобы они хотели рожать, отвечают так.
6: Повысить выплаты при рождении ребенка.
7: Ну, наверное, мирная жизнь. И хорошая, достойная зарплата.
8: Ну, стабильность в плане того, что никаких военных действий, я думаю, не должно быть. Потому что это напрямую, мне кажется, зависит все-таки.
9: Экономика, в первую очередь, чтобы у населения были средства для воспитания детей, потому что сейчас очень все дорожает. И детские сады, и всякие кружки, доп. Секции и так далее.
10: Больше заботиться, наверное, о провинции, потому что в основном все идет в столицах, а в провинциях мало чего обеспечивается. Поэтому, может быть, многие задумываются, чтобы заработать в первую очередь на жилье, а потом дети.
3: По словам экспертов, страна переживает глубокий демографический кризис. Низкая рождаемость, высокая смертность, массовая эмиграция уже привели к тому, что население Беларуси стремительно сокращается. По подсчетам демографов, к 2050 году численность населения составит максимум 8 миллионов человек. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на радиосигнал.
11: концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
12: В каком состоянии находятся?
13: Кони тощие.
12: Кони тощие. Это эти бедные вот, эти олени все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
14: Бедный якут, он лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
12: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
11: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
15: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
11: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что майонток незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитируем. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
16: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
11: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале Signal666. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Страна третьего мира. Лукашенко ждал доверенное лицо президента Франции, а прибыл отставной дипломат. Кого Макрон прислал в Минск?
13: Данный телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. Лидеры обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом, в частности с Францией.
3: Так пресс-служба Александра Лукашенко прокомментировала его телефонный разговор с Эммануэлем Макроном, который состоялся 24 мая. По словам президента Беларуси, в Минск приедет доверенное лицо Эммануэля Макрона.
17: Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске. И в разговоре решать этот вопрос.
3: Однако накануне стало известно, что приедет не советник президента и не сотрудник госаппарата, а отставной дипломат, рассказывает политолог Николай Третьяк.
18: Более того, он приедет на форум «Минский диалог», и это не первый его приезд на эту конференцию, то есть никакого исторического события. При этом Лукашенко подавал ситуацию так, будто это французский президент умолял его принять своего посланца.
3: По словам эксперта, пресс-служба Александра Лукашенко хочет выдать желаемое за действительное.
18: Он продает иллюзию выхода из европейской изоляции. На самом же деле его отношения с Европой остаются исключительно на техническом уровне. Президент Макрон дал Лукашенко понять, что тот должен сделать, чтобы начать нормализацию отношений с Европой. Прежде всего, нужно прекратить даже минимальное соучастие в войне против соседей.
3: Тем не менее, политологи признают, что сам разговор Лукашенко и Макрона – событие нештатное. Последний раз лидеры двух стран говорили 26 февраля 2022 года, после того, как армия России начала спецоперацию на Украине. Все международные контакты с Минском прекратились. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
11: Вот вам и союзное государство. Лукашенко признал, что новые правила Москвы усложняют торговлю Беларуси. Но для бензина сделали исключение.
19: Мы с тобой друзья. Они так, здрасте, до свидания. Ты помни об этом?
11: Александр Лукашенко обеспокоен введением в России системы подтверждения отправки товаров для автомобильных перевозок. Об этом он заявил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. СПОТ – это цифровая система контроля при ввозе продукции из ЕАЭС, предполагающая уплату налогов на грузы еще до пересечения границы. И весомый пакет дополнительных документов для импортера. То есть без гарантийного платежа, сумма которого должна быть не менее величины НДС и акцизов и специального QR-кода, товар не пропустят. Общаясь с главой российского региона, Лукашенко отметил, что поддерживает нововведение, но опасается новых препон в торговле с РФ.
17: Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
11: Кроме этого, президент заявил, что по итогам года взаимный товарооборот с Приморским краем должен превысить отметку в 100 миллионов долларов. На фоне нововведений в сфере импорта товаров в России, которые, по мнению экспертов, могут серьезно усложнить белорусским производителям доступ на торговые площадки страны-соседки, российское правительство обсуждает увеличение поставок топлива из Беларуси.
20: Ты мне не друг, ты мне брат.
11: Отмечу, из-за ударов дронов по российским НПЗ внутренний рынок России столкнулся с дефицитом топлива. Чтобы решить проблему жалобами автовладельцев, очередями на заправках и нехваткой горючего на обеспечение сельскохозяйственных работ, страна-соседка стала активно скупать бензин в Беларуси. Сейчас РФ планирует существенно увеличить поставки. Вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам провести дополнительные консультации с белорусской стороной, говорит экономист Денис Ларион.
21: Как бы ни пыталась убедить Россия в отсутствии проблем с топливом, но факты и действия говорят об обратном. В мае на товарной бирже в Санкт-Петербурге отмечался небывалый рост продаж бензина с белорусских НПЗ. В период с 1 по 22 мая Россия скупила около 17,5 тысяч тонн белорусского топлива. Для сравнения, в аналогичном периоде 2025 года было продано всего лишь 300 тонн. Но, конечно, более удивительно то, что Российская Федерация вводит новые правила и требования к продукции, ввозимой из Беларуси, блокирует поставки белорусских товаров, что, безусловно, сказывается на снижении товарооборота, торгово-рыночные отношения между странами становятся все напряженные. Белорусские производители складируют отмененные или запрещенные к ввозу в РФ товары, несут убытки.
11: И на фоне всего этого Россия приходит за бензином в Беларусь. Такая вот своеобразная, я бы даже сказала, выборочная с точки зрения выгоды дружба, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
22: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
23: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
24: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
3: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
24: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
3: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
25: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Кадровый голод набирает обороты. Почему в Беларуси не хватает работников даже при рекордно низкой безработице?
13: Беларусь обновила исторический минимум по безработице, которая опустилась до 2,3%. Это самый низкий уровень среди стран Европы и других развитых государств.
3: Об этом говорится в свежем исследовании проекта «Макроби». Речь идет о фактической безработице, которая рассчитывается Белстатом по методологии Международной организации труда, поясняют эксперты.
13: Безработица продолжает снижаться не только из-за роста экономики, но и потому, что свободных работников все меньше. Рост зарплат также сигнализирует о сохраняющейся напряженности на рынке труда.
3: По данным Республиканской базы вакансий, по состоянию на 29 мая экономике не хватает 220 тысяч работников. Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
0: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: Согласно официальной статистике, только в одной столице пустуют 60 тысяч рабочих мест. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
11: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
1: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
11: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
4: Здесь же есть проблема транспортировки Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
11: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
6: Война и бензин. Лукашенко и Путин провели срочные телефонные переговоры. Что известно?
7: Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, ход специальной военной операции и вопросы, связанные с топливом.
6: Об этом первой сообщила пресс-служба Кремля, а спустя час появился и комментарий пресс-службы Александра Лукашенко.
7: Также стороны обсудили организацию 8-го форума регионов Беларуси и России в Минске и Минской области, международную повестку и обстановку в регионе. Помимо этого, в числе обсуждавшихся тем – торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ.
6: Эксперты напоминают, что вопрос о введении системы подтверждения товаров в России Лукашенко поднимал накануне на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Он отметил, что такой подход может еще больше осложнить торговлю между государствами.
17: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия ввела так называемый СПОТ. Я боюсь, чтобы не было хуже. Посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит.
6: Александр Лукашенко подчеркнул, что со стороны Беларуси есть абсолютное доверие к российским товарам, а вот с белорусскими на границе с Россией часто случаются неприятные истории. А теперь еще и импортеры будут обязаны предварительно получить специальный QR-код, который перевозчик предъявляет на границе. Если поставляемые товары не будут совпадать с ним, то их не пропустят.
17: У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции. Мы беспокоимся, чтобы наша продукция свободно поступала.
6: Финансовые аналитики объясняют, что Беларусь в этой ситуации оказалась в самой, что называется, настоящей экономической ловушке. После санкций европейский рынок фактически закрыт, и Россия остается главным крупным направлением для сбыта белорусских товаров. Поэтому Минск вынужден соглашаться даже на те правила, которые сам Лукашенко публично критикует. Российский бизнес и раньше регулярно блокировал белорусскую продукцию на границе под разными предлогами. Склады заполнялись нереализованным товаром, а теперь появляется еще и новая система контроля. При этом с Китаем Москва ведет себя куда осторожнее. Там уже Пекин диктует условия, требует скидки и сам решает, какие правила торговли ему выгодны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
11: Благо цивилизации для избранных. Коммунальники рассказали, кому в июне отключают горячую воду. От этого можно отказаться? Самый странный ритуал в Беларуси – весенний-летний период. Нагревать воду в кастрюлях или кипятильниками, а потом мыться в тазиках. Или напрашиваться принять душ к соседям. Догадались, о чем речь? Все верно. В стране стартовали ежегодные отключения горячего водоснабжения. Белорусы, заставшие Советский Союз, рассказывают и о месяце без комфорта. А вот те, кто жил некоторое время в Европе, смотрят на эту ситуацию с недоумением. Я хз, как они проверяют, если у нас после двухнедельного отключения воды спустя пару дней произошла авария и пришлось снова отключать воду, но уже на месяц, делится историей минчанин Михаил.
8: Уже по 333 раза все ж проверили, отремонтировали, но все равно каждый Новый год новые проверки и профилактические работы. Так а смысл во всем этом? Приучать белорусов к страданиям и лишениям? Так мы и так уж сколько лет страдаем и лишаемся чего-то нового. Трубам по полсотни, по сотни лет. Какая профилактика им поможет? Ну, заплаток пару налепят, новых швов наварят. Так трубы уже изношены настолько, что все это не поможет с наступлением сезона отопления и морозов. Но нет, государство уверенно продолжает холить и лелеять советскую идею коллективизма, вместо того, чтобы переводить дома с центральных на индивидуальные тепловые станции.
11: Политический обозреватель гостелеканала Игорь Тур ответил, цитирую, вечно ноющим белорусикам, что они без проблем могут купить и установить бойлер, вместо того, чтобы каждый год пенять на государство. А государство могло, как Литва, еще в 90-е начать замену труб. Но зачем? Пусть народ бойлеры покупает, прокомментировал совет медийной персоны брещанин Ростислав.
9: Помимо того, что многие белорусы арендуют жилье и лишних денег у них как бы нет, на бойлеры есть еще хрущевки, в которых вам бойлер не разрешат установить. А еще у бойлера есть один такой неприятный минус. Оплата горячей воды как подогретой, отопленной. И то, что когда ты включить горячую воду, ты еще минут 15 будешь ее ждать, а счетчик-то крутит тебе холодную воду по цене горячей. Скоро будем, как мой друг из Новороссийска. У них там вода по часам, что холодная, что горячая. Включают утром и вечером суммарно на 5 часов и отключают. Весь день люди без воды. Вот и у нас скоро такая практика из России придет. Мы ж не на лучших равняемся и успешных. У нас рука руку моет.
11: И в завершение выпуска мнение от стюардессы Инги из Гомеля.
10: Еще один пережиток прошлого. Я много путешествую, и вот в Европе давно такого нет. Проверки есть, профилактика есть, но в самом худшем случае горячей воды двое, ну трое, если район большой, не будет. Там отказались от центральных тепловых пунктов и перешли на индивидуальные. То есть устройство для подогрева воды есть в каждом доме. В случае необходимости без воды остается всего один дом. Один. И то это очень быстро решается. Просто белорусским управленцам легче оставить уже привычное прошлое, чем учиться и привыкать к чему-то новому. Но и на этом новом деньгами особо не разживешься. А вот в каждый такой ремонт кто-то себя просто радует новой машиной или хорошим отпуском где-то далеко, или сделанным ремонтом. Это как в ситуации с вечными перекладываниями плитки и асфальта. Зачем один раз делать хорошо, если можно каждый раз делать плохо и каждый раз зарабатывать на переделке своих же косяков.
11: А вы делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну а о других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Древнейший город Беларуси отмечает день рождения. Почему в Полоцке все новые визные знаки поставили на русском языке? В честь 1164-го дня рождения Полоцка власти решили украсить древнейший город Беларуси новыми въездными знаками, которые, по их мнению, должны стать своеобразной визитной карточкой населенного пункта. Однако местные жители такой презент не оценили, отмечая, что, во-первых, конструкция сделана из дешевых материалов, установлена криво, местами подсветка не горит, а на отдельные элементы, по всей видимости, не хватило краски. Во-вторых, многих возмутил язык исполнения надписей.
12: Да, я говорю на русском, потому что в свое время плохо в школе нам преподавали белорусский. Но тоже считаю, что для старейшего города нашей страны можно было и народные мове надписи сделать. Что за неуважение к городу, его истории, его жителям? Белорусам, напомню, если кто забыл. Русификация все ширится и ширится. И наши власти это понимают и одобряют.
14: Жаль, что город с богатейшей историей в итоге превратился в уездный городок, до которого там, в столице, никому нет дела. Эти новые указатели буквально выглядят как насмешка, как дворец посреди болота. Еще и снова все переписали на русском. Мы живем в Беларуси. Да и плевать, что много кто говорит на русском. Но переписывая таблички, указатели, названия на русский язык, вы просто уничтожаете наше наследие, нашу историю, нашу культуру, осознанность и независимость.
15: Деньги потратили, а что хорошего сделали? Это как на перелом подорожник положить и верить, что кости срастутся. Все косое, кривое, да еще и тут белорусский язык убрали. Может, мне уже поздно, но все больше молодежи стало общаться даже в интернете на родном белорусском языке. Чиновники всюду суют русский. Россияне кричат уже, что их, русскоязычных, в Беларуси ущемляют. Смешно даже. И как в такой атмосфере развиваться мове? Как сохранять наше уникальное наследие? Как молодому поколению не утратить культурный код белорусов?
11: В свою очередь, авторы проекта утверждают, что новые указатели выдержаны в едином стиле, а каждый элемент символизирует неразрывную связь поколений, преемственность традиций и богатую историю Полоцка. Правда, никаких разъяснений и уточнений, как эту связь отследить и понять, дизайнеры не дают. Но искренне уверены, что стелы подчеркивают уникальность города и обязательно привлекут новых туристов. Однако и здесь половчане не согласны. Местное население отмечает, что пока не решены проблемы с огромными пробками на кольце, отсутствием освещенности дворов и нормальных дорог, постоянными поломками коммуникаций, пока исторические объекты разрушаются без реконструкции, а деньги тратятся на ерунду, туристический потенциал Полоцка остается на нуле. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
16: Армия примет всех. Иностранцам могут разрешить служить белорусской армии по контракту. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании в Совете Республики. С докладом выступил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Павел Муравейко.
18: Законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Это предусмотрено проектом закона об изменении законов по вопросам прохождения военной службы.
16: Пока белорусское законодательство устроено иначе. Военная служба по контракту считается службой граждан, которые добровольно берут на себя обязанность защищать Республику Беларусь. То есть сейчас контрактная служба прямо привязана к белорусскому гражданству, объясняет юрист Олег Шумин.
19: По действующим нормам служить по контракту в белорусской армии и внутренних войсках могут граждане Беларуси. Иностранец сейчас не может просто прийти, подписать контракт и стать военнослужащим белорусской армии. Поэтому новый законопроект фактически меняет саму логику комплектования. Государство хочет получить возможность брать на службу не только своих граждан, но и людей с иностранным паспортом.
16: Юридически это можно оформить несложно. И, похоже, белорусские власти уже начали этот процесс, говорит эксперт.
19: Внесут изменения в законы о воинской обязанности и военной службе. И все, готово. Тут куда более интересен политический вопрос. Он гораздо шире. Зачем армии вдруг понадобились иностранцы, если власти годами говорили, что с кадрами и безопасностью все под контролем?
16: Появление иностранцев в армии может говорить о нехватке людей, считает военный аналитик Павел Рудницкий.
20: Если у армии все хорошо с кадрами, она не начинает срочно переписывать закон под иностранцев. Такие решения обычно принимают, когда нужно расширить резерв и получить людей, которых проще мотивировать деньгами, документами или обещаниями легализации. Белорусские чиновники понимают, что собственное население не горит желанием идти в армию, тем более на фоне войны рядом. Поэтому иностранцы могут стать удобной прослойкой. Их проще привлечь контрактом, проще отправить на непопулярные задачи.
16: Эксперты сходятся во мнении, что новый законопроект выглядит не как признак силы армии, а скорее как признание проблемы с кадрами в ней. На фоне военных действий у белорусских границ такие новости звучат тревожно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Новости регионов на радиосигнал.
11: В Горках 43-летний декан и 42-летний индивидуальный предприниматель создали преступную схему по хищению бюджетных денег. Компаньоны искали ИП, которые приглашали иностранных студентов для обучения в ВУЗе. За зачисление 305 студентов в сельхозакадемию бизнесменам полагалось вознаграждение. Однако фактически работа по поиску зарубежных абитуриентов выполнялась сотрудниками факультета на основании указаний декана. А денежные средства, которые полагались ИП, делили между собой обвиняемые. Всего за период с июня 2022 года по сентябрь 2025 они завладели денежными средствами учреждения образования на общую сумму свыше 320 тысяч рублей. На суде подельники полностью признали вину и возместили ущерб, причиненный учебному заведению. Суд приговорил экс-работника вуза к 6 годам колонии и 22,5 тысячам рублей штрафа. Предпринимателя к 5 годам и 13,5 тысячам рублей штрафа. К последнему применили отсрочку наказания на 3 года. Смертельное ДТП в Верхнедвинском районе. Авария произошла 1 июня на 180-м километре трассы Р-20 Витебск-Полоцк, граница Латвии. По информации ГАИ, 69-летний мужчина, управляя мопедом «Вента», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества и совершил столкновение с автомобилем «Вольво», который двигался по главной. В результате происшествия водитель мопеда от полученных травм скончался на месте. В Могилеве клиент получил уголовку из-за невнимательности кассира. О недостаче денежных средств милицию сообщили представители одного из банков города. Во время проверки кассовых операций сотрудники финансового учреждения обнаружили расхождение в отчетности и начали выяснять обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, ошибка произошла во время обслуживания 43-летнего местного жителя. Вместо положенных 20 тысяч российских рублей кассир выдал мужчине 70 тысяч. Клиент, получив деньги, покинул отделение, не сообщив о допущенной ошибке. Правоохранители нашли могилевчанина, деньги вернули банку. Возбуждено уголовное дело по статье за кражу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
11: Мирное небо в прошлом. В Слуцке средь бела дня рухнул российский дрон «Камикадзе». В городе перекрыли несколько улиц. Переполох в Слуцке. На окраине города упал беспилотник. Сообщения о ЧП появились в городских чатах. Местные жители писали, что слышали звук пролета БПЛА, а затем удара. Но взрыва за ним не последовало. Один из горожан отметил, цитирую, «упал рядом с моей машиной, припаркованной у промзоны». Все обсуждения прекратились после того, как в чате от неизвестного пользователя появилось следующее сообщение.
13: Официальные органы Республики Беларусь регулярно напоминают, что фиксация и распространение данных о передвижении и действиях вооруженных сил расценивается как прямая угроза национальной безопасности и обороноспособности страны.
11: Официальных заявлений или комментариев от госорганов о падении беспилотника и наличии разрушений нет. Государственные СМИ также не давали никакой информации об инциденте. Однако факт произошедшего ЧП косвенно подтверждает то, что улицы в районе происшествия оперативно перекрыли, а на месте работали экстренные службы и было выставлено вооруженное оцепление. Кроме этого, под видео в соцсетях о возможном крушении БПЛА в Слуцке появился комментарий от пользователя с ником Алла.
21: Факт остается фактом. Беспилотник упал. Нам, жителям города Слуцка, как никому это известно. Есть и очевидцы, и съемка. А почему нет официального подтверждения, наверное, всем понятно. Как и понятно, почему в интернете нет видео от очевидцев.
11: Военный аналитик Анатолий Ходьковец делится мнением, что упавший в Слуцке беспилотник, вероятнее всего, это ударный дрон типа «Шахет».
22: Кроме фото и видео с места падения дрона непосредственно от очевидцев, жителей Слуцка, есть еще и спутниковые снимки. На них видно, что БПЛА упал в районе промышленной зоны и недействующей войсковой части, как раз по улице Богдановича, которая была перекрыта и оцеплена. Кроме этого, на снимках хорошо виден обгоревший крупный объект, который по своей конфигурации очень похож на российский дрон-камикадзе «Шахет» или «Герань». Будут ли какие-то официальные заявления или комментарии от уполномоченных органов о происшествии? Возможно, но я бы все же на это не рассчитывал. Но смею предположить, что если бы это был украинский беспилотник, об этом уже трубили бы все телеканалы. А тут другое. В ситуации с российскими промашками официальному Минску нужно держать лицо.
11: Отмечу, что подобный инцидент в Слуцком районе не первый. Ранее уже сообщалось и о пролетах беспилотников над райцентром, и о сбитии БПЛА вблизи деревни Лучники. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
23: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
24: Нарушение тьма. Марк прошелся по продавцам электроники и интернет-магазинам. Что нашли контролеры? Сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли проверили 190 субъектов торговли. Среди них 40 продавцов бытовой техники и электроники и 150 интернет-магазинов. Нарушения нашли в 80% случаев.
25: В интернет-магазине «Пятый элемент» была установлена минимальная сумма покупки для доставки – 80 рублей. Если сумма меньше, доставка была недоступна. В адрес субъекта вынесено предписание об устранении нарушений законодательства о защите прав потребителей.
24: Проблемы нашли не только в онлайн-торговле. Магазины «Электросила» в Минске продавали товары с недостоверной датой изготовления.
25: Также установлен факт размещения на сайте рекламы пиротехнических изделий бытового назначения, запрещенных к реализации. Интернет-магазин, который продает кровельные и гидроизоляционные материалы, работал без внесения сведений в торговый реестр. Аналогичное нарушение выявили у онлайн-магазина по продаже изделий из бетона.
24: Эксперты напоминают, такие нарушения – это не мелочи, а прямой риск для покупателей. Если товар просрочен, дата изготовления указана неверно или магазин работает без нормальной регистрации, человеку будет сложнее защитить свои права при проблемах с покупкой, предупреждает юрист Анна Ковалевская.
0: Когда покупатель заказывает товар в интернет-магазине, он должен понимать, с кем имеет дело, кто продавец, какие условия доставки, возврата и гарантии. Если магазин работает непрозрачно или нарушает правила, то в случае брака, поломки или отказа вернуть деньги человеку придется тратить время, нервы и доказывать очевидное. Поэтому такие проверки важны. Но плохо то, что нарушения находят почти в каждом случае. Это говорит не об отдельных ошибках, а о системной проблеме торговли.
24: Белорусы пишут, что все чаще оказываются в ситуации, когда даже крупный сайт или известная сеть не гарантируют нормального сервиса и безопасности. А если нарушения находят в 80% проверенных случаев, значит внимательно читать условия покупки, сохранять чеки и фиксировать переписку с продавцом становится не страховкой, а необходимостью, предупреждают юристы. И помните, если у вас есть жалобы на качество товаров и продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Важный сигнал.
24: Деньги любят счет. Почему Сбербанк ввел ограничения на денежные переводы?
25: В рамках усиления мер безопасности снижен лимит при совершении операции по переводу денежных средств с банковской платежной карточки Сбербанк на банковскую платежную карточку, эмитентом которой выступает иной банк Республики Беларусь или банк-нерезидент, с 3500 до 1000 белорусских рублей.
24: О снижении лимитов на переводы с карты на карту других банков сообщается на официальном сайте Сбера. Почему объяснение про усиление мер безопасности звучит нелогично, объясняет экономист Игорь Боровик.
1: Но при чем тут вообще лимиты? Если банк действительно борется с мошенниками, он обычно усиливает проверку операций, вводит дополнительные подтверждения, отслеживает подозрительные переводы. А тут просто режут лимит для всех клиентов сразу. Это больше похоже не на заботу о безопасности, а на попытку сильнее контролировать движение денег.
24: Особенно, когда речь идет о переводах в другие банки или за границу, он продолжает эксперт.
1: То есть клиенту как бы говорят, ваши деньги у нас в банке, но свободно распоряжаться ими вы уже не сможете. Для экономики это тревожный сигнал, потому что любые ограничения по переводам обычно появляются не от хорошей жизни, а когда финансовая система хочет удержать деньги внутри.
24: Похожая тенденция уже видна и у других банков. Например, Беларусьбанк с 15 июня вводит новые лимиты на переводы, операции с азартными компаниями, а также на оплату покупок за границей. Тоже под объяснением защиты от мошенников. Получается, белорусам все чаще напоминают – деньги вроде бы ваши, но распоряжаться ими свободно становится все сложнее. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». В начале 24-го года в Будо-Кашилевском районе, это Гомельская область, произошла история, которая, ну, просто поражает своей вот этой жуткой обыденностью.
4: Так, а что именно там случилось?
3: Трое соседей просто собрались за столом, ну, выпили. А на утро ни один из них не проснулся.
4: И, казалось бы, криминальная хроника полна таких банальных сюжетов, но суть в том, что именно оказалось в их стаканах.
3: Стоп. То есть это была не просто какая-то дешевая водка или там сивуха?
4: Вообще нет. Экспертиза потом показала отравление этиленгликолем.
3: Ого. Это же основа для автомобильного антифриза, верно?
4: Да, люди буквально разливали по рюмкам охлаждающую жидкость для радиатора.
3: И знаешь, что в этой ситуации самое странное для меня?
4: То, что об этом потом все молчали. Никаких экстренных выпусков новостей, никаких комиссий. Три человека умирают за одну ночь, а история просто тихо оседает в архивах районного следственного комитета.
3: Ну вот эта тишина, она очень показательна. Она вообще в корне ломает миф о том, что в Белоруссии существует какой-то там абсолютно стерильный, безопасный и жестко контролируемый рынок алкоголя.
4: Да, получается, за этим красивым фасадом образцового порядка скрывается просто гигантская теневая индустрия.
3: Смертоносная индустрия, я бы сказал. И чтобы понять этот механизм, нужно начать с самого сложного – с мотивов. Зачем человеку пить то, что, ну, гарантированно его убьет?
4: Вот да, моя логика тут вообще начинает буксовать. Инстинкт самосохранения же – это самое сильное, что в нас заложено. На канистрах же огромными буквами.

0: Жевание на еду и оплату коммуналки.
1: Вот именно так выглядит реальность. А теперь давай добавим сюда легальный алкоголь. Самая дешевая бутылка водки в магазине стоит примерно рублей 10, может 12.
0: Для человека с зарплатой в 500 рублей это астрономическая сумма. Особенно если есть тяжелая зависимость и выпивка нужна каждый день.
1: Да, магазинный алкоголь для него просто недоступен физически. Зато местный торговец предлагает литр технического спирта рубля за 2 или 3. Или вообще 3-литровую банку привозного самогона за 5 рублей.
0: Я понимаю эту математику, но разница в цене же не отменяет того, что это яд. Страх отравления куда девается?
1: А он отходит на второй план. Выбор на социальном дне звучит совершенно иначе. Это не выбор между хорошим напитком и плохим.
0: А между чем?
1: Это выбор между заглушить боль и забыться прямо сейчас. Или остаться один на один со своей реальностью.
0: То есть риск умереть от отравления воспринимается как что-то такое абстрактное?
1: Абсолютно. Когда будущего фактически нет, смерть пугает меньше, чем трезвый взгляд на собственную жизнь. А потребность отключить сознание, она здесь и сейчас.
0: Угу. Получается, когда горизонт планирования сужается до одного дня, инстинкт самосохранения просто отключается. Хорошо, допустим, спрос есть, он продиктован вот этой нищетой. Но откуда берется само предложение? В стране же действует жесткая государственная монополия.
1: Ну, все дороги ведут на восток. Открытая граница с Россией работает как гигантский, просто неиссякаемый канал поставок. И фуры везут этот алкоголь целыми палетами, везут 5-литровые пластиковые канистры со спиртом.
0: И физически перекрыть этот поток просто нереально. Огромная разница в ценах создает идеальные условия для контрабандистов. Никакие точечные перехваты грузовиков это море не осушит.
1: Совершенно верно, система работает бесперебойно. Но этот теневой рынок, он далеко не однороден. Там есть своя четкая иерархия. И каждый сегмент убьет по-своему.
0: Так, давай по порядку, что на самом дне?
1: Самый базовый уровень – это классический деревенский самогон.
0: Ну, гаражное производство.
1: Да, но это не тот крафтовый напиток, который в кино показывают. Ради удешевления там используют технический сахар, всякие дешевые химические ускорители брожения. В нем просто зашкаливает концентрация сивушных масел.
0: Это такой яд медленного действия.
1: Именно. Он планомерно уничтожает печень, приводя к циррозу за несколько лет.
0: То есть человек умирает долго. А что находится на ступени выше в этой пирамиде?
1: Поддельная водка. И вот она гораздо страшнее, потому что визуально ты ее практически не отличишь от легальной. Знакомая форма бутылки, этикетки известных заводов.
0: И даже имитация акцизных марок, наверное?
1: Да-да. Покупатель уверен, что берет нормальный заводской продукт, который просто вынесли через черный ход, но внутри этой бутылки может оказаться метанол.
0: А главная проблема метанола в том, что его вообще невозможно распознать без лабораторий. По запаху, вкусу и цвету он абсолютно идентичен этанолу, ну, обычному пищевому спирту.
1: Это идеальный химический убийца. Человек выпивает метанол и поначалу чувствует стандартное опьянение. Никаких тревожных звоночков. Катастрофа разворачивается позже, когда печень начинает перерабатывать этот спирт.
0: Насколько я помню, она расщепляет метанол до формальдегида, а потом до муравьиной кислоты.
1: Точно. И вот тут запускается необратимый процесс. Муравьиная кислота – это просто сильнейший клеточный токсин.
0: Угу. Она буквально блокирует клеточное дыхание, клетки задыхаются на микроуровне.
1: И в первую очередь под удар попадают ткани с самым высоким потреблением кислорода – зрительный нерв. Достаточно выпить всего 5 или 10 миллилитров метанола, это меньше чайной ложки, чтобы навсегда выжечь зрение.
0: Человек слепнет навсегда.
1: Да. А доза от 30 до 100 миллилитров гарантированно приводит к смерти.
0: Смерть с отсрочкой. Человек выпивает, а ложится спать пьяным, а через 12 или 24 часа впадает в кому, и спасти его в условиях сельской амбулатории невозможно.
1: Без шансов. Но есть еще третий сегмент. Самое дно вот этой алкогольной пищевой цепи. Технические жидкости в чистом виде.
0: Те самые стеклоомыватели и антифриз, из-за которого погибли трое в Будокошелевском районе.
1: Да, именно они.
0: Слушай, но почему кто-то вообще решает выпить охлаждающую жидкость? Как это физически возможно проглотить? Оно же должно быть отвратительным на вкус.
1: А вот и нет. В основе антифриза лежит этиленгликоль, и он обладает сладковатым вкусом, который маскирует токсичность.
0: Ничего себе.
1: Человек пьет, чувствует опьянение, и ему кажется, что все в порядке. Но

0: Этиленгликоль имеет чудовищное свойство. Попав в организм, он перерабатывается в щавелевую кислоту. И эта кислота начинает кристаллизоваться прямо в почках.
1: Ого!
0: То есть микроскопические кристаллы намертво забивают почечные канальцы.
1: Они их буквально разрывают изнутри.
0: Почки полностью отказывают, человек умирает от тяжелейшей почечной недостаточности.
1: И спасти может только экстренный гемодиализ.
0: Да, процедура очистки крови аппаратом искусственная почка. Нужно ли говорить, что в обычных районных больницах такого оборудования просто нет?
1: Картина вырисовывается страшная, но возникает закономерный вопрос к государству. Белорусские власти ведь постоянно заявляют о заботе о здоровье. Регулярно повышаются цены на алкоголь, растут акцизы.
0: Официально заявляется, что это делается специально, чтобы снизить потребление, да?
1: Но почему эти меры не работают на практике?
0: Потому что повышение цен бьет только по одной категории людей, по тем, кто пьет умеренно и имеет нормальный доход. Человек со средней зарплатой действительно может решить, что водка подорожала, буду пить реже.
1: Но для зависимого человека с доходом в 500 рублей это же так не работает. Физиологическую зависимость ценником не вылечишь.
0: Абсолютно. Повышение цен в магазине не заставит алкоголика бросить пить. Рост цен просто берет его последние деньги и перенаправляет их прямиком в карман подпольного торговца суррогатом.
1: К местному продавцу в деревне. К этому так называемому тычкарю.
0: Да, и феномен деревенской точки – это отдельная история. Это не просто какой-то подпольный магазин в гараже. В депрессивных регионах точка берет на себя роль местного социального клуба.
1: Центр притяжения для тех, кому вообще больше некуда пойти.
0: Точно. Там можно поговорить, там можно взять суррогат в долг под запись в тетрадочку. До следующей зарплаты.
1: И знаешь, что самое поразительное в этой системе? Ее абсолютная открытость. Все в деревне знают, где эта точка. Знают соседи, знает участковый.
0: Классическая круговая порука.
1: Вот-вот. Почему милиция просто не закроет эти притоны раз и навсегда?
0: Ну, участковый действительно может прийти с рейдом, точку формально закроют, спирт выльют, выпишут крупный штраф. Законодательство в этом плане жесткое. Но что дальше?
1: Через неделю торговля возобновляется.
0: Именно. Если не в этом гараже, то в доме на соседней улице.
1: Это же наглядно демонстрирует полное бессилие карательного подхода. Пытаться решить проблему штрафами в условиях тотальной бедности – это все равно, что вычерпывать воду чайной ложкой из лодки с пробитым дном.
0: А угроза тюрьмы вообще никого не пугает. Для многих ежедневная нищета выглядит страшнее, чем колония, где хотя бы кормят.
1: Звучит как тупик, но тут есть одно огромное слабое звено в официальной логике.
0: Какое?
1: Если проблема настолько масштабна, если суррогат течет рекой и убивает людей целыми компаниями, почему официальная статистика смертности этого не отражает? Цифры же не кричат о катастрофе.
0: Потому что статистика в руках системы – это невероятный гибкий инструмент. Официально заявляется, что от отравления алкоголем в стране погибают около 1000 человек в год.
1: Что само по себе немало, согласись.
0: Немало. Но по оценкам независимых демографов и врачей, реальная цифра составляет от 1500 до 2000 человек ежегодно.
1: Ого! Колоссальный разрыв. Речь идет об уровне потерь, сопоставимым со смертностью в ДТП или от тяжелой онкологии.
0: Да. И расхождение в 1000 жизней невозможно списать на погрешность. Данные искажаются системно.
1: А как этот механизм работает на практике? Врачи же пишут заключение.
0: Все начинается на уровне районной больницы. Врачи находятся под неформальным давлением местных администраций. Диагноз «отравление суррогатом» – это политически неудобная формулировка.
1: Ну да, она портит отчетность, разрушает образ благополучного региона. Главному врачу сразу прилетит по шапке сверху.
0: Гораздо безопаснее написать в заключении что-то нейтральное. Например, острая сердечная недостаточность.
1: И с медицинской точки зрения это вроде как даже не ложь, сердце-то в итоге остановилось.
0: Вот только первопричина – стакан выпитого антифриза аккуратно выносится за скобки и в государственные отчеты просто не попадает.
1: Классическое заглаживание углов. Манипуляция цифрами успокаивает чиновников, графики в министерствах красивые. Но пряча масштабы трагедии, система лишает общества шанса на лечение. Как вылечить эпидемию, которой на бумаге не существует?
0: Это создает смертельный замкнутый круг. Нет проблемы, значит, не нужно выделять финансирование на наркологическую помощь в регионах. Там на десятки деревей может работать всего один нарколог.
1: Который завален медсмотрами и справками для водителей. У него физически нет времени на реабилитацию зависимых.
0: Да. И давай посмотрим на портрет жертв. В подавляющем большинстве это мужчины от 35 до 60 лет.
1: Рабочий класс, жители сельской местности и небольших городов.
0: Те, на ком теоретически должна держаться региональная экономика. Но самое страшное последствие – это даже не прямые смерти. Есть пугающий аспект социального сиротства.
1: Ты имеешь в виду влияние этих ядов на психику?
0: Употребление суррогата с токсичными примесями приводит к стремительной деградации личности. Мозг человека на этой гаражной химии разрушается за считанные месяцы. Он теряет облик просто на глазах.
1: И тогда в дело вступают органы опеки.
0: Суды работают как конвейер. Детей массово изымают из семей и отправляют в государственные приюты при живых родителях.
1: Ребенок, который месяцами наблюдает, как его мать или отец буквально сходят с ума под воздействием метанола, получает тяжелейший удар по психике. Эти дети несут в себе поломанные модели поведения.
0: И эта рана остается с ними навсегда. В общем, подводя итог всему этому разбору, суррогатный алкоголь – это не узкая проблема пьянства. Это яркий, болезненный симптом глубокого социально-экономического кризиса.
1: Да. Как в белорусских регионах нет нормальных рабочих мест с достойной оплатой, все эти карательные рейды остаются бесполезными. Настоящие убийцы – это бедность и отсутствие перспектив. Антифриз – всего лишь доступное орудие.
0: Точно.
1: Но знаешь, что вызывает наибольшую тревогу, если попытаться заглянуть вперед? Учитывая скрытые масштабы этого социального сиротства. Учитывая, сколько детей прямо сейчас растут в условиях хронического стресса и травмы, с каким обществом столкнется страна через 10 или 15 лет, какова будет истинная, отложенная цена этой искусственной тишины?
0: Вопрос, на который пока нет ответа, но о котором необходимо думать уже сейчас. Берегите себя и думайте своей головой. До встречи.
1: Пока-пока.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Кому курорт? Горнолыжный комплекс «Логойск» выставили на торги. Сколько за него хотят получить? Финансовые проблемы и арест имущества из-за задолженностей. Горнолыжный комплекс «Логойск» в очередной раз пытаются продать с молотка. Напомню, курорт, выставленный на торги, как арестованное имущество, прекратил работу в марте. Предыдущая попытка найти объекту нового владельца закончилась провалом. Аукцион не состоялся, поскольку на лот стоимостью более 8 миллионов долларов попросту не нашлось покупателя. Сейчас стартовую цену снизили на 20% до 6 миллионов 700 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка. Но есть ряд ограничений по эксплуатации, разъясняет экономист Валерий Пушило.
4: Новому владельцу достанется более 700 позиций. Гостиницы, банный комплекс, техника, мобильные туалеты. Для нового владельца есть обязательные условия. Изменить профиль комплекса запрещено, а также функции всех объектов на территории. И еще одно важное условие. Комплекс по-прежнему должен быть открыт для всех категорий граждан.
3: Это значит, что горнолыжный комплекс нельзя перепрофилировать под закрытый гольф-клуб или спа-отель, куда отпускают лишь VIP-персон и миллионеров. Кроме этого всего, строения на территории нуждаются в серьезном ремонте и полной замене, как, собственно, и порядком изношенная техника и неработающий подъемник. То есть новому владельцу придется вложить немало финансов и средств, чтобы дать объекту новую жизнь. Возможно, поэтому желающих купить легендарный для белорусов, но буквально умерший курорт за такие деньги нет, говорит экономист Андрей Скоропатов.
5: Комплекс уже пробовали продать в 2023 году за 24 миллиона долларов по тогдашнему курсу. Безуспешно. Но как стало возможным, что в процветающей Беларуси, грубо говоря, сгноили такое популярное и среди белорусов, и среди туристов место отдыха и зимних активностей? Как допустили, что Логойск утонул в долгах? Получается, ледовых дворцов понастроили, а горнолыжный курорт проигнорировали. Может, потому что кто-то больше любит коньки и хоккей, а не лыжи. А если серьезно, за Логойском тянется такой хвост проблем, что могу сказать лишь одно. Купишь и сразу же разоришься. Комплексу нужна серьезная модернизация. Думающий и грамотный владелец, который сможет обеспечить прибыль круглый год. Я говорю о том, что там давно нужно было организовать площадки под популярные увлечения людей. Например, вело- и мототреки, рампы для скейтеров и тому подобное.
3: И тем не менее, новый аукцион назначен на 17 июня. Заявку на участие, если у вас вдруг завалялось немного миллионов в иностранной валюте, можно подать на торговой площадке «Белюробеспечение». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
7: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
6: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
7: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
6: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
8: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
6: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Мамы говорят на «Радиосигнал».
3: Белорусское уже не то. Банки как могут завлекают людей покупать отечественные товары в кредит. Белорусы не спешат. Белорусы обратились к банкам с просьбой для начала навести порядок, разобраться с политикой процедуры одобрения займов и только потом навязывать кредиты. Поводом для очередных горячих обсуждений в соцсетях стало обновленное предложение от Белинвестбанка по кредитованию на покупку отечественных товаров «Свое родное. Финансовое учреждение увеличило льготный период с 3 до 6 месяцев, а ставку в эти полгода снизило с 7,9% годовых до 3,99%.
10: Берем.
3: Однако, по завершению льготного периода ставка возрастает до 14,23% годовых. Срок кредитования 7 лет. Няма дурных, прокомментировал Иван из Борисова.
11: Рекламируют, предлагают, а по факту фиг тебе дают кредит, даже на смешные 2000 рублей. Мне все банки отказали, холодильник взять хотели. Да, разово это непосильная сумма для нашей семьи была. А месяца три как-то жить без холодильника, откладывая, ну такое себе. Отказали в связи с тем, что кредитная история у меня чистая. Мол, они не уверены, какой из меня будет плательщик, ибо еще кредитов не брал. Пришлось взять на мою маму, у которой доход был меньше, были еще кредиты, и она мать-одиночка с ребенком на иждивении. И ей дали. Уважаемые банки, вам есть что сказать? Но после этой истории я в кредиты больше не лезу. Во-первых, потому что только головная боль с их непонятными решениями. Во-вторых, если не критично, то лучше подужаться и купить не сегодняшний «Атлант», а «Индезит».
3: Ольга из Новополоцка считает, что есть только один оправданный кредит.
12: Просить, так сказать, помощи в банке нормальным считаю лишь в одном случае. Это кредит на жилье. Все остальное, извините, бессмысленная переплата. Да еще и грусть-печаль. Белорусам взять кредит в Беларуси, чтобы купить белорусский диван, холодильник, стиральную машинку и другое. Чиновники считают, что это круто, что это забота государства. Выдавать кредит на покупку местных товаров. Да это стыдоба. Это же факт того, что у людей, бляха, нет денег, чтобы купить себе технику взамен сломавшейся или обновить мебель. Народ нищий, как церковные мыши, а чиновники гордятся. Глядите, как мы хорошо придумали, мы ж помогаем. А то, что люди и так в долг живут, а тут еще платить огромные проценты банку нужно, но это пиздец, товарищи.
3: А мне вот в связи с этим семьи еще интересно, как же тогда одобряют большие кредиты пенсионерам, когда звонят мошенники? Кто-то в деле? Рассуждает Александра из Минска.
13: Но это я к тему того, что многие тут пишут, что им отказали, даже в небольшой сумме кредита. В остальном – нищая страна, где на диваны, одежду, подготовку детей к школе люди кредиты берут. Для пособий мы богатые, а для кредитов бедные. Зато средняя зарплата в Минске – 3500 рублей. Ну так по телевизору говорят. И что вдруг резко предложение на белорусские товары стало более выгодным? Это на фоне того, что Россия снова что-то нам заблочила? Или новые правила какие-то ввела для торговли? А поэтому проще своим белорусам мозги прополоскать, чтобы местные склады подразгрузили. Сами страну санкциями обложили со всех сторон, а люди, как всегда, должны страдать и спасать ситуацию недалеких управленцев.
3: Так что же все-таки лучше? Затянуть пояса и накопить на необходимую покупку? Или ввязаться в кредитные обязательства? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Ну, а о других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. А еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
14: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
10: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», оно у всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
3: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
10: Первый проект, такой комплексный, которым мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
3: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Случайность или не совсем? В Слуцке по спутниковым снимкам определили точное место прилета дрона «Камикадзе». Первые сообщения об инциденте появились в слуцких чатах 2 июня, но, как говорят местные жители, их оперативно удаляли.
15: После обеда как бахнуло. Где-то 12:20 было. Уже через пару часов всю улицу Богдановича перекрыли, чтобы локализовать точное место прилета. Мы где бы ни писали, чтобы хоть что-то выяснить, всюду сообщения просто исчезали.
6: Со слов очевидцев, журналисты смогли установить точные координаты падения БПЛА. Обломки рухнули на улице Богдановича рядом с заброшенной войсковой частью, прямо на подъезде к шиномонтажу. Инцидент совпал по времени с массированной воздушной атакой армии России по территории Украины. Почему официальные ведомства ситуацию никак не комментируют, объясняет военный аналитик Антон Сташевский.
16: Ну, у них на все один ответ. Кадры не публикуются в целях безопасности. Хотя о какой безопасности вообще идет речь, если беспилотники на головы людям посреди белого дня падают? А мы просто молчим об этом. Вон в Румынии один раз такое случилось, и сразу шум. Посла на ковер, консульство закрыли, показали, что с ними так не можно. А наши власти не хотят отношения портить, поэтому будут молчать до последнего. Ну, тогда хотя бы со своим народом честно говорите. Готовьте, учите, как быть. Защитите дома, школы, детские сады. У нас вообще-то война на границе идет. 5-й год.
6: Пока жители Слуцка обсуждали этот инцидент, неопознанные летательные объекты также видели в небе над Солигорским районом Минской области, а также под Могилевом. Люди пишут, что это, скорее всего, тоже были БПЛА. Правда, детально рассмотреть их не вышло. Пока одни белорусы бьют тревогу, другие шутят, что в небе теперь можно встретить вообще все, что угодно, даже НЛО. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Контроль качества на «Радиосигнал».
6: Это не вода, а трава. Жители Пинска показали воду из крана. Она темнее, чем кофе.
17: Такую воду мы пьем, и никому ничего не надо. Вот 2 месяца фильтру. Вон. Что это, глина или что это?
18: Она более резкий запах стал от нее. Плюс она какая-то вот маслянистая, что вот даже вот посуду моешь, посуда после этой воды, она жирная.
17: 2 недели назад меняли фильтр. Сейчас посмотрим, какой он тут за 2 недели пусть. Был белый фильтр стоял.
6: Пинск продолжает спорить из-за цвета воды. Люди массово выкладывают в сеть фото и видео с загрязненными жирными фильтрами. Вода стала рыжей с запахом и осадком. Шутки про то, что из кранов течет американо и горячий шоколад, закончились, когда жители Пинска начали подсчитывать расходы. Обратный осмос обходится от 3 до 15 рублей в месяц. Кувшин – 15, автомат с водой – 45. Бутылированная вода – до 100 рублей ежемесячно. При этом новых фильтров хватает на 2-3 дня.
18: Вода стала еще хуже. А глава администрации обращался, ну, по поводу воды и построить новую башню. Но сказали, что вода соответствует нормам, и как бы, ну, никто ничего не сверится делать.
6: Напомним, что еще в начале мая местные чиновники официально разрешили подавать воду с отклонениями от нормы. Мол, пока проходит масштабная реконструкция водозабора Пина-2 и строительство станции обезжелезивания, людям просто нужно потерпеть и подождать, заявил заведующий отделом гигиены Центра эпидемиологии Эдуард Красовский.
19: В целом. Не должно вызывать опасения у населения, влияние на их здоровье, вот эти вот возможных отклонений от гигиенических нормативов.
6: Врач-инфекционист Елена Маркова заявляет, что санитарные нормы существуют не для отчетности, а для защиты здоровья людей, и просто переписать их нельзя.
20: Нормы по питьевой воде не берутся из воздуха. Если есть превышение по железу, мутности, цветности или запаху, это уже сигнал, что вода изменила свои свойства, и ее нельзя просто объявить нормальной решением исполкома. У людей могут начаться проблемы с желудком и кишечником. Тошнота, диарея, вздутие, боли. Особенно у детей, пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Да, возможно, от стакана такой воды человек не умрет. Но массово подавать населению воду с отклонениями и говорить, не переживайте, это безответственно.
6: При этом проблема водоснабжения наблюдается не только в Пинске, говорят эксперты. Во многих белорусских городах водопроводы, очистные сооружения и часть оборудования достались еще с советских времен. А на нормальную модернизацию нужны деньги, техника и импортные комплектующие. На фоне санкций и проблем в экономике менять все это становится все сложнее. Значит, аварийных отклонений от нормы может становиться только больше. Но помните, если у вас есть жалобы на качество коммунальных услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
6: куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
0: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка, не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
6: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
0: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
6: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
0: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
6: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
21: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
6: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Из садика в больницу. В Борисове массовое отравление детей. Что об этом известно? 30 детей из 11 дошкольных учреждений образования попали в инфекционное отделение Борисовской райбольницы. Санэпидстанции бьют тревогу. По информации Минздрава, малыши в возрасте от 3 до 8 лет с признаками острой кишечной инфекции были экстренно госпитализированы. Состояние детей оценивалось как средней степени тяжести, рассказывает аналитик Андрей Лисовский.
22: У маленьких пациентов наблюдались тошнота и рвота. Сейчас состояние детей стабильное, у большинства отмечается положительная динамика. При этом власти почти не раскрывают подробности произошедшего. Где именно дети могли подхватить инфекцию и что стало причиной массового заболевания, пока официально не сообщается.
3: Как отметили в Минздраве, дети были госпитализированы с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит. Это воспаление слизистой желудка и кишечника, вызванное вирусом или бактериями. Основные симптомы – диарея, тошнота, обильная рвота, боль в животе и высокая температура. Такое состояние очень опасно для детей младшего возраста, объясняет врач-эпидемиолог Ирина Барсук.
23: Главная угроза – это крайне быстрое обезвоживание организма из-за непрекращающейся диареи и рвоты. Для пожилых людей и маленьких детей последствия могут быть критическими. Из-за потери воды, а вместе с ней натрия и калия, у слабых или неокрепших организмов высока вероятность развития гиповолемического шока, острой почечной недостаточности и судорог. Если медицинская помощь будет оказана с опозданием или не в полном объеме, у таких пациентов может развиться инфекционно-токсический шок. А это с большой долей вероятности приведет к летальному исходу. Острый гастроэнтерит может быть вызван ротавирусом, который из-за своей высокозаразности легко передается контактно-бытовым путем и через воду. Также возбудителями являются сальмонелла, кишечная палочка, которые могли попасть в организм детей с некачественной пищей или грязной водой. Так как дети поступили из разных садов, предполагаю, что второй вариант вероятнее. Возможно, во время приготовления еды были использованы несвежие или подпорченные продукты.
3: Даже после выздоровления говорить о безопасности детей сложно, поскольку такая сильная кишечная инфекция может серьезно повредить слизистую желудка и кишечника, отмечает врач. Как говорилось выше, чиновники не дают никаких подробностей касаемо того, каким образом 30 дошкольников из разных детских садов Борисова могли получить одинаковое заболевание. Единственная официальная информация от Генеральной прокуратуры, цитирую, «причины устанавливают специалисты санитарно-эпидемиологической службы. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка. Правовая оценка чего или кого не уточняется». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
3: Тулу со своим самоваром не ездят. Москвичка устроила скандал на рынке Минска из-за отказа принять российские рубли.
1: Здрасте. А зачем вы к нам пожаловали?
3: Минчанка Татьяна поделилась в личных соцсетях неприятной ситуацией, которая произошла на рынке Валерьянова. Женщина рассказала, что гостья из России набрала полные сумки продуктов и хотела расплатиться российскими рублями. После того, как продавец ей вежливо отказала, объяснив, что в Беларуси действует национальная валюта, а также посоветовав обратиться в обменник в 5 минутах от торговой точки, покупательница устроила скандал с криками и руганью. А потом она просто швыряла все продукты и, оскорбив продавца, ушла, написала Татьяна.
4: Это так дико. Бедная продавец. Она ведь спокойно все пояснила. Там ведь и правда обменник в конце зала. В 10 шагах буквально. Но вот эта женщина из России стала скандалить, кричать, мол, вы все равно наши рубли скупаете, и мне удобно нашими деньгами платить. И так ладно, если бы спросила сразу, но нет. Набрала продуктов типа «Все, у тебя нет выбора, бери мои деньги или я уйду». Пошвыряла все продукты. Ну что за инфантильность и свинство? Я бы вызвала милицию. Ибо нечего морочить голову, портить товар и нервы продавцам. Плюс незаконный оборот денежных средств. Радость пребывания в Беларуси быстро бы улетучилась. Понаехали царьки со своим уставом.
3: В комментариях под постом многие пользователи согласились с Татьяной, что продавцу нужно было вызвать милицию. Ведь поведение гостей из России тянет на мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Пусть бы посидела бы на камеру, поплакала, извиняясь, как они любят делать. И урок для всех россиян, и не писали бы, что снова фейк придумали. Прокомментировал пользователь с ником Егорка.
5: Вообще не понимаю, в чем сложность обменять минуты делов и нервы в порядке. Но они ведь реально думают, что 20 белорусских рублей – это то же самое, что и 20 российских. Жена в обменнике на вокзале работала, так ей постоянно возмущались. А почему это в Беларуси наши рубли не берут? А почему мы из-за ваших прихотей страдать должны? А когда жена спросила у одного, а у вас берут белорусские рубли в магазинах? Он на нее посмотрел как на дурочку и ответил, нет, конечно. Одним словом, русские. Пусть в Европе попробуют купить за российские деньги, если их, конечно, пустят туда. И да, конечно, не все россияне такие, но культурных, адекватных и думающих все меньше и меньше. А вот таких гнать отовсюду с саной тряпкой нужно. Пусть у себя в России сидят и там понты колотят.
3: Пользователи также задавались вопросом, почему на государственном уровне не принимают никаких мер, чтобы гости из соседней страны наконец-то поняли, что такое национальная валюта и как работают законы другого государства. Меняют название с белорусского на русский язык для удобства россиян. Везде таблички висят. Курение запрещено, с животными запрещено. Так может уже пора повесить предупреждение «Расчет российскими рублями запрещен», пишет Светлана из Гродно.
7: Очень часто сталкиваюсь с подобными россиянами. Поверьте, это не вброс и не желание посеять вражду между народами. Работаю в гостиничном бизнесе. За редким исключением, даже при предварительной инструкции, что платить надо белорусскими рублями, наши российские гости возмущаются, некоторые ругаются, некоторые оскорбляют, что мы выеживаемся и не хотим брать их российские рубли. Я уже устала вежливо объяснять. Уже хочется, чтобы российские гости прочитали интернет и приняли условия нашей страны, а не лезли со своим самоваром.
3: Отмечу, что буквально в каждом третьем комментарии белорусы упоминали, что не хотят скандалов и конфликтов, а хотят всего лишь уважения к себе, к своей родине и просто жить спокойно, потому как и своих проблем в Беларуси хватает. На этом на сегодня все. Делитесь своими историями в комментариях под видео на ТикТок-канале Сигнал666. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На Радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Мигранты бегут из Беларуси. Почему рабочие из Непала и Пакистана отказались работать на БелЖД? Критическое положение белорусской железной дороги. Ни для кого не секрет, что отечественная чыгунка на протяжении 5 лет в прямом смысле слова борется за существование. Об огромных долгах рассказывало и само предприятие, прося помощи и поддержки у государства, и уполномоченные чиновники. Чтобы покрыть хоть какую-то часть долговых обязательств, БелЖД распродавала имущество, сокращала штат сотрудников, а оставшимся урезала зарплаты. Все это привело к перебоям в работе, задержкам и отменам поездов из-за нехватки рук для обслуживания и ремонта составов, проблемам обслуживания пассажиров на маршрутах дальнего следования и другое. Руководство попыталось нанять специалистов из числа трудовых мигрантов, однако план с дешевой рабсилой прогорел, комментирует экономист Андрей Столяр.
8: Рабочие из Непала и Пакистана отказались работать в Беларуси. Говорят, платят слишком мало. Минское отделение БелЖД готово было брать монтеров и уборщиков даже без знания русского языка, предлагая всего около 1000 рублей. Однако иностранцы через посредника потребовали зарплату минимум в 1,5 раза выше и гарантии переработок. Этот скандал оголил жесткий кадровый дефицит в отрасли из-за массового оттока специалистов.
3: Даже работники по призванию увольняются, потому что улучшений нет, а жить на что-то нужно. Плюс сокращение штата из-за экономических проблем в БелЖД, а теперь еще и отказ мигрантов батрачить за спасибо, отмечает экономист. Кто будет вкалывать за копейки, как папа Карло, поддержали решение иностранцев белорусы.
9: Когда я еще работала на ЖДшке, начальник отделения предложил управлению повышение зарплаты минимум на 30% для удержания имеющегося штата специалистов, но сверху посмеялись. Ну что ж, смеется тот, кто смеется последним и без последствий. Эй, там еще остался кто? Мало того, что ЗП пшик, так и условия «спаси и сохрани». Станки древние, все древнее. Ржу не могу. За что боролись, на то и напоролись. Пусть замдиректора поделится, может и приедут на пару месяцев. А по итогу Белстат 4000 средняя. В Непале об этом знают, БТ смотрят. Кого они хотели наесть? Самих себя.
11: Думали, на дурака поведутся. Но у мигрантов очень хорошо работает сарафанное радио. Кто первыми попали в Беларусь, рассказывают другим, что ловить здесь нечего. Нужно сократить зарплату чиновников и распределить эти деньги среди рабочих. И все будет хорошо. Тогда и пакистанцы не нужны будут, белорусы за хорошую зарплату сами работать будут.
12: Откройте официальный сайт Работа.бай и посмотрите вакансии, которые предлагают, и зарплаты за них. Вы охранеете от увиденного. Так что это не уникальная новость, а скорее констатация фактов. А кадровый дефицит там из-за совка головного мозга у руководства и нашей верхушки власти.
3: Народ постоянно пишет, говорит, что такие зарплаты – это ненормально. Вот теперь и иностранные граждане объяснили, что такие условия им тоже неинтересны. Но вряд ли будет какой-то толк, отмечает экономист Андрей Столяр. Чиновникам нужно понять простую истину. Время рабов, вкалывающих за еду, прошло. Теперь либо платишь и будут работники, либо нет. И тогда иди работай сам, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
13: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
24: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
14: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
24: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
14: Ого.
24: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
14: Угу.
24: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
14: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
24: Да, динамика тут самая важная.
14: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
24: Буквально вчера, да?
14: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
24: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
14: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
24: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
14: И довольно дорогой проект, надо сказать.
24: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
14: То есть страх перед будущим.
24: Конечно.
14: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
24: Да, сразу после института.
14: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
24: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
10: Те самые дети демографической ямы.
24: Точно.
10: Которых изначально родилось очень мало.
24: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
10: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
24: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
10: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
24: Достаточно просто отъехать от столицы.
10: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
24: Угу. Классы просто не добирают учеников?
10: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
24: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
10: Ну да, людей меньше становится.
24: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
10: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает,
24: так.
10: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
24: Это классический эффект демографических ножниц.
10: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
24: Почти каждый шестой житель.
10: Да.
24: Да.
10: Почти каждый шестой.
24: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
10: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
24: Ничего себе.
10: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
24: То есть стариков больше, чем детей?
10: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
24: Угу.
10: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
24: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
10: Какая?
24: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
10: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
24: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
10: Почти три четверти.
24: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
10: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
24: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
10: Поликлиники, больницы.
24: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
10: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
24: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
10: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
24: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
10: Вот я о том же.
24: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
10: Столица действует как такой гигантский пылесос.
24: Да, да.
10: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
24: Так.
10: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
24: Кошмар.
10: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
24: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников. Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
10: Спираль сужается.
24: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
10: Ну да, это точная наука.
24: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
10: Математика здесь абсолютно безжалостна.
24: Абсолютно.
10: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
24: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
10: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до

0: меньше 4 миллионов.
1: Да, и этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
0: Ничего себе!
1: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
0: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
1: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
0: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
1: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
0: Или пробить товар на кассе.
1: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
0: Угу, это правда.
1: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
0: То есть это не накопительный счет?
1: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
0: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
1: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
0: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
1: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый – снова повышать пенсионный возраст.
0: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
1: Верно. Второй вариант – обесценивать пенсии инфляцией.
0: То есть номинально платить те же суммы.
1: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
0: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
1: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
0: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
1: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
0: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
1: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
0: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
1: Деньгами залить?
0: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
1: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
0: В смысле?
1: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
0: Ни профессионального оборудования для работы.
1: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
0: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
1: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
0: То есть это работает как антиреклама.
1: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
0: Угу.
1: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
0: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
1: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
0: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
1: А купить на нее в магазине можно меньше.
0: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
1: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
0: А, точно.
1: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
0: Издержки растут, цены поднимать запрещено.

0: прибыль падает.
1: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
0: Возможность зарабатывать.
1: Да.
0: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
1: Угу.
0: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
1: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
0: Это пугает людей?
1: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
0: Да, согласна.
1: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди — рациональные существа.
0: Они реагируют на стимулы.
1: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
0: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
1: К сожалению.
0: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
1: Да, математика против них.
0: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
1: Угу.
0: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
1: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
0: Какой?
1: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
0: Да уж.
1: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
0: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
1: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
0: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Новости регионов на радиосигнал.
3: Житель Гомельского района получил срок после пьяного дебоша. Инцидент произошел в одной из квартир в микрорайоне Сельмаш. Двое приятелей распивали спиртное в гостях у общей подруги. Во время застолья между ними возник конфликт, который быстро перерос в драку. Один из участников потасовки, 41-летний мужчина, нанес своему противнику не менее 9 ударов руками по голове и туловищу. Позже обвиняемый признал вину и пояснил, что из-за сильного алкогольного опьянения плохо помнит обстоятельства произошедшего. Потерпевший потерял сознание практически сразу после начала избиения. Через некоторое время ему потребовалась медицинская помощь. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей носа и носовой перегородки, сквозную рану верхней губы, многочисленные кровопотеки и другие повреждения. Последствия травмы оказались долговременными. На лице мужчины остались неизгладимые рубцы, а также развилась психическое расстройство в форме посткомационного синдрома, который сопровождается когнитивными, эмоциональными и вегетативными нарушениями. Суд признал жителя Гомельского района виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Кроме того, осужденному назначили принудительное лечение от хронического алкоголизма во время отбывания наказания. В Минске задержали 25-летнего онлайн-сутенера. По данным правоохранительных органов, житель столицы в мессенджере знакомился с девушками и предлагал им незаконную подработку. Получив согласие, он на сайтах знакомств создавал страницы с фотографиями своих работниц и от их имени вел с мужчинами переписку интимного характера, во время которой предлагал оказание сексуальных услуг за деньги. После чего передавал заказ девушкам и содействовал в организации встреч. За свою помощь помощь, фигурант забирал половину оплаты. Установлены три женщины в возрасте от 21 года до 40 лет, которых минчанин вовлек в занятия проституцией. По этим фактам возбуждены уголовные дела. В Брославском районе погиб рабочий. 40-летний мужчина занимался дорожными работами на небольшом катке на трассе у деревни Ляпяны. В какой-то момент он потерял контроль над агрегатом и съехал в кювет. Неустойчивый аппарат опрокинулся и придавил его. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Экспертиза показала, что она наступила в результате сочетанной тупой травмы головы, шейного отдела позвоночника, грудной клетки и конечностей. Райотделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Ни дня без военных учений. В Барановичах будут учиться подавлять беспорядки. Буквально вчера в Барановичах звучала музыка, песни в честь 155-летия города. А сегодня на смену в Барановичской весне пришли боевые учения, сопровождаемые стрельбой и взрывами. Площадкой для маневров стали Ледовый дворец, улицы Жукова и Куканенко, проспект Советский. В ходе тактико-строевых занятий сотрудники органов внутренних дел и внутренних войск отрабатывали действия по подавлению массовых беспорядков. Как отметил начальник управления внутренних дел Брестского облсполкома Олег Шуляковский, цитирую, «необходимо быть готовым к любому сценарию, четко и слаженно выполнять задачи, которые стоят перед силовым блоком». Такие мероприятия уже прошли в Витебске и затронут все регионы Беларуси, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
4: Мне сложно сказать, к чему следует готовиться белорусам, но обстановка внутри страны становится все напряженнее. Министр МВД на учениях в Могилеве заявил, что все учения направлены на то, чтобы не допустить повторения сценария 2020 года. По всей видимости, речь идет о мирных митингах, на которых люди выражали свое мнение. Так, Кубраков открыто дал добро на применение огнестрельного оружия при разгоне так называемых массовых беспорядков. Вот так просто, без суда и следствия, как говорится. В материалах с таких учений, публикуемых на официальном сайте МВД, упоминаются отработка действий по задержанию автобуса с экстремистски настроенными гражданами и поиск и задержание координаторов протестов. Кроме этого, фигурируют фото с женщинами в белых одеждах с белыми цветами, выстроенными вдоль улицы. Отмечу, что этот образ правоохранителями подается как представители массовых беспорядков. Одному Богу известно, куда мы катимся.
3: Параллельно с учениями в Барановичах Витебской области проходит сбор руководящего состава органов управления территориальной обороны. Теория – доклады о военно-политической обстановке вокруг Беларуси. Практика – подготовка засад, защита от беспилотников, организация сторожевых и блокпостов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Павел Муравейко заявил, что требования к теробороне ужесточаются, а количество учений и военнообязанных ежегодно будет только увеличиваться. По его словам, цитирую, «будем направлять на эти цели примерно треть ресурса наших военнообязанных во все уголки нашей страны, чтобы добиться успеха и сохранить территориальную целостность». Отмечу, уже сегодня по всей Беларуси проводят 4 и более командно-штабных учений в год с отмобилизированием военнообязанных. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
6: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
5: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российским беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
7: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
8: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
5: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. И еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
9: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
3: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
10: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифедина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
3: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
11: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
12: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифедин.
13: Боровляны. В саду давали бифедин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
14: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифедин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
3: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
15: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
5: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
15: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
5: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
16: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
5: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
17: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
5: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
7: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
20: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
19: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
21: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по... потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
19: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов выше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец МГР «Армения».
22: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что Армении, армяно-российские отношения, у которых есть, появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
19: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
0: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
19: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
1: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
19: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
7: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
4: 12.
23: Бара.
4: 13.
23: Тера.
4: 14.
23: Чодаха.
4: 15.
23: Пандраха.
4: 16.
23: Солаха.
4: 17.
23: Сатраха.
4: 18.
23: Атара.
4: 19.
23: Унис.
4: 20.
23: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
25: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
24: Но, слушай, политика есть политика.
25: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
24: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай, давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
25: Ну, давай.
24: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
25: Ну так, а Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг. Потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются. Со стороны Белоруссии постоянно, ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
6: Метеозонды, да-да.
25: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это же... это намеренная наглая подмена понятий.
6: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
25: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
24: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
25: Гениальный.
24: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
25: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
24: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
25: И ради чего?
24: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
25: То есть они вычисляют их позиции?
24: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
25: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
24: С военной точки зрения, да.
25: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
24: Естественно. Они видят все.
25: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
24: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
25: Платить страной.
24: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
25: Но это же...
24: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики удержания власти это работает. Режим-то устоял.
25: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
24: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
25: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности — это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
24: Военным хабом.
25: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо — это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
24: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
25: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
24: Это инструмент.
25: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
24: Знаешь, эмоции — это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
25: Причем тут эмоции — это факты.
24: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
25: Да, пилоты вслепую сажают борта.
24: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
25: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
24: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
25: сам факт.
24: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
25: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
24: И ты начинаешь нервничать.
25: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
24: Логично.
25: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
24: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
25: Да ладно?
24: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
25: Истощать противника.
24: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Беларуси – это вообще стратегическая катастрофа.
25: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. понимая, что удар-то может повториться в любой момент.
24: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
25: Но они стоят там и ждут удара.
24: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
25: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
24: Ну, давай.
25: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
24: Но.
25: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
24: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
25: Да неужели?
24: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
25: С огромным дисконтом.
24: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
25: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
24: Ну, наличку можно...
25: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
24: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
25: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
24: Что, заборы с двух сторон?
25: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
24: Транзит умер, да.
25: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
24: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
25: Идеальный? Да ты издеваешься?
24: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
25: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
24: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
25: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники, экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего.
6: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
25: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
6: Какой?
25: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
6: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
9: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
5: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
10: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
5: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
10: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
5: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
11: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка. За $250, а в объявлении написано «Санузел в фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хи***.
5: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
11: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей, у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот, если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
5: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
12: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими вот. Это сдается за $350.
5: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около $500-650 в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
14: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам, говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что вам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
13: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
14: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а?

0: Закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
1: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
2: Обращение Лунина – это очень важный симптом. На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
1: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Вице-премьер правительства Николай Снабков о новом качестве белорусско-китайского взаимодействия.
5: Счастье приветствовать вас в Беларуси, стране, которая из 35 лет своего суверенного существования 34 года последовательно посвящает развитию глубоких политических и экономических отношений с Китайской Народной Республикой. За этим стоит не только дипломатия, но и личный выбор президента нашей страны. Первый официальный визит Александра Григорьевича Лукашенко как первого президента Республики Беларусь в страну, не граничащую с Белоруссией, состоялся именно в Китае в 1995 году. За небольшой по историческим меркам период мы прошли путь от простого стороннего взаимодействия до доверительного всепогодного и взаимовыгодного сотрудничества. Наша многолетняя дружба окрепла, созрела и стала ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу – углубление промышленных кооперации. Сегодня мы говорим уже не просто о инвестициях, а о новом качестве взаимодействия партнеров, от отдельных проектов к строительству общего индустриального пространства будущего. Это означает переход от разовых сделок к альянсам, от простой торговли к интеграции производственных цепочек и обмена технологиями и компетенциями.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
7: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
6: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются три потенциальные площадки: в Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, в Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.

0: в Белоруссии создана Белрао, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем Белрао в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
1: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
0: Ну, одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
1: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
2: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
1: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
3: 2.
4: До.
3: 3.
4: Тин.
3: 4.
4: Чар.
3: 5.
4: Пач.
3: 6.
4: Че.
3: 7.
4: Сат.
3: 8.
4: Ат.
3: 9.
4: Но.
3: 10.
4: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
6: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
7: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа. Единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
5: сигнал.
1: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл «Кавасаки» под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль «ДАВ» с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. 18-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
5: Важный сигнал.
1: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
8: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
1: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% — это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
9: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
1: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
10: концы с концами еле сходятся.
11: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
12: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
13: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
1: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
5: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
15: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
14: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
16: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
14: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
17: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
14: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
18: извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
20: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
19: Такие данные публикуют Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
20: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
19: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
21: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
19: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь самый надежный друг и сторонник Китая.
18: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
15: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
14: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
16: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
14: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
17: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
14: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
5: 2.
4: До.
5: 3.
4: Тин.
5: 4.
4: Чар.
5: 5.
4: Пач.
5: 6.
4: Че.
5: 7.
4: Сат.
5: 8.
4: Ат.
5: 9.
4: Но.
5: 10.
4: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
22: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
2: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
22: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
2: База?
22: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
2: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, но максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
22: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
2: То есть попадает прямо в мозг?
22: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
2: Человек перестает дышать?
22: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
2: Ага.
22: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
2: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума?
22: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы – печень, сердце, почки – они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
2: Ну вот.
22: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
2: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
23: В смысле микрозайма?
2: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
23: Да какой выбор?
2: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
23: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
2: Но человек же может остановиться?
23: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
2: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
23: Цифры жуткие, согласен.
2: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
23: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
2: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты. Стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
22: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
2: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
22: Да какая экономия?
2: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
22: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
2: А почему еще?
22: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
2: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
22: Да, полная невозможность легально выразить злость.
2: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
22: Там экономическая агония.
2: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
22: Утрачен контроль над жизнью.
2: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
22: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления. Бы ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
2: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
22: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
2: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
22: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
2: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
22: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
2: Да, потому что это их выбор.
22: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
2: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
22: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
2: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийства, избиения. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
23: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
2: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
23: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
2: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
23: Да.
2: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
23: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
2: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
22: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
2: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
22: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
7: Система с решением очень важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, по подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать это местечково, как-то вот очагово, да, это не получится. Да, соответственно, единоплатформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, это на порядке меньше. Да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, по крайней мере, так. Я так это вижу.
0: Важный сигнал.
1: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
8: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
9: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
10: Все стало. Бедняга машина.
24: Капец.
25: Дорогие машины, лучше не суньтесь сюда.
1: На дорогах образовались реки, жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
11: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
13: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы два дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
0: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
19: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
3: Ну да.
19: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
3: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
19: Ой, ну какого диктата?
3: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
19: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
3: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
19: Ага.
3: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
19: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
3: Разве?
19: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
3: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
19: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
3: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
19: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
3: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
19: Угу.
3: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
19: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
3: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
19: Допустим.
3: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
15: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. На это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
3: В чем же здесь больше дурак?
15: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
3: Ну, подожди.
15: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
3: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
15: Угу.
3: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
15: И каким же образом мы просто живем?
3: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
15: Но это стимулирует экономику.
3: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
15: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
3: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
15: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
3: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
15: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
3: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
15: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционный аспираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
3: Ну это крайности.
15: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
3: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
15: Амазон хотя бы продавал книги.
3: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
15: Стейблкоины.
3: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
15: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
3: Я с этим категорически не согласен.
15: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
3: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC, государственным цифровым валютам.
19: О, да, любимая тема политиков.
3: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
19: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
3: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
19: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
3: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
19: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней...

0: И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
1: Защите прав через спекулятивный токен.
0: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
1: Опять романтика пошла.
0: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
1: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сит фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
0: Это плата за самосуверенитет.
1: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
0: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
1: А проблема криминала?
0: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
1: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
0: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
1: И что это изменило фундаментально?
0: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
1: Она обслуживает реальный сектор экономики.
0: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
1: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
0: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
1: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
0: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
1: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
0: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией.

0: Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
1: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
0: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
4: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, 2 года тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
2: Важный сигнал.
5: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
6: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
5: Такие данные публикует Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
6: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области – 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
5: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
7: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
5: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года, деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
4: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
5: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
11: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
5: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
12: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
5: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
12: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
5: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
13: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: В Осиповичском районе во время ремонта мотоблока серьезно пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Птушичи. Пожилой мужчина самостоятельно ремонтировал мотоблок. Во время работы он выкрутил свечу зажигания и попытался ее прокалить, после чего произошла вспышка паров бензина. Огонь мгновенно перекинулся на одежду пенсионера. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги и был госпитализирован в больницу. В результате происшествия также были повреждены мотоблок и личные вещи мужчины. В Слонимском районе может исчезнуть одно из трех природных озер. Жители Слонимского района обеспокоены состоянием озера Мохмалое. По свежим фотографиям видно, что водоем сильно обмелел и местами практически пересох. Власти связывают ситуацию со снижением уровня грунтовых вод и изменением климата, отмечая, что подобная проблема наблюдается и в других регионах Беларуси. Однако местные жители напоминают, что озеро уже пересыхало несколько десятилетий назад. Тогда водоем расчистили с помощью техники, после чего уровень воды восстановился благодаря подземным источникам. Будут ли приниматься меры по спасению озера на этот раз, пока не сообщается. Слуцкие спасатели вытащили корову из погреба. Курьезный инцидент произошел в деревне Великий Быков Слуцкого района. На территории частного подворья буренка умудрилась провалиться в погребную яму, а вот выбраться обратно самостоятельно уже не смогла. На помощь приехали сотрудники МЧС. Крупногабаритную пленницу успешно извлекли на поверхность. Животное в результате своего подземного приключения не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
18: Представитель МВД Владимир Горегляд о пресечении в Минске незаконной схемы миграции.
19: Сотрудниками 5-го управления по городу Минску, ГУБО ПК МВД, при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» в Минске пресечена незаконная схема миграции. Установлено содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали три женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов в одном из арендованных домов на территории Минского района, была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа в данном направлении будет продолжена.
20: Важный сигнал.
5: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
11: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
5: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
11: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
5: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
21: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
5: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
22: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
5: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
18: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
23: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза. В эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2000 километров от Минска создается более четверти мировой торговли. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей пяти стран. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь – индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. ученые, педагогика, классическое машиностроение, химия, деревообработка. Но и быстро растущие сектора электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвестор приходит туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правильные люди. В Беларуси сильная инженерная школа. Около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк».
1: Привет.
0: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
1: Ага, ну, например, пилот или хирург.
0: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
1: А, путеец. Монтёр пути.
0: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
1: Угу.
0: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
1: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
0: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
1: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
0: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
1: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
0: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
1: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
0: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
1: Интересно.
0: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
1: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
0: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
1: Подожди. Сколько?
0: 36.
1: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
0: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
1: Именно.
0: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
1: Какая?
0: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
1: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
0: Вот-вот.
1: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
0: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
1: Ну да, когда работать вообще некому.
0: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
1: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
0: Точно.
1: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
0: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
1: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
0: Да, около 300 долларов.
1: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
0: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
1: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
0: Кажется, что да, но...
1: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
0: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
1: Ну да, логично.
0: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
1: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
0: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
1: И сколько это?
0: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
1: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
0: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
1: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
0: Нет, конечно.
1: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
0: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
1: Ага. А еще медстраховка нужна.
0: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
1: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
0: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
1: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
0: Да, именно так система и работает.
1: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
0: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
1: А то есть денег в бюджете на всех нет?
0: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
1: Поразительно. Легче переплатить в три раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
0: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
1: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в три раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
0: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
1: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но... Как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
0: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
1: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
0: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
1: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
0: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
1: В смысле, как турагентство?
0: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
1: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
0: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
1: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
0: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
1: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
0: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
1: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
0: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
1: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
0: Согласен.
1: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
0: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
1: А кому обслуживать, если людей нет?
0: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
1: А когда массово увольняли за нелояльность?
0: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
1: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
0: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
1: Жутко звучит.
0: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
1: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
0: О чем именно?
1: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
0: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
1: Пока.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Новости союзного государства.
6: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорт, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
7: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
6: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
8: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
6: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой социальной корзины.
24: Сбор свежих овощей начнется к молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинина – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам, сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше. И большинство социальных продуктов производится внутри республики.
6: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
20: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
4: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
16: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются три потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
9: В Белоруссии создан Белорао, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем Белорао в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
16: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
9: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчисления и концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
16: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
10: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, ну, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизация ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
16: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
12: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусский, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
13: Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже охерела, честно говоря. Знаете за что? За тунеядство, 2 месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка.
12: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
13: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
12: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
13: Знаете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
12: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
11: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
12: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики

0: пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
1: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция. При этом в Брестской милиции и вовсе пригрозили некоторым тунеядцам штрафами и даже арестом. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
4: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
6: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
5: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
7: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
5: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
8: Концы с концами еле сходятся.
9: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
10: У меня еще есть правнук, у которого мама.

0: Одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
1: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Кое-что из молочных продуктов.
2: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
3: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
5: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории, даже непосредственно города Минска, реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двусторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах. И я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
7: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
6: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом ни такого смысла.
8: Три недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
6: Кулуары форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
9: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
6: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
10: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
2: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
11: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
2: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
12: Все стало. Бедняга машина.
13: Капец.
14: Дорогие машины, лучше не суньте сюда.
2: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
15: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
2: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал.
13: 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
17: У меня открытый перелом, братан. Где, блядь, Катя, блядь? Командир, блядь, я не знаю, блядь. Мы не хотим оставить пацанов здесь, пехоты, штурмовиков.
16: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
18: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма.
16: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
18: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
16: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
18: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
16: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сяха.
13: Синий.
19: Нила.
13: Коричневый.
19: Бура.
13: Зеленый.
19: Сабз.
13: Оранжевый.
19: Наранджи.
13: Фиолетовый.
19: Джамуни.
13: Красный.
19: Сурх.
13: Белый.
19: Сафед.
13: Желтый.
19: Пила.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
22: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
21: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
22: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
21: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
23: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
21: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
24: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
21: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
25: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
16: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
0: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
16: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарек Бабаян.
1: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
16: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов выше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас – это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец Мгер Армения.
5: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что у Армении, армяно-российские отношения, у которых есть появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
16: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
7: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
16: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
8: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
16: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
25: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес Китайской Народной Республики.
20: Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
19: Гяра.
6: 12.
19: Бара.
6: 13.
19: Тера.
6: 14.
19: Чодаха.
6: 15.
19: Пандраха.
6: 16.
19: Сола.
6: 17.
19: Сатраха.
6: 18.
19: Атара.
6: 19.
19: Унис.
6: 20.
19: Бис.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
8: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично. Мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
9: Ну, слушай, политика есть политика.
8: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
9: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
8: Ну, давай.
9: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
8: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно, ну реально как по расписанию летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
9: Метеозонды, да-да.
8: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
9: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
8: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями.
2: Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
9: Но страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов, это же просто гениальный ход.
2: Гениальный.
9: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение розы ветров, там температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
2: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседней страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
9: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
2: И ради чего?
9: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
2: То есть они вычисляют их позиции?
9: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
2: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
9: С военной точки зрения, да.
2: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
9: Естественно. Они видят все.
2: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
9: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Но давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
2: Платить страной.
9: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
2: Но это же...
9: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
2: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
9: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
2: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
9: Военным хабом.
2: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
9: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
2: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
9: Это инструмент.
2: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой, в мороз, через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
9: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
2: Причем тут эмоции – это факты.
9: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
2: Да, пилоты вслепую сажают борта.
9: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
2: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
9: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиньями. Но
2: сам факт.
9: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
2: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
9: И ты начинаешь нервничать.
2: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
9: Логично.
2: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
9: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
2: Да ладно?
9: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
2: Истощать противника.
9: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
2: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
9: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
2: Но они стоят там и ждут удара.
9: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
2: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платит экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
9: Ну, давай.
2: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
9: Ну.
2: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
9: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
2: Да неужели?
9: Да, она прошла через жесткую трансформацию, логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
2: С огромным дисконтом.
9: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
2: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
9: Ну, наличку можно...
2: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. Выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
9: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
2: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
9: Что заборы с двух сторон?
2: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
9: Транзит умер, да.
2: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
9: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
2: Идеальный? Да ты издеваешься?
9: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
2: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
9: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
2: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
9: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
2: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но... Он висит в воздухе.
9: Какой?
2: Давай представим, что этот режим рухнет завтра. Вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
9: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
11: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
21: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
12: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
21: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
14: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
21: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
14: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
21: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
21: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
15: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка. За $250, а в объявлении написано «Санузел фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хи***.
21: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
15: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей, у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот? если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества, что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят 400 баксов?
21: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
13: Арендодатели, вы охуели? Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина х**а это. Без дверей тут не видно на фотографии с обломанными этими, вот. Это сдается за 350 долларов.
21: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около 500-650 долларов в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
22: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят с телевизора, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины, вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
18: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
22: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих Грефов и за всю вот эту мерзкую мразь. А? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала, нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте, нахуй.
0: Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
18: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта

0: Ведомственно эмоциональное заявление ветерана пока не последовало.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Николай Снапков о новом качестве белорусско-китайского взаимодействия.
3: Счастье приветствовать вас в Беларуси, стране, которая из 35 лет своего суверенного существования 34 года последовательно посвящает развитию глубоких политических и экономических отношений с Китайской Народной Республикой. За этим стоит не только дипломатия, но и личный выбор президента нашей страны. Первый официальный визит Александра Григорьевича Лукашенко как первого президента Республики Беларусь в страну, не граничащую с Белоруссией, состоялся именно в Китае в 1995 году. За небольшой по историческим меркам период мы прошли путь от простого стороннего взаимодействия до доверительного всепокойного и взаимовыгодного сотрудничества. Наша многолетняя дружба крепла, созрела и стала ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу – углубление промышленной кооперации. Сегодня мы говорим уже не просто о инвестициях, а о новом качестве взаимодействия партнеров, от отдельных проектов к строительству общего индустриального пространства будущего. Это означает переход от разовых сделок к альянсам, от простой торговли к интеграции производственных цепочек и обмена технологиями и компетенциями.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
5: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
4: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
6: В Беларуси создан БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатом для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
4: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
6: Но одно из важных качеств белорусских партнеров, то, что они

0: не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
1: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
2: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
1: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
5: Эк.
4: 2.
5: До.
4: 3.
5: Тин.
4: 4.
5: Чар.
4: 5.
5: Пач.
4: 6.
5: Че.
4: 7.
5: Сат.
4: 8.
5: Ат.
4: 9.
5: Но.
4: 10.
5: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
6: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
7: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа. Единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
3: Новости регионов на радиосигнал.
1: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАФ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. Его 17-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственное помещение общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Важный сигнал.
1: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
8: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
1: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
9: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
1: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в 3-м квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
10: Концы с концами еле сходятся.
11: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
12: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
13: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
1: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
15: То, что в «Панцире» ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация «Панциря» без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
14: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
16: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
14: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
17: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
14: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
18: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэнь, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
21: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
20: Такие данные публикует Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
21: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
20: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
22: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
20: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
18: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы и хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, По крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни Nord Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панциря» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
15: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
14: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
16: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
14: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
17: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
14: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
0: Эк.
19: 2.
0: До.
19: 3.
0: Тин.
19: 4.
0: Чар.
19: 5.
0: Пач.
19: 6.
0: Че.
19: 7.
0: Сат.
19: 8.
0: Ат.
19: 9.
0: Но.
19: 10.
0: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии еще один человек стал жертвой алкоголя. В Витебской области местный житель скончался от острого отравления этиловым спиртом. По данным судебно-медицинской экспертизы, в его крови была зафиксирована экстремально высокая концентрация более 7 промилле. И это, к сожалению, не просто шокирующий случай, а почти новая норма. Беларусь упорно двигается вверх по списку стран с самым большим количеством зависимых.
4: И вот, честно говоря, это просто пугающие цифры.
2: Слушай, меня просто трясет от этого. Скорая помощь тратит драгоценное время, жжет бензин. Квалифицированные врачи едут к человеку, который добровольно довел себя до 7 промилле, вместо того, чтобы спасать тех, кто, ну, реально следит за своим здоровьем. За комфорт и спасение нужно платить, а не просто высасывать ресурсы из системы.
4: Топ. Какая блажь. Какой комфорт. Зависимость – это тяжелейшая болезнь. Право на медицинскую помощь, на спасение жизни – это абсолютная база.
2: База?
4: Да, база. Оно не может зависеть от толщины кошелька или от того, насколько правильный у человека моральный облик.
2: Ну хорошо, болезнь. Давай тогда разберем эту болезнь. Чтобы понять, как человек вообще способен выжить при 7 промилле, когда смертельная доза – это 3, ну максимум 5, нужно залезть в саму биологию. Как такое возможно?
4: Вот тут начинается самое интересное и жуткое. Смертельной дозой считается 3-5 промилле, потому что на этом этапе этанол легко пробивает гематоэнцефалический барьер.
2: То есть попадает прямо в мозг.
4: Именно. И вызывает сильнейший отек тканей. Мозг буквально набухает, давит на череп изнутри. И самое главное, в стволе мозга просто отключается дыхательный центр.
2: Человек перестает дышать.
4: Да. Тихо, как во сне. Но тот парень, у которого было больше 7 промилле, как он функционировал? Ответ в нейропластичности. При многолетнем ежедневном употреблении гигантских доз мозг адаптируется.
2: Ага.
4: Он понимает, что его топят в депрессанте и искусственно снижает чувствительность рецепторов. Это и есть толерантность. Человек может ходить, говорить, выглядеть почти трезвым с дозой, которая убила бы слона.
2: То есть мозг типа прикручивает громкость, чтобы не сойти с ума от химического шума.
4: Идеальное сравнение, да. Но тут кроется фатальная ловушка. Рецепторы мозга адаптируются, а вот внутренние органы, печень, сердце, почки, они так не умеют. Они разрушаются совершенно обычной чудовищной скоростью.
2: Ну вот.
4: И смерть наступает внезапно. Самостоятельно бросить пить уже невозможно из-за синдрома отмены.
2: Слушай, эта биологическая картина – это же чистой воды аналогия микрозайма. Причем под гигантский грабительский процент.
5: В смысле микрозайма?
2: Ну смотри, мозг дает отсрочку опьянения, да? Маскирует проблему. Ты вроде бы функционируешь, но печень, сосуды, они платят колоссальный биологический процент каждый день. И потом наступает внезапное банкротство – смерть. И я настаиваю, это многолетний системный выбор.
5: Да какой выбор?
2: Прямой. Годами брать этот токсичный кредит? Почему государственные больницы должны бесплатно предоставлять дорогостоящие реанимационные койки таким банкротам? За эти риски должна платить частная страховка. Хочешь пить – плати.
5: Слушай, ну какая финансовая сделка? Ты рассуждаешь категориями свободного рынка там, где властвует биохимия. Это не микрозайм, это жестокий капкан.
2: Но человек же может остановиться?
5: Не может. На этой стадии он не может сказать: «Ой, кредит дорогой, и я закрываю счет». Без медицинской детоксикации и синдром отмены убьет его быстрее алкоголя. Белая горячка, судороги, инсульт. И меня злит, что в глубинке вообще нет доступных наркологических клиник. Базовое право нарушено.
2: Давай посмотрим, к чему привело это твое базовое право. Беларусь на первом месте в мире по смертям от алкоголя.
5: Цифры жуткие, согласен.
2: 164 смерти на 100 тысяч человек. Обгоняет даже Молдову и Россию. При официальном потреблении в 11,2 литра.
5: Хотя ВОЗ бьет тревогу уже при 8 литрах. 8 – это порог генетической деградации. А 11 – это только то, что прошло через кассу.
2: Вот. Реально это потребление 15, а то и 17 литров за счет теневого рынка. И тут самый мрак. Самогон – это полбеды. Суррогаты – стеклоочистители, технические жидкости с метанолом.
4: Да, потому что метанол почти не отличить по вкусу от этанола. Но в печени он превращается в формальдегид. Это чистейший яд. Слепота, отказ почек, разрушение идет стремительно именно из-за качества этих суррогатов, когда легальный алкоголь недоступен.
2: И вот тут я буду предельно жестокой. Пить техническую жидкость ради экономии – это абсурдный самоубийственный расчет. Если хочешь пить, хочешь качество – плати.
4: Да какая экономия?
2: Выбор пить стеклоочиститель – это личная ответственность. Требовать потом спасать тебя высокотехнологичной медициной за счет налогов – это лицемерие.
4: Ты реально думаешь, что они пьют не замерзайку, чтобы сэкономить пару рублей? Типа как на скидках.
2: А почему еще?
4: Это абсолютная беспросветная нищета, отчаяние. Люди вливают в себя яд, потому что они на самом дне. Винить их за отсутствие денег на качественный алкоголь – это цинизм. Система обязана лечить всех, потому что сама социальная среда довела их до этого леденящего душу дна.
2: Хорошо, давай про среду. От какой реальности они так отчаянно отключаются? Если взять города, тут понятно. Хронический стресс, травмы после репрессий, атмосфера страха.
4: Да, полная невозможность легально выразить злость.
2: Внутренняя эмиграция, короче. Но в деревнях и малых городах другая картина.
4: Там экономическая агония.
2: Именно. Закрытые колхозы, нет работы, никакой инфраструктуры. Нет кинотеатров, клубов. Приезжает автолавка, и бутылка становится единственным способом получить хоть какую-то социализацию.
4: Утрачен контроль над жизнью.
2: Утрачена принадлежность к обществу. Они вычеркнуты. Алкоголь остается единственным доступным обезболивающим.
4: А я отказываюсь принимать эту выученную беспомощность как оправдание. Нет работы в деревне – собирай вещи и переезжай. Нет кинотеатра – открой интернет, учись, ищи удаленку. За комфорт надо бороться. А спиваться из закрытого клуба – это лень и путь наименьшего сопротивления.
5: Бы ты что такое говоришь? Предлагать пенсионерам или бывшим трактористам в умирающей деревне найти удаленку – это издевательство. Авторитарная система полностью лишила их контроля над жизнью, перекрыла все каналы. Нельзя собраться, нельзя организовать профсоюз. Алкоголь – единственное незапрещенное средство. Это болезнь общества, спровоцированная государством.
2: Раз мы заговорили о государстве, давай вскроем главное экономическое лицемерие. С одной стороны, жесткая монополия на алкоголь, бюджет пухнет от акцизов, особенно на чернила дешевые плодово-ягодные вина, на которых спиваются самые бедные.
4: Да, государство просто зарабатывает огромные деньги на смерти.
2: Именно. А с другой стороны, колоссальное скрытое бремя. Токсикологии забиты, месяцы лечения, цирроза, аппараты ИВЛ – это бешеные деньги. Плюс гибель самых продуктивных мужчин на производстве. От 30 до 55 лет. Гигантская дыра в экономике.
5: И вот пазл сложился. Лечащий врач в лице государства сам активно продает пациенту яд и жадно подсчитывает прибыль.
2: И меня эта математика бесит. Бюджет собирает эти грязные акцизы, а потом берет налоги здоровых, успешных людей и тратит их на дорогие койки для алкоголиков. Это нонсенс. Медицина должна перестать быть бесплатной нянькой. Зависимый, плати гигантскую страховку или иди в частную клинику. Хватит паразитировать.
5: Вершина цинизма. Просто вершина. Государство спаивает население дешевыми суррогатами, выкачивает миллиарды, а когда человек становится инвалидом, предлагает выкинуть его на улицу или заставить платить страховку, на которую у него отродясь не было денег.
2: Да, потому что это их выбор.
5: Государство заработало на этой беде. Оно обязано предоставлять бесплатную высококлассную реабилитацию в каждом районе, а не перекладывать вину на жертв.
2: Жертв? Жертвы – это те, кто вообще не выбирал этот путь. Это дети. И статистика по детям просто леденит кровь. Статус социально опасного положения, сокращенно СОП. Голод, отключенное отопление, страх перед пьяными родителями.
5: И эта травма остается на всю жизнь. Плюс изъятие в детдом, где они потом сами спиваются.
2: А насилие? 70-80% тяжких бытовых преступлений происходят в пьяном виде. Убийство, избиение. Женщинам бежать некуда, будущее сгорает.
5: И поэтому семьи нужно спасать целиком, в комплексе.
2: Нет. Тут моя позиция предельно жесткая. Если взрослые решили разрушить свою жизнь, их право. Но если страдает ребенок, система должна моментально его изолировать. Забрать и все. Бесконечно социализировать пьющих родителей – это пустая трата ресурсов. Хотят вернуть детей – пусть лечатся в частных клиниках за свой счет.
4: Категорически не согласен. Такой мясницкий подход. Изъятие ребенка – это непоправимая травма. Это запускает новый виток пьянства у родителей, потому что теряется последний смысл. Детский дом калечит. Нужна масштабная бесплатная помощь родителям. Вытаскивать их со дна, а не добивать. Здоровье семьи – это фундамент общества.
2: Ну, давай резюмировать. Ясно одно. Декоративные запреты вроде ограничения времени продаж или беседы участкового абсолютно не работают. Зависимые купят заранее или найдут суррогат.
4: Да.
2: Нужны фундаментальные реформы. Экономическое возрождение регионов. Зеленый свет частному бизнесу. Нормальные рабочие места.
4: И политическая разрядка. Здоровые каналы для снятия напряжения. Современные бесплатные клиники детоксикации. И самое главное, отказ от лицемерия с акцизами на дешевое вино.
2: Согласна. Но, знаешь, после всех этих цифр возникает одна страшная мысль. Если система десятилетиями упорно держится за дешевый алкоголь и отказывается от реформ, является ли повальная алкоголизация просто побочным эффектом, или это идеально работающий инструмент социального контроля? Вымирание части населения – приемлемая цена за абсолютное молчание и покорность остальных. Пьяный не задает вопросов о правах.
4: Жуткая мысль. Но, глядя на масштаб монополии, она имеет право на жизнь. В любом случае, я убежден, без базового милосердия и права на бесплатную медицинскую помощь любое общество обречено.
2: А я останусь при своем прагматизме. Каждый сам кузнец своего комфорта. За все нужно платить самому. Счастливо.
4: Пусть время рассудит, кто прав. Пока.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Системный архитектор международных брендов связи Дмитрий Конарев о борьбе с телефонным мошенничеством и подменой номеров.
7: Система с решением важна. То есть обязательно платформенные решения, да, которые смогут, позволят именно общую массу, провести общую массу анализа, да, соответственно, по номерам, при подмене, по алгоритмам, которые используют, соответственно, мошенники, и уже выработать противодействие. То есть если делать это местечково, как-то вот очагово, да, это не получится, да, соответственно, день на платформенный системный подход, он и решает эту проблему. Ну, если вы сравните года три назад, сколько, какое количество таких называемых фейковых звонков вам поступало, и сейчас, вот на порядке меньше, да, там, если бывает, то это прям какие-то прям нонсенс для меня, вот, по крайней мере, так, я так это вижу.
19: Важный сигнал.
1: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом – ужас.
8: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
1: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
9: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
1: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
23: Все стало. Бедняга машинных.
9: Капец.
24: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
1: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
3: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится, они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
1: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
10: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет, и мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке и, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории даже непосредственно города Минска реализовались с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
12: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
11: Ну да.
12: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
11: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
12: Ой, ну какого диктата?
11: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
12: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
11: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
12: Ага.
11: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
12: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
11: Разве?
12: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
11: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
12: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
11: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
12: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
11: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
12: Угу.
11: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
12: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
11: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
12: Допустим.
11: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
12: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
13: В чем же здесь больше дурак?
12: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
13: Ну, подожди.
12: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
13: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
12: Угу.
13: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
12: И каким же образом мы просто живем?
13: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
12: Но это стимулирует экономику.
13: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
12: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
13: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
12: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
13: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
12: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
13: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
12: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционный аспирай. Мы проходили это во время Великой депрессии.
13: Но это крайности.
12: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
13: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
12: Амазон хотя бы продавал книги.
13: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
12: Стейблкоины.
13: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
12: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
13: Я с этим категорически не согласен.
12: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
13: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
12: О, да, любимая тема политиков.
13: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
12: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
15: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
12: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
15: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
12: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
15: Ну, это экстремальный сценарий развития.
12: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
15: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
12: Защите прав через спекулятивный токен.
15: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
12: Опять романтика пошла.
15: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов Фонда солидарности, потому что обычные счета...

0: карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на 8 миллиардов долларов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
1: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
0: А проблема криминала?
1: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
0: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
1: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
0: И что это изменило фундаментально?
1: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
0: Она обслуживает реальный сектор экономики.
1: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
0: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
1: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
0: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
1: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
0: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
1: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
0: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
1: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
4: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, 2 года тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем первым.

0: хочет сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
1: Важный сигнал.
2: 1,5 сотни пациентов на одного врача. Это показатели Минска. В каких регионах Беларуси не хватает врачей?
3: Минск остается лидером по количеству врачей в Беларуси. На каждые 10 тысяч жителей столицы 79 практикующих врачей. Для сравнения, в Минской области этот показатель составил всего 42 врача, почти в два раза меньше.
2: Такие данные публикует Белстат. Среди регионов лучшие показатели зафиксированы в Гродненской области.
3: 60 врачей на 10 тысяч жителей. В Гомельской области – 52 врача. Всего в Беларуси работают 50 700 врачей и 123 тысячи специалистов среднего медперсонала.
2: При этом проблема нехватки кадров остается актуальной. Большинство специалистов продолжают концентрироваться в Минске и крупных областных центрах, тогда как жители районов все чаще сталкиваются с очередями, дефицитом узких специалистов и необходимостью ездить за медицинской помощью в другие города. Разрыв между столицей и регионами по обеспеченности врачами остается одним из самых высоких за последние годы, рассказывает специалист по подбору персонала Андрей Беляев.
4: На данный момент в Беларуси остро не хватает медсестер, врачей общей практики и некоторых узких специалистов, таких как анестезиологи и реаниматологи. Чтобы люди оставались работать в этой сфере, нужно создавать хорошие условия. Это достойная зарплата и поддержка специалистов. Только это поможет снизить дефицит медиков в будущем.
2: Эксперт также напоминает, что в свежем международном индексе здравоохранения Беларусь заняла 90-е место из 100 возможных. По данным исследований пациентов, около 67% белорусов предпочитают лечиться самостоятельно и обращаются к врачу только в крайнем случае. Если у вас есть жалобы на медицину, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбираться в тонкостях законодательства и искать выходы из сложных бытовых ситуаций. Сегодня разберем вопрос от нашей слушательницы Анастасии. Итак, нашему дому уже 43 года. Деньги за капремонт платим постоянно, а в очереди мы все еще далеко. Какие именно работы должны сделать и как добиться этого в ближайшее время? Отвечаю на ваш вопрос. Вопрос капитального ремонта всегда, конечно же, стоит остро. Чтобы понять, когда придет ваша очередь и на что вы имеете право, нужно учитывать несколько ключевых факторов. Во-первых, план ремонтов. Необходимо проверить, на какой именно год включен он в график. Этот план формируется всегда местными исполнительными комитетами. Дальше форма собственности. Порядок действий, конечно, может отличаться в зависимости от того, является ли дом государственным, ЖСПК или же товариществом собственников. Ну и перечень работ. Согласно законодательству, капремонт включает в себя восстановление основных конструктивных элементов, то есть крыша, фасад и инженерных систем. Если же ваш дом требует немедленного вмешательства, а вот сроки постоянно переносят, то важно проверить, проводились ли какие-либо работы за последние 15 лет. И первым шагом должно стать официальное ваше обращение в ЖРО или исполком. Вот так обстоят с этим дела. Друзья, помните, что отстоять свои права на комфортное жилье всегда нужно. Действовать нужно грамотно и опираться, конечно же, на документы. Поэтому обязательно консультируйтесь с юристом. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко встретился с главой Ганы Джоном Драмани Махамой.
0: Господин президент, позвольте вас приветствовать в Беларуси уже в ранге президента страны. Мне с вами приятно встречаться. Вы в свое время, по-моему, года два тому назад бывали в Беларуси и познакомились с нашей страной. Думаю, для вас не будет секретом, если я скажу о том, что в данный момент мы пытаемся определиться на африканском континенте, на кого бы опереться, с кем в первую очередь сотрудничать. Мы хоть и технологичная страна, но не гигантская страна, как Китай или Соединенные Штаты Америки, чтобы идти единым фронтом и сотрудничать со всеми государствами африканского континента. Поэтому мы хотим найти свое место в континенте будущего. Очень хотелось бы, чтобы на западном побережье этого уникального природного образования, которым является африканский континент, мы нашли своих друзей и серьезную точку опоры в экономике.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
2: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
10: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
2: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
11: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
2: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
11: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
2: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Невероятно, но факт.
12: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
13: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
14: В Осиповичском районе во время ремонта мотоблока серьезно пострадал 84-летний мужчина. Инцидент произошел в деревне Птушичи. Пожилой мужчина самостоятельно ремонтировал мотоблок. Во время работ он выкрутил свечу зажигания и попытался ее прокалить, после чего произошла вспышка паров бензина. Огонь мгновенно перекинулся на одежду пенсионера. Пострадавший получил тяжелые термические ожоги и был госпитализирован в больницу. В результате происшествия также были повреждены мотоблок и личные вещи мужчины. В Слонимском районе может исчезнуть одно из трех природных озер. Жители Слонимского района обеспокоены состоянием озера Мохмалое. По свежим фотографиям видно, что водоем сильно обмелел и местами практически пересох. Власти связывают ситуацию со снижением уровня грунтовых вод и изменением климата, отмечая, что подобная проблема наблюдается и в других регионах Беларуси. Однако местные жители напоминают, что озеро уже пересыхало несколько десятилетий назад. Тогда водоем расчистили с помощью техники, после чего уровень воды восстановился благодаря подземным источникам. Будут ли приниматься меры по спасению озера на этот раз, пока не сообщается. Слуцкие спасатели вытащили корову из погреба. Курьезный инцидент произошел в деревне Великий Быков Слуцкого района. На территории частного подворья буренка умудрилась провалиться в погребную яму, а вот выбраться обратно самостоятельно уже не смогла. На помощь приехали сотрудники МЧС. Крупногабаритную пленницу успешно извлекли на поверхность. Животное в результате своего подземного приключения не пострадало. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Из первых уст.
16: Представитель МВД Владимир Горегляд о пресечении в Минске незаконной схемы миграции.
17: Сотрудниками 5-го управления по городу Минску, ГУБО ПК МВД, при силовой поддержке бойцов ОМОНа и спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» в Минске пресечена незаконная схема миграции. Установлено содействие представителям стран Ближнего Востока в нелегальном въезде и пребывании на территорию нашей страны оказывали три женщины. Две 53-летние фигурантки создали для этих целей IT-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в госучреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов. На самом деле мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность таких игорных площадок запрещена на их родине. Для рекламы бизнеса, чтобы увеличить просмотры стримов, в одном из арендованных домов на территории Минского района была организована студия по изготовлению эротических материалов. Третья из задержанных, 21-летняя минчанка, находила клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28- и 33-летние жители ближневосточного региона. Таким образом, используя серую схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от 1,5 до 2 тысяч долларов с человека. Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ждет принудительная высылка из страны. Устанавливаются иные участники преступной деятельности. МВД напоминает, Беларусь открыта для иностранных гостей. В то же время нарушения миграционного законодательства не останутся без внимания правоохранителей. Работа в данном направлении будет продолжена.
15: Важный сигнал.
2: транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
10: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
2: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
10: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
2: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
18: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
2: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
19: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
2: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Вице-премьер правительства Николай Снапков о том, что местоположение Беларуси – главное конкурентное преимущество для инвесторов.
20: Наше главное конкурентное преимущество для инвесторов – география, превращенная в экономику. Беларусь расположена на стыке Европейского Союза и Евразийского экономического союза в эпицентре огромного рынка, где в радиусе 2000 километров от Минска создается более четверти мировых рынков. Любой товар, произведенный в Беларуси, получает свободный доступ на рынок Евразийского экономического союза. Это свыше 180 миллионов потребителей пяти стран. Инвестируя у нас, вы получаете производственную базу не только для Беларуси, но и для всей Евразии. Беларусь индустриальная и одновременно инновационная экономика. Четверть ВВП формирует промышленность. Причем это не только классическое машиностроение, химия и деревообработка, но и быстро растущие сектора электроника, фармацевтика, биотехнологии, умная техника, оптика. Инвесторы приходят туда, где есть люди, ресурсы и предсказуемые правильные рынки. В Беларуси сильная инженерная школа. Около 50 университетов, компетенции механики, программирования, микроэлектроники, робототехники.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк».
22: Привет.
3: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
21: Ага, ну, например, пилот или хирург.
3: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
21: А, путеец, монтёр пути.
3: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
21: Угу.
3: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
21: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
3: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
21: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
3: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
21: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
3: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
21: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
3: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
21: Интересно.
3: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
21: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
3: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
21: Подожди. Сколько?
3: 36.
21: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
3: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
21: Именно.
3: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
21: Какая?
3: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
21: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
3: Вот-вот.
21: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
3: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
21: Ну да, когда работать вообще некому.
3: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
21: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
3: Точно.
21: И слушай, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
3: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
21: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
3: Да, около 300 долларов.
21: За тяжелый физический труд? под открытым небом, в холодном климате.
3: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
21: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции $300 – это ведь огромные деньги, разве нет?
3: Кажется, что да, но...
21: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в $300 должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
3: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
21: Ну да, логично.
3: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
21: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
3: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
21: И сколько это?
3: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
21: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
3: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
21: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
3: Нет, конечно.
21: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
3: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
21: Ага. А еще медстраховка нужна.
3: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
21: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
3: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
21: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
3: Да, именно так система и работает.
21: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
3: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
21: А то есть денег в бюджете на всех нет?
3: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
21: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
3: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
21: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
3: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
21: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
3: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
21: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
3: На бумагах планы были наполеоновские. Но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
21: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
3: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
21: В смысле, как турагентство?
3: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
21: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
3: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
21: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
3: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
21: Ну, разница с $300 очевидна.
3: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
21: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
3: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
21: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
3: Согласен.
21: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
3: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
21: А кому обслуживать, если людей нет?
3: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
21: А когда массово увольняли за нелояльность?
3: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
21: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
3: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
21: Жутко звучит.
3: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
21: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
3: О чем именно?
21: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
3: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
21: Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
22: Военное лето. В аэропорту Сочи коллапс. Тысячи пассажиров не могут улететь из-за атак беспилотников. На пляжах Анапы и Крыма тоже беда. С 5 июня аэропорт Сочи работает с серьезными сбоями на фоне атак украинских беспилотников. Тысячи пассажиров не могут вылететь из курортного города уже несколько дней. По данным онлайн-табло, задерживаются десятки рейсов на вылет и прилет. Часть рейсов отменена. Люди жалуются на переполненный терминал. Свободных мест не осталось. Пассажиры сидят и лежат на полу, используя полотенца и туристические коврики как подстилки. За это время аэропорт открывался в общей сложности лишь на 8 минут, отмечают местные телеграм-каналы. По информации пресс-службы аэропорт, авиакомпания и службы работают в усиленном режиме для стабилизации расписания. При этом пресс-служба утверждает, что обстановка спокойная.
0: Все операции от регистрации до посадки на рейсы выполняются в штатном режиме.
22: По словам местных жителей, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкеров в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по НПЗ. При этом региональные власти приглашают россиян на курорты Краснодарского края. Особо губернатор Вениамин Кондратьев выделил Анапу и Геленджик, в которых, по его словам, масштабно строятся новые инфраструктурные объекты. Глава региона отметил, что недавно одна из известнейших тайских компаний открыла гостиницу в Анапе.
7: Совсем недавно, не хочу делать рекламу, одна из известнейших компаний тайских, буквально мировой бренд, вместе мы открывали гостиницу в Анапе. Там не просто все включено, там даже песок, о котором много говорили, они смотрели, и они сказали, что он по качеству не уступает песку, который в Таиланде. И мне было очень это интересно услышать из уст, в том числе совладельца этой тайской компании.
22: В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что песок на пляжах Анапы чище, чем на лазурном берегу Франции. А ранее в Роспотребнадзоре заявили, что те пляжи Анапы, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения, безопасны и могут принимать туристов. Несмотря на агитацию властей, курорт пока не может массово привлечь туристов. Не лучшая ситуация и в Крыму. Там на фоне острой нехватки бензина люди стали жаловаться на дефицит товаров в магазинах. Жители Крыма и Севастополя сообщают о перебоях с поставками продуктов и введение ограничений на их продажу. В свою очередь, министр сельского хозяйства полуострова Денис Кратюк утверждает, что регион полностью обеспечен продуктами так называемой «социальной корзины».
8: Сбор свежих овощей начнется к молодого картофеля буквально через неделю. То есть у нас запасов по прошлогоднему картофелю было достаточно. Сейчас уже пойдет свежее. Мясо птицы и свинина – это полностью объемы, которыми мы себя закрываем внутри республики. Такие же продукты, как соль и что-то нечто такое простое, я даже не буду называть, с ними все понятно. Крупяная продукция в полном объеме есть, привозится и на запасах в крупных сетях она тоже есть. И вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам, продуктам сырьевым абсолютно беспочвенен, потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше, и большинство социальных продуктов производится внутри республики.
22: На фоне этих заявлений люди жалуются, что из магазинов исчезли сахар, гречка, рис, мука и соль. Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль. И Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов. А теперь и подавно, отмечают эксперты.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закон Республики Беларусь о пенсионном обеспечении для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункт захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
9: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
14: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
11: В Беларуси создана БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Русатом для того, чтобы максимально эффективно задачи решить.
14: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
11: Но одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений, концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
14: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологии, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
10: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о приповерхностном захоронении. Потому что, ну почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна, чем игла ядерных отходов, утилизация ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
14: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
12: Штраф за тунеядцев. Зачем к родителям белорусской, которая давно живет и работает в России, нагрянула милиция? Как рассказала девушка на своей странице в одной из соцсетей, ее маме, которая живет в Беларуси, поступил звонок от представителей власти.
15: «Меня разыскивают в Беларуси. Я тоже честно говоря, знаете за что? За тунеядство, 2 месяца назад моей маме поступил звонок. Демченко Дарья Сергеевна прописана в вашем доме. Она нигде не работает. Откуда деньги, все дела? Она тунеядка».
12: Женщина объяснила, что ее дочь уже давно живет в России, имеет паспорт этой страны и ведет там бизнес. Но это чиновников не убедило, и они вызвали милицию.
15: Пришла милиция домой, она им объяснила то же самое. Ну, в общем, вроде как-то они там объяснились и от нее отстали, но просто сам факт. Они сказали, что ну а что, мы будем штрафовать, потому что гражданин Беларуси не может не работать.
12: Автор видео считает произошедшее абсурдом.
15: Знаете, насколько батька крут в своем проявлении? То есть он штрафует работодателей за то, что они не оформляют сотрудников, и еще штрафует людей за то, что они нигде не оформлены. Двойное давление на бизнес. Круто, да? Батька молодец.
12: Ранее Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. Президент сказал, что в Беларуси не должно быть бомжей и тунеядцев.
17: Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет. Все должны шевелиться, работать, зарабатывать на себя и на свою семью. Мы поможем. Мы поможем, предоставим рабочее место. Только идите работать.
12: В комментариях одни рассказывают, как не могут найти работу, болеют или живут за границей, но все равно сталкиваются с высокими платежами. Другие пытались объяснить логику государства. Мол, если человек официально не работает, значит, должен компенсировать это через коммуналку. Как известно, тунеядцы сейчас оплачивают по полным тарифам некоторые жилищно-коммунальные услуги, отопление, горячую воду и газ. При этом чиновники не оставили идею ввести для тунеядцев ограничения по бесплатной медицине. Председатель Совета Республики Наталья Качанова ранее возмутилась, что некоторые белорусы работают за границей, а в Беларуси числятся безработными и сидят на социальном обеспечении. Досталось и семьям таких людей, мол, тоже пользуются всеми социальными благами в Беларуси. Особенно чиновники акцентируют внимание на дальнобойщиках.
2: Вроде бы все говорят, мол, они привозят деньги, которые там идут в экономику Беларуси, и это вроде бы хорошо. Но сегодня любой работодатель Беларуси платит фонд соцзащиты отчисления в виде 34% от зарплаты на пенсионное обеспечение, а у нас каждый четвертый пенсионер. Что касается Запада, то дальнобойщик только в той стране, допустим, в Польше, платит налоги. Нам эти 34% не попадают.
12: В то же время МВД предлагало ввести административную ответственность для некоторого населения из-за невыполнения обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения. Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции. К борьбе с тунеядством подключилась также милиция.

0: Китая.
1: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат – Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте – Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
4: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
3: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
5: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
3: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдыхе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
6: Концы с концами еле сходятся.
7: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
8: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
9: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
3: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня

0: Расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с министром внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмедом Аль-Заюди.
3: Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. И мы, конечно, с тревогой наблюдаем за ситуацией на Ближнем Востоке. И, конечно, хотели бы, чтобы этот конфликт быстрее завершился и жизнь вернулась в привычное русло. Я знаю, господин министр, вы 2 дня плотно работаете. В нашей стране есть целый ряд предложений. На территории, даже непосредственно города Минска, реализовали с помощью инвесторов из вашей страны целый ряд знаковых проектов, и в настоящее время они реализуются. Поэтому я уверен, что у нас есть, скажем, большое поле для дальнейших взаимных действий. Вы уже не первый раз в нашей стране, и во время прошлого вашего визита был подписан целый ряд важных документов, в том числе двухсторонних, между Беларусью и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые, я уверен, дадут еще более мощный импульс для нашего увеличения наших или усиления наших торгово-экономических отношений. Поэтому я уверен, господин министр, что с вашей помощью мы придем уже к целому ряду практических реализаций наших наработок в различных сферах, и я с большим удовольствием готов эти вопросы с вами сегодня обсудить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Джокер Абрамовича. Письмо Зеленского Владимиру Путину Кремль получил через Романа Абрамовича. Что было в документе и что будет с СВО? Роман Абрамович снова в большой политической игре. Британская газета Financial Times раскрыла детали тайного визита олигарха в Киев. Информацию уже официально подтвердил и Зеленский. По его словам, Абрамович приехал лично и попросил о полной конфиденциальности. Миллиардер хотел прощупать, на какие компромиссы готов пойти Киев. В ответ Зеленский передал для Кремля документ с предложением остановить огонь по текущей линии фронта и провести срочную личную встречу двух президентов на нейтральной территории. При этом отдавать Донбасс Зеленский наотрез отказался. Вот фрагмент его заявления из свежего интервью Sky News.
5: Абрамович приехал в Киев и сказал мне напрямую: «Я привез послание лично вам и хочу взять ваши сообщения, чтобы передать их Путину. Наш разговор не был каким-то секретом. Он просто хотел понять, на что мы готовы пойти. Но я сразу очертил наши красные линии. Уступок по Донбассу не будет, это было ключевое послание. Я заявил, что мы оттуда не уйдем и не отдадим России победу таким образом».
4: Реакция Москвы на этот дипломатический маневр оказалась крайне жесткой. На экономическом форуме в Петербурге Владимир Путин подтвердил, что представитель бизнеса действительно привез ему устную просьбу Зеленского о встрече. Правда, имени Абрамовича президент России называть не стал. В итоге встречаться с Зеленским Владимир Путин отказался, заявив, что не видит в этом ни такого смысла.
6: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил. Я человека этого знаю очень давно. Он порядочный человек. Он поехал в Киев и встречался там с господином Зеленским. Вернулся и говорит: самое главное, господин Зеленский просил о личной встрече. Это было 21 мая. 22 мая украинские войска наносят удар по Старобельску. Я утром позвонил коллеге, который ездил в Киев, и спросил, что это значит. Они просят о встрече и совершают такие преступления? У него не нашлось объяснений.
4: Кулуаров форума новость о визите Абрамовича в Киев вызвала настоящий переполох. Помощник президента Юрий Ушаков попытался сгладить углы и уйти от конкретной фамилии. Однако он открыто признал, что между Москвой и Киевом до сих пор вовсю идут неформальные закрытые контакты, несмотря на официальный тупик в переговорах.
7: Да, в Киев ездил достаточно крупный бизнесмен, его многие знают. Больше я имя предпринимателя раскрывать не буду. Но скажу так, у России по-прежнему существуют как открытые, так и закрытые контакты с Украиной. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов официальных переговоров. Но и сейчас определенные каналы связи остаются.
4: Издание Financial Times отмечает, что Абрамович является одним из немногих участников неформальных контактов между Москвой и Киевом с первых месяцев СВО. Но похоже, что сейчас и публичная, и кулуарная дипломатия снова зашла в тупик.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Гомель ушел под воду. Мощный циклон с ливнями и грозами несется на остальную часть Беларуси. На Гомельщину обрушилась мощная стихия. Из-за сильнейших ливней областной центр буквально поплыл. Затопило не только улицы, но и некоторые городские магазины. Видео с залитыми дорогами и раскатами гроз заполонили соцсети. Очевидцы описывают происходящее одним словом. Ужас.
8: Посмотрите, что творится у нас. Ой, ужас какой.
0: Некоторые районы города оказались затоплены. Жители делятся в соцсетях видео с места событий. Один из очевидцев разбушевавшейся бури показал кадры из автомобиля. Вся дорога ушла под воду.
9: Вот эти машины, они утонули. Не говоря уже про эту голубую. А вот этого бедолагу вообще очень жалко.
0: Городские власти предупредили о возможных задержках транспорта. В подземных переходах образовались водопады, а некоторые дворы затопило до уровня колен. На многих улицах движение остановилось.
10: Все стало. Бедняга машина.
9: Капец.
11: Дорогие машины, лучше не сунься сюда.
0: На дорогах образовались реки. Жители добирались как могли. Где-то вода даже попала в подъезды. Видами затопленных улиц наполнены региональные чаты, каналы и соцсети. Почему из года в год происходит одно и то же, и ливневые системы городов не справляются с непогодой, объяснил урбанист Илья Варламов.
12: Если мы берем какую-нибудь старую систему, которая была еще спроектирована и построена в советское время, то зачастую мы видим, что ее эффективность гораздо ниже, чем она была там десятки лет назад, когда она нормально функционировала. То есть это как бы вопрос плохой эксплуатации. Хорошие, грамотные сегодня жилые районы, которые мы видим на Западе, они вообще не имеют никакой ливневки в классическом понимании. То есть оттуда вода не отводится. Они сами всю эту воду естественным путем перерабатывают. Она уходит либо сквозь грунт, либо она собирается в различные резервуары и в дальнейшем вторично используется. Вот, к этому надо стремиться. С одной стороны, нужно реконструировать и поддерживать в порядке текущие системы, которые остались там еще с советских времен. С другой стороны, нужно делать города и районы более экологичными и применять вот передовые технологии и как-то ответственно относиться к природе.
0: Центр активного циклона смещается на центральные районы Беларуси. Синоптики предупреждают, что непогода только набирает обороты. На большей части территории страны пройдут дожди, а в отдельных районах ожидаются экстремальные ливни. За 12 часов может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Жителям восточных регионов стоит приготовиться к локальному граду и шквалистому ветру с порывами до 20 метров в секунду и более. На юге Витебской области возможны мощные грозы и даже существует небольшая вероятность возникновения торнадо. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Отработанный материал военнослужащий снял на видео страшнейшие кадры с группой своих раненых бойцов, которым отказали в эвакуации. Солдаты на Харьковском направлении показали последствия провалившегося штурма. Большая часть группы получила тяжелейшие ранения, у некоторых открытые переломы. В итоге бойцы оказались без нормальной медицинской помощи. Их попросту бросили. Эвакуацию за ними командование так и не прислало.
14: У меня открытый перелом, братан.
15: Где, Катя, Командир, Я не знаю, мы не хотим оставить пацанов здесь, пехот, штурмовиков.
13: Эти парни обречены на гибель, так и не дождавшись медицинской помощи. Говорят, их попросту использовали, а потом бросили при первой возможности. Жизнь штурмовиков на передовой вообще недолгая. Об этом постоянно говорят как сами бойцы, так и их родственники. Причина в том, что из-за острой нехватки людей на боевые задачи часто отправляют недолеченных и недееспособных бойцов. И такие выходы просто обречены на провал. Лидия, жена военнослужащего Григория Галочкина из 1427-го мотострелкового полка, рассказала, что ее мужа перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные травмы коленных суставов.
16: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв. У него коленка вот так на 360 градусов ходуном ходит. Человек ходить не может. Толком, какие тренировки. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма.
13: Девушка утверждает, что военно-врачебная комиссия проводится с нарушениями и не является независимой, поэтому на нее надежды нет. Всем клепают справки, годен к службе. Говорит, парней просто гонят на убой, и никого не интересует, что по факту они калеки, еле передвигаются и точно не способны выполнять боевые задачи.
16: Я прошу вытащить моего мужа с этого ада, предоставить ему лечение, назначить независимое ВВК, потому что там ВВК, которое проводится, все подкупное, все подговорное, потому что людей не хватает и всех заставляют идти на боевую задачу. Потому что наши мужчины – это просто циферки в документах. И вообще с такими травмами человек что делает в штурмах? Я не понимаю, каким он образом оказался там. С такими повреждениями колен, как человек может передвигаться? Это его опора.
13: Ранее Лидия отправляла жалобы в военную прокуратуру и следственный комитет, но везде получала отписки. Сейчас девушка утверждает, что жизнь ее супруга висит на волоске. Его либо убьют в следующем штурме, либо обнулят свои же.
16: Я уже во все инстанции трублю, огласка – это последняя моя мера. И я знаю, что если там начнутся проблемы, моего мужа могут обнулить. Я это все прекрасно знаю. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
13: Получается, что покалеченные бойцы оказываются в безвыходном положении. Что бы они ни выбрали, за этим следует только смерть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
17: Сяха.
1: Синий.
17: Нила.
1: Коричневый.
17: Бура.
1: Зеленый.
17: Сабз.
1: Оранжевый.
17: Наранджи.
1: Фиолетовый.
17: Джамуни.
1: Красный.
17: Сурх.
1: Белый.
17: Сафед.
1: Желтый.
17: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Транзитная зона БПЛА. Погранслужба Украины заявила о рекордном количестве дронов, залетающих через Беларусь.
20: В последние недели фиксируется резкий рост числа дронов Российской Федерации, которые при массированных атаках проходят через территорию Беларуси, чтобы затем залететь в Украину со стороны Киевской и Житомирской областей.
19: Об этом заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Напомню, подобную информацию ранее публиковали мониторинговые каналы, которые фиксируют БПЛА на территории Беларуси.
20: Чтобы не делать крюк и лететь по прямой на север, беспилотники срезают путь через белорусскую границу. Аналогичная ситуация в Гомельской области. Там границы переплетены так, что дроны постоянно пересекают их по несколько раз за полет.
19: Работа РЭП в этих зонах только добавляет неразберихи, объясняет военный эксперт Алексей Дроздович.
21: Белорусское ПВО действительно крайне редко сбивает российские дроны. Возможно, это связано с опасениями спровоцировать негативную реакцию со стороны Москвы, но, между прочим, это прямая угроза для граждан Беларуси. Иногда включают радиоэлектронную борьбу, чтобы сбить курс дрона, но ведь в таком случае он может рухнуть прямо на жилой дом. Последствия могут быть смертельными. Такое игнорирование – это игра с жизнями людей.
19: Еще одна проблема в том, что белорусские силы ПВО, даже если такая команда была бы дана, не смогли бы сбить все дроны. Об этом ранее заявлял и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. По его словам, эту проблему выявили во время внезапной проверки боеготовности систем ВВС и ПВО.
22: Сегодня высоты контрольных целей колеблются от 25 до 6 тысяч метров. На высоте более 1 тысячи метров цели выявляются довольно легко. А вот на 25, 50 и 100 метров возникают определенные сложности с обнаружением.
19: Напомним, что о участившихся случаях падения беспилотников в приграничье ранее говорил и Александр Лукашенко. Но паниковать не стоит, уверяет президент. Цитирую, «Время военное, надо отнестись с пониманием». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
23: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят. Поэтому дело не только в разговорах. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
18: Радиосигнал. Подробно о важном.
13: Новости союзного государства.
24: Вместо России – Европа. Пашинян победил на выборах в Армении. Пророссийские партии отстали в два раза. Предварительные результаты парламентских выборов в Армении показывают, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна одерживает победу, набрав более 50% голосов избирателей. Эта политическая сила лидирует с большим отрывом. Это значит, что действующий премьер уже в третий раз сможет сформировать правительство. Сам Пашинян уже заявил об исторической победе, которая, по его словам, однозначно обеспечит вечность и развитие Республики Армения. Выступая перед журналистами, Пашинян заявил, что собирается продолжать путь Армении в Евросоюз. При этом он высказался за конструктивные отношения с Россией.
3: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие, членство в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
24: Голосование прошло на фоне многочисленных заявлений о российском вмешательстве в выборы. О фальсификациях и подкупе избирателей говорили как представители власти, так и оппозиция. Следственный комитет возбудил десятки уголовных дел, говорит кандидат в депутаты Нарик Бабаян.
4: Очень много сейчас уголовных дел, очень много задержанных по... потому что вот деньги предлагали, раздавали и так далее. И непонятно, конечно, на сколько процентов это повлияло. А так результаты неплохие, и в любой стране, любая власть была бы очень рада иметь такие результаты, я думаю.
24: Явка на этих выборах оказалась высокой для Армении. По данным Центральной избирательной комиссии, на избирательные участки пришли почти 59% избирателей. Это почти на 10 процентных пунктов больше, чем на прошлых парламентских выборах 2021 года. Самое главное сейчас — это сохранить мир и доверие как с соседями Армении, так и внутри самой страны, говорит певец МГР «Армения».
5: Мы все хотим жить в мире. Я уверен, что армяно-российские отношения, у которых появились, скажем так, острые углы, они будут разглажены, все решатся, и все будет хорошо. И армяно-российские отношения, и с Евросоюзом, и с соседями, все будет хорошо. Все пойдет к миру, все к этому идет.
24: Несмотря на обещание главы армянского правительства Никола Пашиняна сохранить конструктивные отношения с Москвой, результаты парламентских выборов в Армении вызвали бурную и преимущественно пессимистичную реакцию в российском экспертном и медийном сообществе. В России победу Пашиняна на фоне жесткого предвыборного противостояния воспринимают как серьезную геополитическую неудачу. Такое мнение в соцсетях высказывает, в частности, блогер Олег Царев.
6: В Армении мы проиграли. Вопрос только насколько. Так как в Венгрии или нет.
24: В таком же ключе итоги голосования в Армении прокомментировал и военкор Юрий Подоляка. По его мнению, избирательный процесс в Армении шел по деструктивному сценарию.
7: Все идет не по плану для сторонников сближения с Россией, а используемые Пашиняном политические технологии четко списаны с украинского шаблона.
24: Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже заявил, что армянская сельхозпродукция будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин. Он добавил, что все страны-члены ЕС становятся для Армении новыми рынками сбыта. При этом Пашинян отверг возможность одностороннего исключения Армении из Евразийского экономического союза. Разворот Армении в сторону Запада и отдаление от России произошли после военных событий в Нагорном Карабахе весной 2022 года, когда регион перешел к Азербайджану. Эксперты сходятся во мнении, что Россия постепенно теряет свое влияние на Южном Кавказе, а после начала СВО дружественных стран в орбите Москвы становится критически мало, отмечают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о всеобъемлющем сотрудничестве с Китаем.
23: Что касается наших отношений, они складывались на протяжении последних десятилетий. В Беларуси о Китае очень много говорят, поэтому дело не только в разговоре. За этими разговорами, политическими нашими отношениями, последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику. Всепогодное и всестороннее сотрудничество с Китайской Республикой привело нас к всеобъемлющему сотрудничеству. Нет той сферы, которая бы не вызывала наш интерес к Китайской Народной Республике.
8: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали! 11.
17: Гяра.
8: 12.
17: Бара.
8: 13.
17: Тера.
8: 14.
17: Чодаха.
8: 15.
17: Пандраха.
8: 16.
17: Солаха.
8: 17.
17: Сатраха.
8: 18.
17: Атара.
8: 19.
17: Унис.
8: 20.
17: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Закрытое воздушное пространство, провокации с беспилотниками, искусственный миграционный кризис и заборы на границах. В этом выпуске мы разбираем, как Беларусь превратилась в транзитный хаб для российской гибридной войны против Европы и оказалась в статусе изолированного военного гетто.
11: Слушай, вот знаешь, каждый раз, когда я смотрю на эти, ну, сухие сводки новостей, меня просто поражает одна вещь. То, как буднично мир вообще начал воспринимать эту ситуацию. Целую страну с миллионами людей внутри просто, знаешь, взяли и закрыли на замок.
10: Но, слушай, политика есть политика.
11: Да это не просто какая-то там абстрактная геополитика, о которой можно отстраненно рассуждать в кресле. Это превращение абсолютно нормального государства в гигантский военный полигон, где живые люди стали просто заложниками. И это же происходит прямо сейчас, буквально на глазах.
10: Так, давай сразу уберем в сторону вот эти сантименты. В большой геополитике, ну, будем честны, нет места морализаторству. Вот давай начнем анализ с того, что у всех на виду. Вернее, прямо над головой, с неба.
11: Ну, давай.
10: Вот буквально недавно Польша закрыла свое воздушное пространство на границе, причем аж до 9 сентября 2026 года. Закрыла жестко, высоты до 3 километров теперь под полным запретом. И вот тут важная деталь, здесь обрати внимание. Это решение приняла не какая-нибудь там гражданская авиация. Это операционное командование вооруженных сил Польши. Чистая военная прагматика.
11: Ну так, Варшава просто вынуждена была пойти на этот беспрецедентный шаг, потому что это последствия бесконечного, вот просто непрекращающегося потока лжи. Они защищаются со стороны Белоруссии постоянно. Ну, реально, как по расписанию, летят эти дроны, какие-то так называемые метеозонды.
10: Метеозонды, да-да.
11: А Минск делает вид, что у него радары внезапно ослепли. Выходит Лукашенко и, знаешь, на голубом глазу так заявляет: «А чего вы вообще переживаете? Эти зонды не угрожают гражданской авиации». Это намеренная наглая подмена понятий.
10: Но формально-то он прав, гражданским бортам они не угрожают.
11: Надсмешивает риск какого-то физического столкновения в воздухе с откровенным военным шпионажем. И от этой официальной государственной лжи страдают-то обычные люди. Те же польские фермеры, которым теперь из-за этого запрета просто запретили поднимать сельхозавиацию над их же собственными полями. Урожай гибнет, потому что военные закрыли небо.
10: Ну, страдают фермеры, это сопутствующий ущерб, издержки. А если посмотреть на это с точки зрения архитектуры гибридной войны, использование этих вот метеозондов – это же просто гениальный ход.
11: Гениальный.
10: Да. Давай механику процесса разберем. Вот что такое этот зонд? Обычный воздушный шар. Стоит копейки. На него вешается недорогая камера, там парочка датчиков, и он просто отправляется по ветру через границу. Формально чистая метеорология. Изучение роза ветров, там, температуры, ни один международный закон напрямую-то не нарушен.
11: Да, только дальше он заставляет нервничать всю систему безопасности соседних страны. Потому что никто не знает, что там реально висит под этим шаром. Может, там взрывчатка?
10: Именно. И как он это делает, а? Польша же не может просто проигнорировать неопознанный объект. Это невозможно по протоколу. Система ПВО реагирует. Включаются военные радары, начинают облучать цель. В небо поднимаются истребители F-16, сжигая просто тонны дорогущего авиатоплива.
11: И ради чего?
10: А вот слушай, в этот самый момент, пока поляки там решают, аппаратура на той стороне границы тихо и спокойно картографирует частоты. Те самые частоты, на которых работают польские радары.
11: То есть они вычисляют их позиции?
10: Вычисляют точные позиции. Понимаешь? Это идеальная тактика взлома. Тебе не нужно посылать дорогущий самолет-разведчик, который тупо собьют. Ты вскрываешь систему безопасности НАТО за 3 копейки, сохраняя при этом абсолютное правдоподобие отрицания. Мол, мы тут ни при чем, ветер подул.
11: Правдоподобие отрицания. Слушай, ты реально называешь эту мерзкую государственную провокацию гениальным инструментом?
10: С военной точки зрения, да.
11: Да это просто отвратительно. Они намеренно шпионят, создают изматывающее напряжение в приграничной зоне, а потом разводят руками. И это при том, что в Беларуси, ну, осталась и была сильно модернизирована одна из самых плотных сетей военных радаров еще с советских времен.
10: Естественно. Они видят все.
11: Вот именно. Они прекрасно видят каждый квадратный метр неба. Они видят, откуда взлетает этот шар и куда он летит. Проблема в том, что белорусская власть просто, ну, взяла и отдала ключи от этого неба чужой армии.
10: Отдали ключи. Ну, здесь мы переходим к самому главному. Наверное. Да, отдали. Ну, давай зададимся абсолютно логичным вопросом. Почему? За политическое выживание всегда нужно платить.
11: Платить страной.
10: Давай вспомним 2020 год. Белорусская власть висела буквально на волоске. Система трещала по швам от протестов. И тогда произошла, ну, классическая такая сделка Фауста. Это типично для мировой истории. Политическое выживание режима внутри страны купили в обмен на полный, тотальный отказ от суверенитета.
11: Но это же...
10: Подожди. В истории полно таких государств-прокси, буферных зон, которые отдают свою территорию более сильному игроку просто ради защиты правящей элиты. Территория Беларуси стала гибридным хабом. Да, цена колоссальная, но с точки зрения прагматики, удержания власти это работает. Режим-то устоял.
11: Устоял ценой того, что государство потеряло субъектность вообще.
10: Ну, субъектность — это иллюзия в таком положении.
11: Нет, чтобы было понятно. Потеря субъектности – это когда страна больше не решает, когда открываются или закрываются ее собственные границы. Это когда правительство вообще не контролирует, какие ракеты взлетают из ее лесов, какие войска идут по ее дорогам. Государство просто стало слепым придатком.
10: Военным хабом.
11: Да. И одно дело торговать суверенитетом ради своего кресла, но если небо – это только один уровень, то давай спустимся на землю. То, что делается на земле, это уже просто преступление. Я говорю про инфраструктуру, про этот искусственный миграционный кризис.
10: А, ты про завоз мигрантов с Ближнего Востока, который с 2021 года начался и, в общем-то, до сих пор тлеет.
11: Именно. Они превратили живых людей, людей, которые бегут от войны и ищут лучшей жизни, в таран. Это не просто твой хваленный расчет, это бесчеловечно.
10: Это инструмент.
11: Да как это работает технически, ты вспомни. Государственные структуры выдают визы, организуют чартеры из стран Ближнего Востока, а потом пограничники в форме сами ведут этих людей через леса к польским заборам. Их гонят зимой в мороз через болото. Просто чтобы создать картинку гуманитарной катастрофы на границе ЕС. Человеческие жизни используют как дешевый боеприпас. Обычные белорусы эту роль не выбирали.
10: Знаешь, эмоции – это вообще плохой советчик в геополитическом анализе.
11: Причем тут эмоции – это факты.
10: Давай смотреть на эффективность процесса в целом. Что мы имеем помимо мигрантов? Параллельно с этим физическим давлением на границу идет постоянное глушение GPS-сигналов над Балтикой, над Восточной Польшей. Из-за этого гражданские самолеты соседей теряют навигацию при посадке.
11: Да, пилоты вслепую сажают борта.
10: Вот. А для чего это все делается в комплексе? Мигранты, зонды, GPS – это создание идеального транзитного хаба для дестабилизации ЕС. Без прямого военного столкновения. Россия использует эту территорию, чтобы давить на логистику НАТО, сеять хаос, оставаясь формально в стране.
11: Но это же чистой воды и стратегия ресурсного истощения соседей.
10: Бинго. И она блестяще работает. Посмотри на цифры и факты. Вот летом 2026 года начинаются масштабные учения ОДКБ. Что это дает в реальности? Никто не собирается прямо завтра переходить границу танковыми клиниями. Но
11: сам факт.
10: Да, сам факт этих учений, плюс дроны, плюс глушение GPS, плюс тысячи мигрантов в лесах, это заставляет Польшу и Балтию вливать просто миллиарды евро в строительство бетонных заборов, в закупку новых ПВО, в мобилизацию.
11: Вот именно. Они ведут себя просто как уличный бандит. Это идеальная аналогия. Представь, под окнами каждый день стоит отморозок с бейсбольной битой. Он еще ни разу не ударил. Он просто показательно машет этой битой, смотрит в окна и ухмыляется.
10: И ты начинаешь нервничать.
11: Ты уже не можешь нормально жить. Ты вынужден тратить все свои сбережения на бронированные двери, на камеры, нанимать охрану. И эти деньги ты забираешь из бюджета своей семьи.
10: Логично.
11: То есть Польша и Литва вынуждены тратить космические суммы на колючую проволоку и тепловизоры, вместо того, чтобы строить школы, больницы, дороги для своих граждан.
10: Слушай, твоя аналогия с бандитом просто отлично иллюстрирует мою мысль.
11: Да ладно?
10: Да. В этой суровой реальности бронированные двери – это комплексы «Патриот», а семейный бюджет – это внутренняя экономика европейских стран. Каждый евро на укрепление границы – это евро, который не пошел в экономику. В этом и есть суть асимметричной войны.
11: Истощать противника.
10: Не нужно стрелять. Нужно заставить противника тратить несоизмеримо больше ресурсов на защиту, чем ты тратишь на создание угрозы. А для Украины ситуация с территорией Белоруссии – это вообще стратегическая катастрофа.
11: Но еще бы, потому что им приходится держать огромные резервы на севере. Понимаю, что удар-то может повториться в любой момент.
10: Абсолютно верно. Украина вынуждена держать тысячи обученных боевых солдат на северной границе, минировать сотни километров лесов, строить многоуровневые инженерные укрепления. А эти бригады критически нужны на реальном фронте, на востоке.
11: Но они стоят там и ждут удара.
10: Да, и разведка НАТО перегружена, отслеживая каждый чих на белорусских полигонах. Это высший пилотаж асимметричного давления. Без единого выстрела со стороны самой Белоруссии противник несет колоссальные финансовые и военные издержки. Территория используется как безотказный ресурс.
11: Но, послушай, за этот ресурс кто-то должен платить. Бесплатного сыра не бывает. За этот твой эффективный расчет платит не режим. Платят экономика и обычные люди. Давай посмотрим, какая цена у этого соучастия.
10: Ну, давай.
11: Экономика оказалась в тотальной изоляции. Потеряна торговля главными ресурсами, которые вообще формировали бюджет. Тот же калий. Беломускалий десятилетиями был мировым поставщиком. Миллиарды валютной выручки. А сейчас поток заблокирован санкциями.
10: Но.
11: И страна теперь не просто в изоляции. Она юридически и морально носит тяжелейшее клеймо соагрессора. То есть государству, которое добровольно дало свою территорию для нападения.
10: Я бы поспорила с этим нарративом о полном крахе. Экономика не рухнула.
11: Да неужели?
10: Да, она прошла через жесткую трансформацию. Логистика экстренно перенаправлена на азиатские рынки. Как это работает? Тот же калий теперь едет огромным крюком через российские порты.
11: С огромным дисконтом.
10: Да, товар продается со скидкой. Да, длинное логистическое плечо съедает прибыль. Да, теперь есть тотальная финансовая зависимость от российских субсидий, от дешевых кредитов. Но система-то выжила. Это ловушка, согласна. Без смены курса санкции не снимут. А сменить курс Москва просто не даст. Но авторитарным режимам к такому не привыкать. Для них это приемлемая цена.
11: Система выжила, а люди оказались в тюрьме. За эту так называемую перестройку платит рядовой человек. Белорусский рубль за пределами страны никому не нужен. Это резаная бумага.
10: Ну, наличку можно...
11: Международные банковские переводы заблокированы. Карты не работают. Бизнес-цепочки разорваны в клочья. Да, Европейский Союз старается разделять народ и режим. выдают гуманитарные визы, поддерживают беженцев. Но сами институты государства признаны враждебными. Беларусь планомерно превратили в страну изгоя.
10: А чего еще можно было ожидать? Когда государственная машина добровольно становится военным придатком, с ней просто перестают вести переговоры. Вспомни, Европа же десятилетиями пыталась как-то лавировать, диалоги выстраивать. Все. Консенсус рухнул окончательно. Все понимают, реальные решения принимаются не в Минске.
11: И из-за этого миллионы людей оказались заперты на настоящем военном гетто. Вот это самый точный термин. Людей заперли в лагере не по их воле. И самое страшное, знаешь что?
10: Что, заборы с двух сторон?
11: Да, заборы теперь стоят с обеих сторон. Польша, Литва, Латвия, спасаясь от этих мигрантов и шпионов, закрывают погранпереходы один за другим. Строят многокилометровые стальные стены. Уже дошло до того, что введен запрет на въезд машин с белорусскими номерами.
10: Транзит умер, да.
11: Страна, которая десятилетиями строила экономику на статусе транзитного узла, просто стерта с логистической карты Европы. И растет жуткая пропасть. По телевизору людям рассказывают, как Европа загнивает и завидует, а в реальности человек даже не может сесть в автобус и поехать к родственникам в Вильнюс.
10: И опять же, с точки зрения контроля над обществом, это идеальный сценарий для власти.
11: Идеальный? Да ты издеваешься?
10: Я анализирую. Закрытая информационная и физическая среда. Украинская разведка прямо заявляет, планы затяжной войны рассчитаны минимум до 2028 года. Для авторитарной власти закрытые границы – это благо.
11: Какое благо? Демография рушится, идет массовая иммиграция.
10: Вот именно, уезжают самые молодые, образованные, пассионарные. И для системы это не трагедия. Отток пассионариев означает, что внутри страны не остается протестного потенциала. Те, кто остался, вынуждены адаптироваться к статусу кво. Им семьи кормить надо. До 2028 года эта ситуация надежно заморожена.
11: Адаптируются? Ты называешь это адаптацией? Это деградация. Это медленная смерть общества. Уезжают инженеры-айтишники? Экономика без них превратится просто в руины. Это именно гетто, где люди лишены будущего?
10: Я не оправдываю, я просто препарирую факты. Если цель удержать власть в изолированной коробке, не нужны независимые умы. Нужны послушные исполнители. И до 2028 года это гетто будет стабильно работать. Учения продолжатся, дроны будут летать, мигранты будут штурмовать заборы. Это дешевая, выматывающая стратегия удержания статус-кво.
11: Она работает только на разрушение. Разрушение доверия человеческого капитала. И знаешь, у меня есть один вопрос. Вот об этом не пишут в сухих сводках, но он висит в воздухе.
10: Какой?
11: Давай представим, что этот режим рухнет завтра, вот просто исчезнет. Как долго на обычных людях будет висеть это клеймо соагрессора? Бетонные заборы можно снести за месяцы. А вот эти психологические стены между соседями, у которых годами отнимали безопасность, их придется разрушать десятилетиями. Смогут ли поляки или украинцы вообще когда-нибудь снова доверять паспорту этой страны?
10: Да, доверие – это геополитическая валюта, которую на этой территории растратили под абсолютный ноль. И тут, знаешь, я с тобой даже и спорить не буду. Счет за этот геополитический банкет, за каждый запущенный дрон и за каждый проданный кусок суверенитета будут оплачивать еще 3 поколения минимум. На этом все. Счастливо оставаться.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
18: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Банки-шпионы. Что нужно знать об обязательном цифровом отпечатке, который с 1 июля вводят белорусские банки?
12: Новые правила нужны для того, чтобы вовремя выявлять подозрительную активность в интернет-банкинге и не допустить хищения денег мошенниками.
19: Так нововведение объяснили в Нацбанке. Правда, для того, чтобы они работали, собирать будут огромное количество информации о клиентах. Белорусы в соцсетях реагируют настороженно, а эксперты по цифровой безопасности даже сравнивают новую систему со слежкой. Вот что об этом думает IT-эксперт Ольга Жукова.
14: Власти Беларуси будут следить за каждым нашим шагом. Теперь банк будет знать твою модель телефона, версию ОС, настройки браузера, геолокацию и не только. Не дал доступ к геолокации, банкинг просто отключат. И все это под предлогом борьбы с мошенниками. Хотя по факту обычных нас просто загоняют в тотальную цифровую слежку.
19: По словам эксперта, при первом входе в систему дистанционного обслуживания банк будет формировать эталонный цифровой отпечаток устройства. Если затем вход или операция будут совершены с незнакомого устройства, из другого города или страны, система может счесть это подозрительным и заблокировать операцию до подтверждения клиентам.
14: Сегодня геолокация для банка, а завтра вопрос, почему ты зашел в приложение из другой страны. Особенно весело будет людям, которые живут за границей, часто ездят между странами или меняют телефоны. Для системы ты уже подозрительный. И это не случайно, потому что властям все мало контроля. И теперь, чтобы пользоваться своими же деньгами, ты должен разрешить слежку за собой.
19: Белорусы к такой новости отнеслись с осторожностью. Одни боятся, что все их данные, наоборот, попадут к мошенникам. Другие не хотят надмерной слежки. А третьи переживают, что новая система не будет исправно работать, и они не смогут получить доступ к своим сбережениям из-за поломок и неполадок. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
19: Почем жилье? Минчане жалуются на состояние квартир под аренду в Минск-Мире. За $300 там сдают комнату без ремонта и туалета.
15: Кто сейчас ищет квартиру в аренду в Минске? Держитесь, я с вами. Это начнем с того, что в Минск-Мире сдают люди бетон без толчка за $250, а в объявлении написано «Санузел фойе». То есть, чтобы пописать, нужно выходить и идти куда-то за $250. То есть там в квартире вообще ни хера.
19: И за это просят минимум $250 в месяц, возмущается минчанка Ксения. Но даже на этом прелести поиска жилья не заканчиваются.
15: 99% объявлений без детей и без животных. Ладно, на детей у меня нет детей, но у меня есть кот. Что вам сделал кот, если заключается договор аренды, если вносится залог за сохранность имущества? Что может сделать кот с бабушкиным проперженным диваном, за который люди хотят $400?
19: Выходит, замкнутый круг. Из-за высоких цен многие белорусы сегодня просто не могут позволить себе покупку собственной квартиры, даже в кредит. Поэтому все чаще выбирают аренду. Из-за высокого спроса арендодатели все активнее повышают цены. При этом качество сдаваемого жилья нередко вызывает вопросы у самих арендаторов, жалуется еще одна минчанка Полина.
16: Арендодатели, вы
13: Вы свои халупы, которые вам по наследству остались, перед тем, как сдавать людям, хотя бы помойте. Еще и ценники ставят с космоса, на вас налоговую, инстанцию, санстанцию назвать надо. Это ужас. Есть ли какое-то регулирование среди тех, кто сдает свое жилье? Чувак, да там жить опасно. Это надо под снос вместе с корнем. Как это сдавать за 250? Спасите, помогите, как это вообще выпустили на рынок? Смотря на то, конечно, этот чувак скажет, так я за 350 сдаю, смотрите, что сдаю за 350. Бабушкина хуйня это. Без дверей, тут не видно на фотографии, с обломанными этими, вот. Это сдается за $350.
19: Областные центры Беларуси не избежали общей тенденции. Спрос на аренду жилья там также стабильно высокий, а цены растут, пусть и менее интенсивно, чем в Минске. В крупных городах – Гомеле, Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве – арендные ставки обычно на 15-30% ниже столичных. Если в Минске двухкомнатная квартира в среднем стоит около $500-650 в месяц, то в областных центрах ее стоимость чаще не превышает 450. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Не гоните детей в ад. Ветеран СВО раскритиковал вербовку студентов на спецоперацию. На этот раз жесткая критика отправки военных вчерашних школьников на фронт пришла не от юристов или родителей, а от человека изнутри, бывшего бойца добровольческих формирований Александра Лунина. Ветеран боевых действий записал гневное видеообращение, в котором открыто назвал чиновников и агитаторов людоедами. По его словам, государство начало относиться к детям как к дешевому расходному материалу. На передовой, как утверждает Лунин, сегодня идет настоящая утилизация, где даже профессиональные спецназовцы могут погибнуть в первую же неделю.
20: Вот я тут что-то делаю, там туда-сюда. Я знаю, что тут и сын мой, и второй сын мой тоже будут тусоваться. То есть я делаю как-то для себя, для души. Но нам говорят телевизоры, нам не нужны ваши дети. Нам нужно мясо, которое будет защищать наши интересы. И говорят, интересы нашей Родины. Вы, которые говорят, что нам не нужны студенты, а нам нужны воины. Вы не наша Родина. Вы не наш народ, вы предатели народа, многонационального нашего российского народа. Вы людоеды. Причем вы трогаете самое ценное, что у нас есть. У нас нет ничего ценнее, чем наши дети.
16: Вместо того, чтобы отправлять в окопы студентов обычных вузов и колледжей, ветеран предложил генералам и чиновникам начать со своих собственных семей. Лунин потребовал вернуть из Европы и США сыновей крупных бизнесменов и госслужащих.
20: Вы в открытую заявляете, что вам наши дети не нужны. В стране вам нужно мясо, которое пойдет разбираться за ваши интересы, за яхту Сечина, за прочих грефов и за всю вот эту мерзкую мразь, а? Почему эти люди до сих пор не наказаны? Почему они не сидят? Вот все, кто орал, все, кто поддерживал эту толстожопую, которая кричала, нам не нужны студенты, нам нужны воины. Своего бери, ублюдков своих, которых ты там высрала, и пусть они идут на фронт, и сама свою жопу толстую поднимай и на фронт. И ублюдка, который тебя вырастил, воспитал, то же самое. Бери его, и пусть эта там старая мразь подыхает на фронте. Его закопает, перекопает, кто даже не опознает его никогда. Вы что там вообще, что ли, или что?
16: Тема принудительной вербовки молодежи к лету 2026 года стала одной из самых болезненных в обществе. В сети регулярно всплывают аудиозаписи, как директора колледжей отчитывают студентов и называют их трусами за отказ подписать контракт с Минобороны. Эксперты отмечают, что когда против этого начинают открыто выступать сами вернувшиеся с фронта бойцы, это говорит о серьезном расколе внутри патриотического лагеря.
21: Обращение Лунина – это очень важный симптом.
3: На фронте прекрасно видят разницу между обученными контрактниками и 19-летними пацанами, которых заманили деньгами или просто дожали в деканате. Ветераны понимают, что бросать необстрелянных студентов под хаймарсы и дроны – это преступление. И когда такие жесткие слова звучат от человека, который сам воевал, власти не могут просто назвать его иноагентом или предателем. Это глубинное недовольство, которое зреет внутри самого российского общества.
16: Официальной реакции от ведомств на эмоциональное заявление ветерана пока не последовало.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Вице-премьер правительства Николай Снабков о новом качестве белорусско-китайского взаимодействия.
4: Счастье приветствовать вас в Беларуси, в стране, которая из 35 лет своего суверенного существования

0: prostitute, a pastor stavano insieme a esistere, dove iniziano a si parlare. Io sei una parte di una statunista. La sua famiglia è tutta la prima, sazriva e stava ценнейшим активом, который мы можем приумножить, переходя к следующему этапу – углубление промышленной кооперации. Сегодня мы говорим уже не просто о инвестициях, а о новом качестве взаимодействия партнеров, от отдельных проектов к строительству общего индустриального пространства будущего. Это означает переход от разовых сделок к альянсам, от простой торговли к интеграции производственных цепочек и обмена технологиями и компетенциями.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Чернобыль уже забыли. Ядерный могильник примет первые контейнеры с БелАЭС через 5 лет. Пункты захоронения радиоактивных отходов Белорусской АЭС должен быть построен до конца 2030 года и готов принимать первые контейнеры к 2031 году. Об этом заявил директор государственного предприятия «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Михаил Кисель.
3: Этот график исполним. Мы планируем в спокойном, тихом режиме пройти весь этот процесс и получить желаемый результат к нужной дате. Здесь в первую очередь нужно основываться на вопросах безопасности. На текущем этапе, в процессе оценки воздействия на окружающую среду, мы тщательно рассматриваем этот вопрос. И прежде всего при анализе потенциальных площадок учитываем безопасность геологической формации. Полученные исходные данные будут использоваться при проектировании.
2: Выбор места для строительства пункта захоронения радиоактивных отходов БелАЭС продолжается. Рассматриваются 3 потенциальные площадки. В Островецком районе Гродненской области вблизи БелАЭС, Мстиславском районе Могилевской области и Хойникском районе Гомельской области вблизи Полесского радиационно-экологического заповедника. Ранее сообщалось, что для строительства пункта потребуется площадь примерно в 1000 квадратных километров. Уже есть утвержденная дорожная карта, в которой указан 2030 год по вводу пункта захоронения ядерных отходов, заявил директор программ по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами российской компании ТВЭЛ Эдуард Никитин.
4: В Беларуси создан БелРАО, организация, которая отвечает за окончательную изоляцию отходов. И мы как раз помогаем БелРАО в сооружении, в реализации важнейшей задачи по сооружению первого в стране пункта захоронения радиоактивных отходов, который должен быть пущен в эксплуатацию в 30-х годах. Сейчас мы помогаем в выборе района, оказываем свои консультации и используем опыт Росатома для того, чтобы максимально эффективно эту задачу решить.
2: По поводу того, что Беларусь пока не определилась с местом строительства объекта, Никитин охарактеризовал эту задачу как достаточно многофакторную и не стал комментировать детали. По его словам, то, что может быть более удобно с точки зрения логистики, может быть менее удобно с точки зрения безопасности. Или если все одинаково безопасно, очень важен фактор общественного мнения. Представитель ТВЛ также сообщил, что сейчас идет обсуждение архитектурного плана пункта захоронения ядерных отходов, и российская сторона уже сделала свои предложения.
4: Одно из важных качеств белорусских партнеров – то, что они не откладывают решение каких-то важных задач на потом, а решают все сразу. Одно из важных направлений – это разработка методики отчислений и концепции вывода из эксплуатации. Кажется, станцию только запустили, но для того, чтобы в будущем не было проблем, фонды надо начислять уже сейчас. И это важное направление, по которому мы как раз сотрудничаем с белорусской станцией, помогая им эти фонды правильно обоснованно сформировать, создавая такую методику.
2: Население от таких новостей не в восторге. Мол, мало того, что хотят построить еще одну АЭС, так еще и отходами будут травить. Опасения людей можно понять, ведь технологий, чтобы безопасно утилизировать эти ядовитые вещества, не существует. А значит, белорусы рискуют жить бок о бок с ними всегда, говорит ученый-химик Сергей Бессараб.
5: В случае Беларуси с высокой долей вероятности речь будет идти именно о при поверхностном захоронении. Потому что, почему? Потому что вот белорусская АЭС – это кабальная зависимость от российского ядерного топлива. И игла ядерного топлива, она намного, в принципе, менее опасна,

0: чем игла ядерных отходов, утилизации ядерных отходов, на которую Беларусь тоже подсажена.
1: Экологи и эксперты-ядерщики уже который год предупреждают, что вопрос захоронения ядерных отходов от БелАЭС может обернуться крупными проблемами. По словам директора Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами, в этом году готовится отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью начнутся общественные слушания, а в конце года – государственная экологическая экспертиза. На доклад в правительственную комиссию по определению приоритетной площадки планируется выйти в первом квартале следующего года. После выбора места начнется подготовка архитектурного проекта, затем строительная экспертиза и строительство. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
3: Эк.
2: 2.
3: До.
2: 3.
3: Тин.
2: 4.
3: Чар.
2: 5.
3: Пач.
2: 6.
3: Че.
2: 7.
3: Сат.
2: 8.
3: Ат.
2: 9.
3: Но.
2: 10.
3: Das.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Из первых уст.
5: Независимый белорусский эксперт, кандидат наук, доцент Александр Козлов о том, что опыт союзного государства может лечь в основу единого роуминга в ЕАЭС.
6: Оптимизация, применение каких-то новых правил, стандартов, которые позволили бы сблизить внешние тарифы с внутренними. Да, вы правильно отметили, что Республика Беларусь и Российская Федерация здесь являются законодателями моды и достигли наибольшего прогресса. В рамках Евразийского экономического союза, как отметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Ермолович, вот я присутствовал, слушал выступление, он так и отметил, что две страны достигли наибольшего прогресса. Все остальные страны на пятерку. Это и Армения, и Казахстан, и Кыргызстан. Только стремятся к достижению вот этого единого тарифа. Единого тарифа внутреннего для внешнего использования.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Смертельное ДТП на трассе М6 под Гродно. Трагедия произошла на автодороге М6 Минск-Гродно. Вблизи съезда на дорогу Н-6038 столкнулись мотоцикл Кавасаки под управлением 44-летнего мужчины и грузовой автомобиль ДАВ с полуприцепом, за рулем которого находился 36-летний водитель. Водитель мотоцикла погиб на месте происшествия от полученных травм. 18-летняя дочь, ехавшая в качестве пассажира, госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП назначена проверка. Все обстоятельства и причины произошедшего сейчас устанавливаются. Очередной пожар на птицефабрике в Витебском районе. Ночью поступило сообщение о загорании в ангаре птицефабрики в деревне Тригубцы. Когда спасатели прибыли на место, из-под кровли постройки уже шел густой дым. К счастью, ангар пустовал, птиц внутри не было. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину и обстоятельства инцидента. В Рассонах Витебской области на аукцион выставили комплекс зданий бывшего молочного завода. Начальная стоимость объекта составляет 492 700 рублей. Покупатель получит производственные помещения общей площадью более 1350 квадратных метров, а также право аренды земельного участка площадью 1,28 гектара сроком на 30 лет. Когда-то Рассонский молочный завод был одним из крупнейших предприятий района, однако в 2003 году его присоединили к Полоцкому молочному комбинату. После этого производство на площадке постепенно свернули, оставив только пункт приемки и охлаждения молока. Сегодня предприятие ищет нового владельца, а сам Полоцкий молочный комбинат переживает непростую финансовую ситуацию с многомиллионными долгами. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Высокая пенсия. Миф или реальность? Названы регионы-лидеры по пенсионным выплатам. Статистика зафиксировала средний размер пенсии в стране на конец прошлого года на отметке 922 рубля 90 копеек. На первом месте по размеру выплат Минск. В столице на конец прошлого года средний размер пенсии составил 998 рублей 30 копеек. На втором месте Гомельская область, где средняя пенсия превысила 918 рублей. И замыкает тройку лидеров Минская область с показателем средней пенсии почти 914,5 рублей. Далее в рейтинге расположились Витебская, Гродненская, Могилевская и Брестская области. В последней средний размер пенсии на конец прошлого года составил 877,5 рублей. С 1 февраля текущего года в Беларуси повысили все виды трудовых пенсий. По данным Минтруда, средняя пенсия по возрасту после перерасчета выросла примерно до 1072 рублей. При этом недавно власти признали, что не смогли выполнить важное обещание, а именно довести размер выплат на заслуженном отдыхе хотя бы до уровня в 40% от средней зарплаты по стране. Об этом говорится в программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-30 годы.
7: Соотношение размеров средней пенсии по возрасту и средней заработной платы по экономике колеблется в диапазоне от 36 до 37%, что максимально приближено к мировому стандарту.
1: Экономисты отмечают, что чиновники не совсем корректно охарактеризовали уровень нормы. Мол, это не мировой стандарт, а рекомендуемый в международной практике минимум. На самом деле, соотношение пенсии и зарплат на уровне 40% – это обязательный минимальный показатель, который рекомендует Международная организация труда, говорит экономист Александр Кравцов.
8: Желательно, чтобы он был выше, так, то хотя бы от 50 до 70%. Это позволяет людям не просто существовать, а нормально жить. Раньше, те же лет 5 назад, в Беларуси так колебания средней пенсии были как раз на указанном выше минимальном уровне.
1: Даже после очередного повышения пенсии в Беларуси в 3 раза ниже, чем в соседней Польше. Там средний размер пенсии по возрасту составляет в пересчете на белорусские деньги около 3,5 тысяч рублей. В Литве средний уровень таких доходов в третьем квартале прошлого года составил 2302 рубля. Выходит, что поляки на заслуженном отдухе в среднем получают в 3,5 раза больше белорусов, а литовцы почти в 2,5 раза. Сами белорусские пенсионеры признаются, что еле сводят концы с концами.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
1: При этом в Беларуси и соседних европейских странах отличаются цены и уровень жизни, поэтому справедливо сравнить покупательную способность пенсионеров. Это можно сделать с помощью сервиса Numbeo, который систематизирует различную статистику и собирает информацию от пользователей. Одна из постоянных статей расходов – это продукты. Например, в Беларуси на указанную сумму можно купить 384 литра молока, в Литве – 510, а в Польше – 1077. Похожая картина выходит в переводе пенсии на куриное филе и картошку. Эксперты сходятся во мнении, что в реальных тратах белорусские пенсионеры заметно уступают западным соседям. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
4: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Зачем Москву заваливают ПВО? Панцири установили за офисом Роснефти и на крыше многоэтажки в Сокольниках. Жилые кварталы Москвы продолжают превращать в укрепрайоны. На крыше высотки дом в Сокольниках военные при помощи вертолета установили зенитный комплекс «Панцирь». Видео этой спецоперации сейчас вовсю обсуждают в соцсетях. Всего неделю назад точно такую же установку водрузили на крышу башни North Star Tower на Береговой, где сидит офис Роснефти. На многоэтажке монтируют особую модификацию «Панцирь» со специальными ракетами «Гвоздь» против мелких дронов. Похоже, столичная ПВО окончательно перешла на очаговую оборону и защищает только отдельные высотки, считает военный аналитик Иван Михайлов.
14: То, что панцири ставят на жилые дома и офисы крупных корпораций, говорит о полной неспособности перекрыть небо над Москвой на дальних подступах. Дроны спокойно долетают до МКАДа. И теперь военные вынуждены защищать объекты точечно. Новая модификация панциря без автоматических пушек, она чисто ракетная. Это сделано для того, чтобы пушечные снаряды при промахе не падали на голову москвичам. Но сам факт, что ПВО работает прямо из жилой застройки, несет огромные риски для людей.
13: Избирательность военных уже вызывает массу вопросов у москвичей. Ракетные комплексы появляются либо на элитных жилых комплексах, либо на башнях, связанных со структурами Игоря Сечина. Люди в Сокольниках от такого соседства, мягко говоря, не в восторге.
15: Нас вообще никто не спрашивал. Прилетел вертолет, грохот на весь район, подняли эту дуру на крышу. И как нам теперь здесь жить? Мало того, что над головой ракеты будут летать и бахать, так наш дом теперь официально стал военной целью. Если прилетит ответка, мы же первые под удар попадем. Люди в чате дома просто в панике, некоторые уже думают съезжать и сдавать квартиры, только кто их теперь снимет с ракетой на крыше?
13: При этом обычные спальные районы Москвы остаются вообще без прикрытия, хотя обломки сбитых беспилотников могут рухнуть куда угодно. На это обращает внимание военно-политический эксперт Юрий Федоров.
16: Мы видим наглядную демонстрацию сословного общества в России. Небо защищают не для всех, а для избранных. Сначала прикрыли рублевские дачи и Кремль, теперь защищают офисы Роснефти. Жителям обычных хрущевок и панелек остается только надеяться на удачу. При этом размещение ракетных комплексов на крышах жилых домов превращает эти здания в законные военные цели. В случае массированной атаки эти дома первыми окажутся под ударом, и никто жителей об этом не спрашивал.
13: Пока вертолеты Минобороны продолжают кружить над московскими крышами, жильцы и высотки в Сокольниках гадают, как этот панцирь повлияет на их безопасность и на стоимость их квартир. Очевидно одно – превращение столицы во фронтовой город идет полным ходом, и прятать зенитные ракеты от глаз горожан власти больше даже не пытаются.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, что Беларусь – самый надежный друг и сторонник Китая.
17: Извините за нескромность, но смею сказать о том, что Китайская Народная Республика, руководство республики, даже если бы хотел нам предъявить какие-то претензии, не смогло бы, потому что мы свято соблюдаем все наши договоренности. Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни вели, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат наши отношения обсуждению даже. Словом, господин Ханчжэн, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.